0: местное время 6 часов утра. Главное окружное радио.
1: Говорит радиокорпорация BBC. Лондон.

0: Реклама. Автомол. Самый большой склад амортизаторов в городе. Каяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

радио «Югра». Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: ехал по трассе. Слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: Ну, а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 94 20. Запомнил? 8 800 100 ровно 94 20.
3: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
4: Национальные проекты России.
5: 0+. Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 7 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро в студии, Елена Васильева. В Югре утвердили план мероприятий для поддержки избирательных комиссий. В Белоярском вынесли приговор нарушителю миграционного законодательства. Ханты-Мансийский район модернизирует котельные. Югра активно готовится к выборам, которые пройдут с 18 по 20 сентября. О том, как обеспечить прозрачность, доступность и безопасность процессов для всех жителей, говорили на заседании Координационного совета по оказанию содействия избирательным комиссиям с участием губернатора Руслана Кухарука. Напомню, югорчане будут выбирать представителей Государственной думы, Думы автономного округа, Тюменской областной и муниципальных законодательных органов. Для тех, кто живет в труднодоступных и отдаленных территориях, голосование организуют раньше, с 30 августа. По итогам обсуждений на заседании утвердили план организационно-технических мероприятий для поддержки избирательных комиссий. Особое внимание уделили безопасности граждан и охране правопорядка. На всех участках будут дежурить правоохранители и сотрудники частных охранных организаций. На случай нештатных ситуаций сформирована дежурная группа. В нее вошли почти 2000 человек и 594 единицы техники. В Белоярском индивидуальный предприниматель поплатился за нарушение миграционного законодательства. Как установил суд, владелец кафе привлек к работе иностранного гражданина с нарушением установленных ограничений. Речь о несоблюдении запретов на отдельные виды деятельности для приезжих из других стран. Нормы закреплены в федеральном законе и постановлении губернатора Югры. Судья при вынесении решения учел характер и обстоятельства правонарушения, данные о личности виновного и его имущественное положение. При этом важным фактором стало отсутствие раскаяния со стороны бизнесмена. В итоге ему назначили административное наказание в виде штрафа 800 тысяч рублей. В Югре продолжается сезон активности клещей. Первые присасывания зафиксировали еще 25 марта. С тех пор в медучреждение по поводу укусов членистоногих обратились свыше 4800 югорчан. Как сообщили в окружном Роспотребнадзоре, больше всего пострадавших в Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Нефтеюганске, Октябрьском районе, Пытяхе, Нягане, Сургуте и Кандинском районе. В ведомстве также приводят данные лабораторных исследований более 1500 вредоносных насекомых. В 1500 экземпляров были найдены возбудители клещевого боррелиоза. В 20 вирус клещевого энцефалита. Еще 99 особей заражены другими опасными для человека вирусами. Эксперты напоминают, что самая надежная защита от заражения – вакцинация. Прививки делают бесплатно в поликлиниках по месту жительства. Только в текущем году свое здоровье обезопасили свыше 148 тысяч югорчан. И последнее. Ханты-Мансийский район активно готовится к зиме. Сейчас подрядчики обновляют оборудование на объектах теплоснабжения. Речь о котельных в Кедровом, Елизарово, Троице и Сибирском. В рамках модернизации там уже установили новые водогрейные котлы, современные насосные и теплообменные агрегаты. Это повысит надежность сетей в отопительный сезон. Работы продолжаются. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
3: Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ERT, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
5: 7:04. Сегодня 6 июля. Понедельник. Николай Вдовин.
6: Даша Кузнецова.
5: Доброе утро. Сегодня 6 июля. Понедельник. Николай Вдовин.
6: Даша Кузнецова.
5: Доброе утро.
6: Что ты задумала?
5: Не, нормально.

0: Мебель, хочешь кухонные шкафы, хочешь все плиту можно. И все, не бери.
1: Круче.
0: Фигня, не бери. Да ерунда, ну ерунда, полная ерунда. Я вчера чистила кухонные шкафы. Угу. Да, они, может быть, маленечко были грязноваты. Но опять же, что считать грязью, да? Зацапаны пальцами были, давно там не протиралось, все такое. Это под высоким давлением там достаточно, да? Там высокое достаточно давление, причем пар такой очень горячий, это откровенно, это чувствуется. И я думаю, ну сейчас я вот это...
1: Человека нельзя им помыть?
0: Нет, человек сгорит, сразу обожжется, да, конечно. У меня вчера попала, и я понимаю, что обожгусь. В общем, стала водить по
1: фасаду,
0: да, еще же насмотрелась видосов всяких, где показывают, что вы же там смотрите, чтобы фасады были подходящие, иначе они могут спучиться и все
1: поплавится,
0: остальное,
1: конечно.
0: Да, ну все такое. Угу. В общем, ничего не случилось, все нормально, но и не отмылась.
1: То есть ты не стала интересоваться, подходят ли твои фасады под это дело?
0: Ну, не стала. Ну, я маленький кусочек
1: попробовала.
0: Я маленький кусочек попробовала.
1: Это как раньше куртку кожаную выбирали, да?
0: Да, горит, не горит.
1: Курком там или зажигалкой.
0: В общем, фигня, не бери. Ерунда откровенная. Хорошо, что это не я купила, понимаешь?
1: Спасибо. Я вот стоял сейчас на пороге выбора. Просто покупать мне парогенератор или кто он там?
0: Нет, парочиститель. Это парочиститель. А тот, который, как бы, понятно, он тебе не впитывает воду, если ты что-то там знаешь. Но бывают такие очистители, когда ты сначала моешь, а потом он тебе как пылесос все это засасывает. Нет, это не такая история. Да, где-то он там что-то выбил, потому что, высокое очень давление и очень горячий пар этот, да, но так, чтобы прям, так, как в рекламе, такого не случится. Ну, я же глазам верю своим, понимаешь?
1: Просто фишка-то в том, что ты ведь и так ты дева, ты по-любому там перфекционистка до такой степени все вычистила, и вот это вот заляпанное руками, по-твоему, я, скорее всего, даже не рассмотрю под микроскопом, потому что если ты придешь ко мне домой и увидишь вот эти вот пальчики на холодильнике, там никакой дактилоскопии не надо. Если полицейским нужны будут мои пальчики, они придут и просто...
0: В общем, не бери.
1: Глазом увидят, что это я.
0: Понимаешь, вот эта штука, которая, собственно, у меня сейчас... Причем там она нормальная такая, знаешь, что все там в порядке у
1: дорогая.
0: Нее, с мощностью. Ну, я уж не знаю, дорогая, недорогая. И дело в том, что эту штуку подарила этому человеку я.
1: Так вот... Понимаешь ты, это девочка, да?
0: Девочка, ну, конечно, девочка.
1: Ну, все тогда. Раскрыто дело. Понимаешь, ты подарила ей совершенно бесполезную штуку.
0: Неправда.
1: И она вместо того, чтобы сказать тебе, Даша, какую ерунду ты мне подарила.
0: Неправда, она
1: ее дала тебе ее погонять, чтобы ты поняла, какую ерунду ты ей подарила.
0: Во-первых, она еще не пользовалась. Во-вторых, эту штуку она выбрала сама. Она отдала мне ее для того, чтобы я сейчас попользовалась. И было понятно, надо покупать мне такую штуку или нет.
1: И передарила ее кому-нибудь еще.
0: Ну, в общем, я хочу сказать, что это ерунда откровенная, которая мне даже пальцы не отмыла с фасадов моей кухни. Да. Ты понимаешь, какое дело? То есть мне пришлось двойную работу делать.
1: Сначала... Надо для чистоты эксперимента теперь эту вот приблуду
0: тебе
1: сначала
0: дать.
1: Мне, например, отдать, потом я кому-нибудь другому, и так посмотрим, сколько рук пройдет этот.
0: В конце концов ничего не очистилось, правда, и мне пришлось делать двойную работу, то есть сначала паром, потом думаю, да ладно, нормальный способ, старый, проверенный, возьму.
1: И чем ты в итоге отмыла?
0: Но у меня есть специальное средство, специально обученное, специальная тряпка обученная, специальная губка обученная, которой ты все делаешь, там прям и все, понимаешь, как... Вот так вот, и все, чистота, вот, порядок. Понимаешь?
1: Поэтому, я думаю, тебе надо относиться к этому не как к плохому опыту, а как к эксперименту. Ты практически ученый.
0: Практически.
1: Ты сначала эксперимент провела, а потом уже прибрала после себя.
0: Николай Вдонин.
1: Даша
0: Кузнецова. Доброе утро, Югра.
1: Доброе утро.
2: Радио Югра. Утро.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 7 часов 13 минут. 6 июля, понедельник сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня малооблачно, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске днем плюс 25, в Тюмени 29 градусов выше 0. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Нягане, Ленторе, Мегионе, Лангепасе и Покачах днем до 25 градусов со знаком плюс. В Югорске, Советском Урае и Междуреченском плюс 28. В Белоярском, Березово-Радужном и Когалыме воздух прогреется до 22 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске и Тюмени плюс 22, в Сургуте и Нижневартовске 19 градусов выше 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 6 июля, понедельник.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 7:18, 6 июля сегодня. И сегодня в России отмечается праздник под названием День архитектора. Это молодой праздник, профессиональный. Он был учрежден в 2025 году. Быстро обзавелся традицией проведения профильных каких-то фестивалей. И проводится он, точнее, отмечается он всегда в первый понедельник июля. Ну, то есть это плавающая такая дата. И всех, кто имеет отношение к археологии, хотела сказать.
2: К архитектуре.
1: К архитектуре, конечно.
2: Поздравляем, конечно, потому что это, мне кажется, очень сложная, классная работа. Представь себе, если, ладно, один дом проектировать, а если вот город весь. Это же невероятно сложно.
1: Буквально вчера, знаешь, возникло желание прокатиться по вечернему городу, и давай, значит, я поехала туда, где Стрижкина, и все такое там, вот, значит. И я поняла, что вот если бы я умела рисовать, да, не только домик, ежика и солнышко, я бы, может быть, занялась как раз-таки проектировкой каких-нибудь целых кварталов, чтобы был... Ну, прикольно, мне нравится, когда как будто немножечко все одинаковое такое. Не, ну, в смысле, в одном стиле хотя бы. Не то, что это прям какие-то там...
2: Одинаковые, абсолютно под копирку сделанные дома.
1: Просто
2: да, я понимаю,
1: стиле.
2: О чем ты говоришь, когда это... объединяет вот этот стиль все. Хотя дома могут быть абсолютно разные.
1: Вообще...
2: Вот Ханты-Мансийск, мне кажется, живой пример этому. В некоторые районы, вот они каждый в своем стиле сделаны, а иногда встречаются дома, которые просто выбиваются вроде как из концепции общей, но тем не менее вроде как украшают.
1: Ну, согласна. Всемирный день поцелуя отмечается сегодня. И с древних времен пришло поверье, что в процессе поцелуя люди обмениваются мистическим соприкосновением душ, в связи с чем он приравнивается к настоящему чуду. В Древней Греции, например, поцелуй был некой церемонией, а для ее реализации была создана целая теория.
2: Ого.
1: Существует одна нация, которая не целуется вообще. Это эскимосы. Но они не делают это только потому, что живут в таком, знаешь, холоде постоянно и рискуют обморозить там и губы, и все остальное. Но надо сказать, что должное можно отдать именно им, потому что ими был изобретен другой способ выражения своих эмоций. Они, они соприкасаются носами. Вот и выражают. Это же, между прочим, вот эта умка, мультик про умку, это же вот прям по-настоящему, это же шедевр настоящий, там как раз-таки об этом говорится.
2: Ну, вообще, это единственная часть тела, которая выпирает в этот момент из всего лица, и поэтому вот так вот можно потереться, и все.
1: Я хочу сказать, что Платон еще сказал о том, что поцелуй является приятным энергетическим обменом, происходящим между двумя душами. Именно поэтому часто можно услышать такое, знаешь, ну что ли, наставление, да, от старшего поколения. Поцелуй — это роза, а дарить ее надо только тем, кто этого достоин. Понятно? И надо сказать, что Всемирный день поцелуя придумали очень жизнелюбивые люди, для которых романтические отношения — это не просто пустой звук. И, собственно, я не могу сейчас сказать то, что люблю я этот процесс или нет, но не могу ответить на этот вопрос.
2: Ну, вообще, на самом деле, вот мне кажется, по опыту и вообще, да я не могу сказать, что там какой-то невероятный опыт, как у каждого человека. Нет, я к тому, что целоваться с человеком, который тебе, ну, неприятен, ты никогда не станешь. Поцелуй — это очень такое сакральное действие, и ты будешь это делать только с человеком, которого ты...
1: Ну да, согласна,
2: ну, который
1: абсолютно.
2: Тебе как минимум
1: очень
2: приятен.
1: Хотя бы маленечко нравится. Всемирный день кардиолога отмечается сегодня. Праздник необходим не только для того, чтобы отдать должное представителям этой почетной профессии, но и для того, чтобы привлечь внимание жителей планеты к проблемам болезни сердца и сосудов. Потому что фактически в каждой российской семье есть люди, страдающие атеросклерозом, артериальной гипертензией, ишемической болезни сердца и так далее, так далее, так далее. Мы сегодня, кстати, выясняем, как часто вы проверяете артериальное давление. В гостях у нас сегодня в 8 утра окажется врач-кардиолог. Вопросы специалисту +7 950 510 66 66 это номер для ваших сообщений Телеграма Макс. Ну и плюс ко всему голосованию, комментариям присоединяйтесь, загляните в нашу официальную группу во ВКонтакте, которая называется Радио Югра, там и в канал перейдите. Там и этот прямой эфир посмотрите. В общем, столько всего интересного. А если до сих пор не подписаны, обязательно сделайте.
2: Ай-яй-яй, это... тогда, если до сих пор не подписаны.
1: Ну и колокольчик, колокольчик. Обязательно нажмите колокольчик для того, чтобы
2: получать уведомления об обновлении.
1: Обязательно.
3: Утро начинается здесь. Югра.
0: Радио Югра. Реклама.
4: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33 09 09.
0: школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8-800-301-68-88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33-02-52.
7: Радио. Двор детства, кач.

0: Радио Югра.
1: 7 часов 27 минут. Новость, которая облетела все новостные паблики. Нашли самое длинное слово русского языка. В нем 55 букв.
2: Нашли. Да, откопали его нашли, археологи. Да?
1: Правда, в патенте нашли его. Институт русистики. Есть такой институт. Составил список самых длинных слов русского языка. И в него вошли там научные, химические, официально деловые термины, которые, собственно, с первого раза не каждый сможет даже прочитать. Я, как человек, который как бы понимаю, что вроде как умею читать, не вслух я прочитала молниеносно эти слова. Ну, то есть, когда ты про себя читаешь, как, все в порядке.
2: Нормально ты читаешь.
1: В общем, смотри, среди самых длинных слов вода, грязи, торфа, парафина, лечение. 29 букв.
2: Это я сейчас... Про себя сейчас быстро я тоже прочитал. Вода, грязи, торфа, парафина, лечение.
1: Молодец. Это 29 букв. Дальше. Тифло, сурдо, олигофренопедагогика. Это 30 букв. Вот это, собственно...
2: Тифлосурдо, олигофренопедагогика.
1: Оба слова относятся к научной терминологии, и мы с тобой легко их прочитали. Дальше. Слово из 18-19 веков. Здесь интересное слово, 35 букв.
2: Ничего
1: при
2: себе!
1: Высоком много рассмотрительствующий. Клевое слово.
2: При высоком много рассмотрительствующий.
1: Да, клевое слово. Мне
2: красивое
1: очень нравится.
2: Красивое очень.
1: Но и рекордсмен слова 50 букв. Я сейчас, если вдруг не получится,
2: я снимаю с себя всю ответственность.
1: Ну, просто 50 букв.
2: Давай, конечно.
1: 50 букв.
2: Давай.
1: Ты не сможешь повторить это слово.
2: Я даже не буду пытаться, наверное.
1: Просто оно...
2: специфичное?
1: Но оно...
2: Короче,
1: химический термин. Поэтому там вот это вот... Понимаешь. Короче. Гидразина, карбонил, метил, бромфенил, дигидробензодиазепин.
2: Не, я не буду браться.
1: Еще раз.
2: Но это надо, чтобы... Ты еще раз хочешь?
1: Гидразина, карбонил, метил, бромфенил, гидробензодиазепин.
2: Мне кажется, ты даже все равно не прочитал.
1: Нет, я, по-моему, неправильно.
2: Мне кажется, вот этот институт русистики, да, ты так это назвала. Вот классно начальнику в этом институте наказывать своих сотрудников. Приходит он, видит, что они чаи гоняют. Он говорит, ну-ка! Выпишите мне из русского языка все слова из 10 букв.
1: Ладно.
2: До вечера, чтобы все у меня на столе лежали.
1: Слушай, ну вот это гидразин, вот это вот 50 букв, но есть еще одно слово,
2: еще больше,
1: которое перешагнуло это слово, в нем 55 букв, и это тетрагидропиранилциклопентил. Все, я не смогу прочитать. Ну, правда, смотри, тетрагидропиранилциклопентил. Короче.
2: Ну, я думаю, пара дней, научишься.
1: Я не могу прочитать это слово. Причем
2: стремись.
1: Я себе хочу сказать, что я что про себя не смогла его прочитать, что сейчас слух тоже не смогла.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости на главном окружном.
3: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре утвердили план мероприятий для поддержки избирательных комиссий. В Белоярском вынесли приговор нарушителю миграционного законодательства. Ханты-Мансийский район модернизирует котельные. Югра активно готовится к выборам, которые пройдут с 18 по 20 сентября. О том, как обеспечить прозрачность, доступность и безопасность процессов для всех жителей, говорили на заседании Координационного совета по оказанию содействия избирательным комиссиям с участием губернатора Руслана Кухарука. Напомню, югорчане будут выбирать представителей Государственной Думы, Думы Автономного округа, Тюменской областной и муниципальных законодательных органов. Для тех, кто живет в труднодоступных и отдаленных территориях, голосование организуют раньше, с 30 августа. По итогам обсуждений на заседании утвердили план организационно-технических мероприятий для поддержки избирательных комиссий. Особое внимание уделили безопасности граждан и охране правопорядка. На всех участках будут дежурить правоохранители и сотрудники частных охранных организаций. На случай нештатных ситуаций сформирована дежурная группа. В нее вошли почти 2000 человек и 594 единицы техники. В Белоярском индивидуальный предприниматель поплатился за нарушение миграционного законодательства. Как установил суд, владелец кафе привлек к работе иностранного гражданина с нарушением установленных ограничений. Речь о несоблюдении запретов на отдельные виды деятельности для приезжих из других стран. Нормы закреплены в федеральном законе и постановлении губернатора Югры. Судья при вынесении решения учел характер и обстоятельства правонарушения, данные о личности виновного и его имущественное положение. При этом важным фактором стало отсутствие раскаяния со стороны бизнесмена. В итоге ему назначили административное наказание в виде штрафа 800 тысяч рублей. В Югре продолжается сезон активности клещей. Первые присасывания зафиксировали еще 25 марта. С тех пор в медучреждение по поводу укусов членистоногих обратились свыше 4800 югорчан. Как сообщили в окружном Роспотребнадзоре, больше всего пострадавших в Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Нефтеюганске, Октябрьском районе, Пытяхе, Нягане, Сургуте и Кандинском районе. В ведомстве также приводят данные лабораторных исследований более 1500 вредоносных насекомых. В 1500 экземпляров были найдены возбудители клещевого боррелиоза. В 20 вирус клещевого энцефалита. Еще 99 особей заражены другими опасными для человека вирусами. Эксперты напоминают, что самая надежная защита от заражения – вакцинация. Прививки делают бесплатно в поликлиниках по месту жительства. Только в текущем году свое здоровье обезопасили свыше 148 тысяч югорчан. И последнее. Ханты-Мансийский район активно готовится к зиме. Сейчас подрядчики обновляют оборудование на объектах теплоснабжения. Речь о котельных в Кедровом, Елизарово, Троице и Сибирском. В рамках модернизации там уже установили новые водогрейные котлы, современные насосные и теплообменные агрегаты. Это повысит надежность сетей в отопительный сезон. Работы продолжаются. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».
0: Окружное радио.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 7 часов 36 минут. 6 июля, понедельник сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня малооблачно, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем плюс 25, в Тюмени 29 градусов выше 0. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Патиахе, Нягане, Ленторе, Мегионе, Лангепасе и Покачах воздух прогреется до 25 градусов. В Югорске, Советском, Урае и Междуреченском плюс 28, в Белоярском, Березово-Радужном и Когалыме 22 градуса тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске и Тюмени плюс 22, в Сургуте и Нижневартовске 19 градусов выше 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 6 июля, понедельник.
0: Радио Югра.

0: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лентори. Хочу доставку цветов заказать.
1: На, ищу. В Лентори есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
0: А, тот самый цветочный у молотка?
1: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
0: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
2: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно, за окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас, ведь дорога главная сейчас!
3: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем! Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
5: Иногда одного решения достаточно, чтобы изменить свою жизнь. Собственный дом в Сочи, на возвышенности, в окружении леса. Закрытый клубный комплекс всего на 8 резиденций. Стоимость домов от 24 миллионов рублей. До 15 июля действуют приятные скидки. Запишитесь на индивидуальный показ. 8-918-659-99-96. Сочи. Дом, в который хочется возвращаться.
6: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово. Простой. Потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
7: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
8: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
7: Реклама – лишние расходы.
8: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
9: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
11: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 7:46. Овны, этот день понравится тем, кому в последнее время не хватало активностей.
1: Тельцы, сегодня ваша интуиция подскажет, чему сказать нет, а чему твердое да.
0: Близнецы, звезды советуют обязательно сегодня встретиться с руководством и обсудить ваше повышение.
1: Раки, слова и поступки окружающих не всегда могут нравиться, но помните, что всегда важно сохранять дружелюбие.
0: Львы, влюбленные в профессию представители знака, сегодня заново воспылают чувствами к своему делу.
1: Девы, сегодня научитесь чему-то новому, полученные знания закрепятся надолго.
0: Весы, сегодня у вас даже не возникнет соблазна бросить начатое и отказаться от своих планов.
1: А, скорпионы, сегодня вы удачно договоритесь не просто о выгодном, о взаимовыгодном сотрудничестве.
0: Стрельцы, этот день потребует от вас проявить гибкость и находчивость, но вы мастер в этом деле.
1: Козероги, сегодня не упустите шанс заявить о своих рабочих успехах.
0: Водолеи, сегодня с каждым часом вы будете чувствовать себя все увереннее.
1: Рыбы, если давно хотели что-то поменять в рабочем графике, сегодня самое время.

0: Радио Югра.
1: 7:53. И что, как всегда в это время, объяснение фразеологизма. Сегодня что-то интересное, впрочем, как всегда.
2: Да, сегодня очень интересное. И это выражение прислала Евгения к нам в МАКС. Плюс 7 950 510 66 66. Вы тоже можете это сделать. Сегодня фразеологизм «аридовые веки».
1: О, Господи, я такой первый раз слышу, если честно.
2: Ну, вообще, на самом деле, это библейское изречение, библейский фразеологизм. Есть еще фразеологизм «адамовые веки». А-а-а. И тут веки – это не часть тела, не часть лица, а время. Ну, вообще, на самом деле, знаем мы все, да, что Адам – это первый человек на земле. И, собственно, по Библии он жил 930 лет. И, само собой, это несколько веков, как минимум 9.
1: Ага, так.
2: И, соответственно, вот время, в которое жил Адам, и называется Адамовы веки. 930 лет, вроде как, дольше всех, да, но есть еще вот как раз фразеологизм «аридовы веки», и он тоже восходит к Ветхому Завету. Это выражение вот «аридовы веки» про библейского старца ветхозаветного, тоже его звали Иоредом. И он родился в 5048 году до нашей эры. В 5048 году. Это 460 год от сотворения мира. Mm. И он прожил 962 года.
1: Больше, чем Адам.
2: Еще больше, чем Адам, да. Но это по Библии. И поэтому есть такой фразеологизм «аридовый век». Mm-hmm. Соответственно, это не часть тела, как я уже говорил, а время, в которое жил вот этот самый ветхозаветный старец.
1: Интересно. Слушай, я впервые слышу вообще такое выражение. И спасибо Евгении за то, что просветила, точнее, подала идею.
2: Ну, просветила, да. Я думаю, что Евгения прекрасно знает существование этого фразеологизма и значение его, да.
0: Утро начинается здесь.

0: 8:00 утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре накануне чествовали работников морского и речного флота. В Белоярском вынесли приговор нарушителю миграционного законодательства. Нижневартовский перинатальный центр обзавелся мобильной рентгеновской системой. В Югре накануне отметили профессиональный праздник те, кто связал свою жизнь с водными просторами, работники морского и речного транспорта. Как написал в своих соцсетях губернатор Руслан Кухарук, реки округа – это не просто водные пути, а жизненно важные артерии, питающие экономику региона и всей страны. Они обеспечивают связь с отдаленными территориями, доставляют необходимые грузы, в том числе в рамках Северного завоза, поддерживая устойчивость логистики в суровых северных условиях. В Ханты-Мансийске по случаю профессионального праздника прошел парад судов, ставший наглядным подтверждением готовности речного флота Югры к любым вызовам. Руслан Кухарук подчеркнул важность труда капитанов, судоводителей, механиков, работников портов и всех, кто своим профессионализмом и самоотверженностью обеспечивает безаварийные рейсы и стабильную навигацию. Губернатор поблагодарил их за работу и пожелал стабильной навигации и семейного благополучия. В Белоярском индивидуальный предприниматель поплатился за нарушение миграционного законодательства. Как установил суд, владелец кафе привлек к работе иностранного гражданина с нарушением установленных ограничений. Речь о несоблюдении запретов на отдельные виды деятельности для приезжих из других стран. Нормы закреплены в федеральном законе и постановлении губернатора Югры. Судья при вынесении решения учел характер и обстоятельства правонарушения, данные о личности виновного и его имущественное положение. При этом важным фактором стало отсутствие раскаяния со стороны бизнесмена. В итоге ему назначили административное наказание в виде штрафа 800 тысяч рублей. В Югре продолжается сезон активности клещей. Первые присасывания зафиксировали еще 25 марта. С тех пор в медучреждение по поводу укусов членистоногих обратились свыше 4800 югорчан. Как сообщили в окружном Роспотребнадзоре, больше всего пострадавших в Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Нефтеюганске, Октябрьском районе, Пытяхе, Нягани, Сургуте и Кандинском районе. В ведомстве также приводят данные лабораторных исследований и более 1500 вредоносных насекомых. В 1500 экземпляров были найдены возбудители клещевого боррелиоза. В 20 вирус клещевого энцефалита. Еще 99 особей заражены другими опасными для человека вирусами. Эксперты напоминают, что самая надежная защита от заражения – вакцинация. Прививки делают бесплатно в поликлиниках по месту жительства. Только в текущем году свое здоровье обезопасили свыше 148 тысяч югорчан. И последняя передвижная рентгеновская система «Максима» поступила в отделение лучевой диагностики Нижневартовского перинатального центра. Оборудование закуплено в рамках нацпроекта «Семья» и предназначено для обследования новорожденных, недоношенных детей и женщин. В медучреждении отмечают, что система значительно расширяет диагностические возможности. Ее мобильность позволяет проводить исследования прямо в палатах и реанимации, исключая рискованную транспортировку ослабленных пациентов. Цифровой детектор обеспечивает четкие снимки при минимальной лучевой нагрузке, что критически важно для малышей, а мгновенный доступ к изображениям ускоряет постановку диагноза. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Реклама.
3: «Автомолл». Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. «Автомолл86.ру».
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
5: 8:03. И сегодня 6 июля. Сегодня понедельник. Николай Авдонин.
6: Даша Кузнецова.
5: Доброе утро. Мы сегодня про здоровье сердца. Около 45% россиян в целом регулярно проверяют работу сердца своего. Большинство жителей Югры, например, делают это во время там ежегодных медицинских каких-то осмотров, диспансеризаций. Около 57% контролируют артериальное давление. 40% жителей Югры контролируют свой пульс, а 35% систематически сдают анализы крови для оценки уровня холестерина. Как по мне, так делаете вы все очень верно и правильно, потому что здоровье сердца в нашем персиковом возрасте нужно, конечно, за здоровьем сердца очень нужно следить. Мы сегодня выясняем, как часто вы проверяете артериальное давление. +7 950 510 66 66 это номер для ваших сообщений на Телеграм и Макс, группа ВКонтакте, которая называется «Радио Югра». Голосованию комментариям, присоединяйтесь в канал, в наш загляните, там тоже примите участие в голосовании. У нас есть 5 вариантов ответа. Как часто проверяете? Каждый день, ну, то есть держу руку на пульсе. Раз в неделю для профилактики. Только когда есть симптомы, ну, например, голова закружилась там, да? только на приеме у врача. Ну и еще один вариант.
0: Я и так здоровый,
5: зачем
0: да.
5: я и так здоровый? Я молодец. Мы сегодня про здоровье сердца будем говорить. К нам в гости пришел человек. Да, пришел человек, который про сердце знает вообще все. А, кстати, надо сейчас будет спросить, видела ли Маргарита Владимировна сердце или нет. А, итак, врач-кардиолог окружной клинической больницы Маргарита Степанова. Маргарита Владимировна, доброе утро.
6: Здравствуйте.
7: Доброе утро.
5: Итак, Маргарита Владимировна, а вы видели сердце? Ну, в смысле, не на картинке, а вот так прям вот, чтобы в человеке.
7: Да, в человеке видела. Когда училась в интернатуре и имела честь присутствовать во время кардиохирургических вмешательств.
5: Обалдеть.
7: Вместе с моими уважаемыми коллегами и наставниками.
5: Слушайте, ну вот это, конечно, очень интересно. Пойду врачом, а на кого? На кардиолога. Ну, то есть вот человек, который прямо вот всем этим управляет. В смысле, сердце.
0: Управляет.
5: Это же, ну, правда. Ну, то есть в твоих руках жизнь. Как бы и так у любого доктора в руках жизнь. А тут вот, ну, прям вообще самое-самое. Как мне кажется, самое дорогое.
0: Вот мне интересен такой вопрос. Я когда-то слышал о том, что сердце на самом деле рассчитано не на одну нашу жизнь, а его хватит там на две жизни человеческих. Правда это или нет? И вот с точки зрения физиологии, действительно ли что-то происходит после 40 с сердцем, что за ним так надо следить?
5: Просто чтобы было понятно, нам уже обоим после 40, поэтому нам бы хотелось выяснить все-таки.
7: С сердцем, с возрастом происходит целый каскад различных изменений, начиная с клеток.
5: Все-таки.
7: Начиная с клеточного уровня и заканчивая

0: не ткань сердечной мышцы, а соединительная ткань, которая имеет совершенно другие свойства, и это создает нестабильность в структуре сердца и создает риски возникновения нарушений проводимости, нарушений ритма. И вследствие этого, из-за вот этих вот рубцовых так называемых изменений, конечно, нарушается со временем структура и функция сердца, нарушается способность расслабления сердца, то есть в те фазы сердечного цикла, когда сердце должно максимально камеры расправиться, чтобы принять объем крови нужный, они этого сделать не могут. И уже в конечном счете, когда эти изменения структурные и сердечные выражены, уже развивается сердечная недостаточность с нарушением насосной функции сердца, то есть сократимости для того, чтобы выброс крови в аорту и весь организм происходил должным образом.
1: То есть, получается, все-таки мы все большой риск имеем, да? Как вот только стукнуло тебе 40+, так вот ты, пожалуйста, прямая дорога тебе и на диспансеризацию, и на какие-то ежегодные осмотры там. А может быть такое, что вот ты, например, вчера прошел диспансеризацию, и тебе сказали, слушай, ну у тебя идеальное сердце, а потом оп-хлоп, и что-то случилось. Такое может быть? Или это, если проверили, сказали, что все хорошо, живи спокойно целый год?
0: Чаще всего диспансеризация выявляет какие-то факторы риска, и доктор, который провел и проанализировал результаты диспансеризации, он направляет вас по пути, какие факторы риска необходимо скорректировать. Если, конечно, человек абсолютно здоров, да,
1: условно
0: раз в год ему можно приходить снова. Если у него есть те моменты, за которыми нужно последить, то, конечно, человек старается следовать, я надеюсь, рекомендациям врачебным и корректировать эти факторы.
1: Продолжим разговор через несколько минут.
2: Радио Югра. Утро.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 8:13. Сегодня 6 июля, понедельник, и по данным нейросети Яндекса, во всех городах вещания радио Югра сегодня малооблачно, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске днем плюс 25, в Тюмени 29 градусов тепла. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Нягане, Ленторе, Мегионе, Лангепасе и Покачах 25 градусов, выше 0. В Югорске, Советском Урае и Междуреченском воздух прогреется до 28 градусов. В Белоярском, Березово-Радужном и Когалыме плюс 22. К этому часу в Ханты-Мансийске 22 градуса выше 0, в Сургуте и Нижневартовске плюс 20, в Тюмени 24 градуса тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 6 июля, понедельник.
0: Радио Югра. Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me?

0: Радио Югра.
1: 8:16. Мы про здоровье сердца сегодня говорим. Плюс 7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений Телеграм и Макс. Рассказывайте, как часто вы проверяете артериальное давление. А в гостях у нас врач-кардиолог окружной клинической больницы. Здесь, в Ханты-Мансийске, у нас находится Маргарита Степанова. Маргарита Владимировна, мы продолжаем. И вопрос следующий.
2: Да, вот мы все говорим о том, что после 40 изменения происходят с сердцем. Вот как с давлением это? Почему у многих после 40 начинает оно расти, даже если в молодости и в юности все нормально было?
3: Помимо того, что структурные изменения происходят в сердце, они происходят, конечно же, и в сосудах сердца. То есть точно так же, как и в сердце, со временем соединительная ткань начинает разрастаться. Также она и в толще сосудистой стенки начинает появляться, и сосуды, они становятся менее податливыми, более жесткими, и, соответственно, чтобы сердцу протолкнуть кровь в жесткие сосуды, ему приходится развивать большее давление. Также с возрастом из-за хронического воспаления нарушается функция эндотелия. Это внутренняя выстилка сосудистой стеночки, и эта вот внутренняя выстилка стеночки сосудистой находится в состоянии воспаления, она склонна к повреждениям, нарушается в ней выработка веществ, которые отвечают за расширение сосудов. Mm-hmm. Наоборот, повышается выработка веществ, которые способствуют спазму сосудов. Соответственно, в спазмированные сосуды точно так же сердцу тяжелее вытолкнуть кровь. Также с возрастом, опять же, из-за нарушений в сосудистой стеночке, из-за отложения в ней липидов, холестеринов, формируются бляшки, которые растут в просвет сосуда, что, опять же, сужает эти сосуды. Mm-hmm. Еще один фактор, который объясняет необходимость поднять давление, чтобы кровь туда прошла.
1: Слушайте, ну я же правильно понимаю, да, что у всех людей в любом случае в сосудах есть эти холестериновые бляшки, все потому, что мы, ну, давайте так уж откровенно скажем, ну, вряд ли все поголовно правильно питаются.
2: Не употребляем
1: животную пищу, и там вся излишками нехорошими, значит, травим организм. Я правильно понимаю, что у любого человека холестериновые бляшки есть?
3: После определенного возраста мы у большинства их, по данным УЗИ сосудов шеи, например, мы наблюдаем. После 45 лет часто, то есть начальные изменения можно увидеть уже после 40-45 лет, но это зависит от того, какой образ жизни ведет человек, безусловно, и насколько большое количество факторов неблагоприятных оказывает влияние на развитие атеросклероза.
1: Вот смотрите, давайте так, понятно, что мы все, ой, да что я к доктору пойду, мне ничего не болит, мне там все в порядке, все, но есть же какие-то первые звоночки со стороны, собственно, сердца, да, которые мы вот игнорируем, и вроде, ой, да мне, конечно,
2: какие-то
1: куда...
2: незначительные,
1: да,
2: вроде как симптомы.
1: Но на это точно надо обращать внимание. Вот какие это звоночки? Сейчас я уверена все, ну-ка, что там за звоночки? Давайте, рассказывайте.
3: На самом деле, те симптомы, которые люди часто игнорируют, игнорируются они, потому что они не специфические, и потому что люди часто списывают это на усталость хроническую. Mm-hmm. Это слабость, утомляемость, ухудшение переносимости физических нагрузок. Вот я часто у пациентов спрашиваю на приеме, как вы сравниваете себя в прошлом году и в этом? Изменилось ли что-то? Ваша привычная физическая активность? Или то, как вы выполняете интенсивность физические нагрузки. Например, у многих же людей это не является системой, они эпизодически выполняют. И некоторые отмечают, что да, действительно, я стал больше уставать, у меня появилась какая-то одышка, которая не была раньше, мне стало труднее, при том, что я не набрал вес, также питаюсь, ничего не изменилось, собственно говоря. И, конечно, некоторые в ходе беседы мы выясняем, что помимо нехватки воздуха, еще на интенсивных нагрузках появляются какие-то болевые ощущения в грудной клетке. И это, естественно, все потом в процессе разговора наводит на определенный диагностический поиск, с которым мы потом разбираемся. Также, конечно, нельзя игнорировать, сейчас у многих есть гаджеты, которые контролируют давление, частоту пульса. И, конечно, если давление видит человек, что начинает подниматься свыше 140 на 90, и пульс либо падает в покое меньше 60, либо в покое составляет 90 и выше, это, конечно, повод не игнорировать, а обратиться к врачу.
1: То есть, получается, если мои умные часы мне говорят, Даша, у тебя высокий стресс, это они не просто так, мне сбой какой-то, они мне говорят, уже давай что-то сделай с собой. Я правильно понимаю?
3: Конечно, большинство вот этих гаджетов, они, конечно, не прошли строгую валидацию, чтобы на них ориентироваться стопроцентно, но они, по крайней мере, подают сигналы вот по части нарушений ритма. Мне достаточно нравится, что, по крайней мере, у людей есть ориентиры, что да, им следует, как минимум, обратиться к терапевту, сделать кардиограмму, и если будут показания, пройти дальнейшее обследование у кардиолога.
1: Продолжим разговор через несколько минут.
0: Утро начинается здесь. Югра.
4: Радио Югра. Реклама.
5: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
6: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
5: А, тот самый цветочный у молотка?
6: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
5: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
7: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
8: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
9: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Иногда одного решения достаточно, чтобы изменить свою жизнь. Собственный дом в Сочи, на возвышенности, в окружении леса. Закрытый клубный комплекс всего на 8 резиденций. Стоимость домов от 24 миллионов рублей. До 15 июля действуют приятные скидки. Запишитесь на индивидуальный показ. 8-918-659-99-96. Сочи. Дом, в который хочется возвращаться.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра. 33 02 52.
3: Радио «Югра». Утро начинается здесь.
4: Радио «Югра».
5: 8:25. Мы продолжаем разговор. Врач-кардиолог окружной клинической больницы Маргарита Степанова у нас в студии. И продолжаем.
6: И вы столько симптомов сказали, которые, ну, не то что симптомов, а предпосылок к тому, что могут быть проблемы с сердцем. И вообще, мне кажется, многим людям, у кого никогда не болело сердце, ведь непонятно, что такое сердечная боль. И вот как понять, как болит сердце, как понять, что именно оно, а не желудок, не знаю, не печень, не еще
5: невралгия
6: что-то.
5: Еще да. Тоже может быть, ага.
7: У сердечной боли есть определенные характеристики, то есть это локализация боли, то, где она находится, именно не где-то слева, справа, там, в спине, по центру грудины, за грудиной, внутри. А по характеру пациенты описывают, что боль может быть сжимающей, сдавливающей, жгучей, раздирающей, разрывающей. Боль это может отдавать в шею, в нижнюю челюсть, в левую руку, в межлопаточную область, но первичная локализация именно за грудиной.
5: Вот здесь вот получается, да. Посерединке. Да.
7: И эта боль, очень важный именно момент, что она имеет связь с физической нагрузкой. То есть физическая нагрузка как триггер. У всех уровень физической нагрузки, он может быть разный. То есть для кого-то это себя обслужить, а для кого-то это дрова порубить, там снег покидать.
6: Штангу будет делать, может быть, даже.
7: Возможно, интенсивные нагрузки. То есть именно связь, фактор нагрузки и за этим следует боль, это ключевой момент. И боль, соответственно, проходит после прекращения нагрузки. Или есть такой еще критерий, это боль проходит после препарата нитроглицерин. Но это обычно у пациентов, которые уже знают про свой диагноз, у которых, например, прошли лечение, и у них потом происходит через время возврат симптоматики, и появляется потребность использовать это лекарство.
5: То есть направо-налево этот нитроглицерин?
7: Нет, конечно.
5: Ни в коем случае
7: мы
5: не употребляем.
7: Мы ни в коем случае не призываем к тому, чтобы тестировать таким образом сердечную у вас боль.
6: Да.
7: Нет, если люди уже знают свой диагноз, и им доктор предписывал носить с собой. Просто часто бывает, что, например, человек сразу не обращается к врачу, а обращается в беседу со своими родственниками, друзьями, и они ему советуют. То есть мы, конечно, тоже не призываем бесконтрольно пользоваться. Изначально нужно, конечно, обратиться к специалисту и отдифференцировать, да, действительно ли сердечная боль, и что для этого требуется, чтобы ее купировать.
5: Хорошо, вот если мы сейчас исключаем вот эти таблетки, которые вы только что сказали, но есть ведь масса всяческих капелек, которые вроде ты, о, что-то у меня там сердце, пойду накапаю себе вон то, да, которое потом никогда не выветрить из дома там, да. А, вот насколько эти препараты помогают, и, или это просто вот, ну, привыкли мы так думать, что несколько капель с водичкой развел, и как бы хорошо себя чувствует. Вот насколько это обманчиво?
7: Если это имеется в виду капли типа карвалола, валерьяны, волокордина, они обладают таким седативным, успокаивающим действием, там, противотревожным, они убирают снижают общую симптоматику, да, снижают, ну, косвенно снижают частоту сердечных сокращений. Ну, конечно, это чаще не сердечная боль, то есть именно ишемическая кардиологическая боль, она не пройдет от этих капелек, mm-hmm. то есть это больше, так скажем, успокоение общей тревоги.
6: Психосоматика.
5: Да. Ну да, получается, что, ну я говорю, что mm-hmm. раз мы привыкли, что ой, да пойди там себе несколько капелек накапай, и все встанет на свои места.
6: А вот все?
5: Задавай вопрос.
6: Что такое тихий инфаркт? Я вот слышал такой термин. Кто в группе риска и почему именно после 40 у людей такая штука возникает?
7: Тихий инфаркт можно, наверное, вот с двух сторон посмотреть на это понятие. С одной стороны, это бессимптомный инфаркт, бессимптомная сердечная ишемия. Этому подвержены пациенты с сахарным диабетом, mm-hmm. особенно с большим стажем, более 10 лет, у которых нарушено восприятие болевой чувствительности, и они могут буквально на ногах переносить инфаркты. Mm-hmm. Это, ну, конечно, чаще всего это инфаркты, как в простонародье говорят, без формирования рубца, не проникающие.
5: А, то есть сейчас про несколько говорите?
7: А?
5: Про несколько говорите? В смысле, несколько, может быть, инфарктов, которые человек не заметил?
7: Несколько инфарктов. Бывают такие случаи, когда люди переносят инфаркт, не заметив. И это уже потом выясняется по данным обследования планового, по данным электрокардиограммы, УЗИ сердца. Но чаще всего все-таки это когорта с сахарным диабетом пациентов. Есть также варианты инфарктов, которые протекают нетипично, не в виде сердечной боли, а, например, в виде одышки, нехватки mm-hmm. воздуха острой. Раньше назывался этот вариант астматический. Mm-hmm. То есть он традиционно не проявляется болевым синдромом, а другой симптоматикой. Также инфаркт может маскироваться под боль в животе при определенных локализациях. Ну, конечно, в этих случаях он мимо не проходит, тихо-то он mm-hmm. не протекает, mm-hmm. но, по крайней мере, человек все равно обращается за диагностикой, и мультидисциплинарная команда уже эту диагностику проводит, исключает или подтверждает диагноз.
5: Мы продолжим разговор через несколько минут.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
4: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре накануне чествовали работников морского и речного флота. В Белоярском вынесли приговор нарушителю миграционного законодательства. Нижневартовский перинатальный центр обзавелся мобильной рентгеновской системой. В Югре накануне отметили профессиональный праздник те, кто связал свою жизнь с водными просторами, работники морского и речного транспорта. Как написал в своих соцсетях губернатор Руслан Кухарук, реки округа – это не просто водные пути, а жизненно важные артерии, питающие экономику региона и всей страны. Они обеспечивают связь с отдаленными территориями, доставляют необходимые грузы, в том числе в рамках Северного завоза, поддерживая устойчивость логистики в суровых северных условиях. В Ханты-Мансийске по случаю профессионального праздника прошел парад судов, ставший наглядным подтверждением готовности речного флота Югры к любым вызовам. Руслан Кухарук подчеркнул важность труда капитанов, судоводителей, механиков, работников портов и всех, кто своим профессионализмом и самоотверженностью обеспечивает безаварийные рейсы и стабильную навигацию. Губернатор поблагодарил их за работу и пожелал стабильной навигации и семейного благополучия. В Белоярском индивидуальный предприниматель поплатился за нарушение миграционного законодательства. Как установил суд, владелец кафе привлек к работе иностранного гражданина с нарушением установленных ограничений. Речь о несоблюдении запретов на отдельные виды деятельности для приезжих из других стран. Нормы закреплены в федеральном законе и постановлении губернатора Югры. Судья при вынесении решения учел характер и обстоятельства правонарушения, данные о личности виновного и его имущественное положение. При этом важным фактором стало отсутствие раскаяния со стороны бизнесмена. В итоге ему назначили административное наказание в виде штрафа 800 тысяч рублей. В Югре продолжается сезон активности клещей. Первые присасывания зафиксировали еще 25 марта. С тех пор в медучреждение по поводу укусов членистоногих обратились свыше 4800 югорчан. Как сообщили в окружном Роспотребнадзоре, больше всего пострадавших в Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Нефтеюганске, Октябрьском районе, Пытяхе, Нягане, Сургуте и Кандинском районе. В ведомстве также приводят данные лабораторных исследований более 1500 вредоносных насекомых. В 500 экземпляров были найдены возбудители клещевого боррелиоза. В 20 вирус клещевого энцефалита. Еще 99 особей заражены другими опасными для человека вирусами. Эксперты напоминают, что самая надежная защита от заражения – вакцинация. Прививки делают бесплатно в поликлиниках по месту жительства. Только в текущем году свое здоровье обезопасили свыше 148 тысяч югорчан. И последнее. Передвижная рентгеновская система «Максима» поступила в отделение лучевой диагностики Нижневартовского перинатального центра. Оборудование закуплено в рамках нацпроекта «Семья» и предназначено для обследования новорожденных, недоношенных детей и женщин. В медучреждении отмечают, что система значительно расширяет диагностические возможности. Ее мобильность позволяет проводить исследования прямо в палатах и реанимации, исключая рискованную транспортировку ослабленных пациентов. Цифровой детектор обеспечивает четкие снимки при минимальной лучевой нагрузке, что критически важно для малышей, а мгновенный доступ к изображениям ускоряет постановку диагноза. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио. Югра!

0: на главном окружном.
1: 8:36. 6 июля, понедельник сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня малооблачно, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем плюс 25, в Тюмени 29 градусов тепла. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Нягане, Ленторе, Мегионе, Лангепасе и Покачах 25 градусов выше 0. В Югорске, Советском Урае и Междуреченском воздух прогреется до 28 градусов, в Белоярском, Березово-Радужном и Когалыме 22 градуса выше 0 в течение дня. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 22, в Сургуте, Нижневартовске плюс 20, в Тюмени 24 градуса тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 6 июля, понедельник.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 8:40. Напомню, 6 июля, понедельник сегодня. У нас медицинское утро. Как часто вы проверяете артериальное давление? Нужно обязательно рассказать. +7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений. Телеграм и Макс. Группа ВКонтакте, которая называется Радио Югра. И к голосованию, комментариям нужно присоединиться. Есть сообщение от Евгении. Вот мне говорят, в синем возрасте... Синий возраст, это что такое? Ну, возможно, в моем. Надо следить за давлением. Я отвечаю, если я имею давление, это мне как-то поможет. Оно само собой вроде как нормализуется, если его измерять. Все равно не принимаю лекарств и не знаю, что принимать. А зачем его измерять? Меньше знаешь, лучше спишь. Вот, кстати, такая стратегия поведения, что ли. Вот насколько она... как будто бы это стратегия поведения. Да, врач-кардиолог окружной клинической больницы Маргарита Степанова в студии у нас. Маргарита Владимировна, вот смотрите, меньше знаешь, лучше спишь, это правильно? Или все-таки, еще раз повторяю, нам персикового возраста, людям 40+.
2: Нет, я думаю, что все-таки стратегия профилактики, она самая верная. Лучше знать о проблеме и своевременно принять меры для того, чтобы, если проблема уже есть, ее решить, а если есть какие-то предпосылки к развитию каких-то заболеваний, нужно сделать все для того, чтобы они не развились. Вот, знание, сила.
1: Вот, я вот здесь тоже абсолютно согласна. Не надо бояться ходить к врачам, там, да, и как-то все равно надо следить за своим здоровьем, потому что, мне кажется, не хочется раз, чтобы все и закончилось, да. Вот мы сегодня уже упоминали холестерин, вот эти холестериновые бляшки и все остальное, но, между прочим, некоторые говорят, что есть плохой холестерин, есть хороший. Насколько это правда, да, и вот как понять, какой у меня?
3: Хороший маму слушается, и бабушек через дорогу переводится.
1: Дружим с ним, или нет?
3: А у плохого корзина печенья и бочка варенья, как у мальчиша-плохиша.
1: Типа такого, да. Как понять, что он хороший или плохой?
2: У холестерина есть несколько фракций. Традиционно есть липопротеины высокой плотности, это так называемые хорошие холестерины. Считается, и по данным исследований, это доказано, что у людей, у которых высокая концентрация липопротеинов высокой плотности, они менее подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям. Но последние годы, по данным исследований, отдельно они не оцениваются, они оцениваются, эти липопротеиды высокой плотности, вместе с другими частицами, это триглицериды. Те холестериновые частицы, можно сказать, которые мы наедаем. А когда человек неправильно питается, концентрация их повышается, и потом также, когда он придерживается диеты, эта фракция холестерина, она легко уходит. И вот у людей, у которых триглицериды повышены и низкий уровень липопротеидов высокой плотности, вот этих защитных, вот те доказано имеют более высокие риски сердечно-сосудистых осложнений. Но самый такой ключевой показатель сердечно-сосудистого риска – это липопротеиды низкой плотности, так называемый плохой холестерин. Вот он и является основным ориентиром по сердечно-сосудистому риску и основной целью нашего лечения в дальнейшем.
3: Ну вот смотрите, вот так витиевато сказали про хороший и плохой холестерин. Вот где содержится этот плохой холестерин? Как его, не получить, что ли, к себе в организм?
1: Как не есть, как не тянуть его?
3: Существует ли какая-то сердечная диета, которая и стенки сердца укрепит, мышцы сердца, да? Это же мышца все-таки в основном, наверное,
2: миокард,
3: да?
2: Миокард, сердечная мышца.
3: И в том числе еще и не позволит плохому холестерину присутствовать в сосудах.
2: Есть действительно традиционные диеты, которые доказали свою пользу в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Это средиземноморская диета, то есть это, по сути, рацион жителей Средиземноморья, который мы переняли к себе. Основные его моменты – это достаточное употребление овощей, фруктов, бобовых, орехов. Это полезные жиры, это растительные масла, оливковое масло первого холодного отжима, extra virgin. Это рыба жирная, желательно морская, но в адаптации к нашим северным условиям это может быть скумбрия, это может быть вымоченная от соли сельдь. Также основной напиток – это вода. И есть диеты с ограничением соли, даже диета американская, которая в свое время в 90-х годах была придумана как раз для, как не медикаментозный способ контроля и лечения давления. И она действительно работающая, то есть она, в принципе, дублирует средиземноморскую, но там еще есть ограничения по соли, менее строгая чайная ложка в сутки и более строгая 2/3 чайной ложки в сутки. Но также полезны именно в контексте холестериновых нарушений продукты, которые богаты фитостиролами. Это такие растительные вещества, которые по структуре своей похожи очень на холестерин. И, соответственно, они конкурируют с холестерином mm-hmm. за связь с рецепторами, с определенными белками, и блокируют, да, его всасывание, и, соответственно, концентрация холестерина снижается. Такие продукты, вот если из масел растительных, кукурузное масло содержит много фитостеролов, из овощей это брюссельская капуста, это брокколи, авокадо, это бобовые, нут, соя, фасоль, ну вот такие продукты.
1: Получается, да, приходим к тому, что сейчас вот какого органа в организме не возьмись, везде нужно правильное питание. Для сердца, пожалуйста, тебе бобовые, овощи, там и фрукты, и рыба.
3: Ну, мне кажется, вообще для всего
1: для
3: организма,
1: желудка,
3: как
1: так
3: правило, эта диета, ну, будет полезна. Да,
1: конечно. И в целом будешь оставаться худенький, будет у тебя все внутри так, ну, представь, если такой диеты придерживаться, ты действительно вряд ли будешь каждый месяц бегать к доктору. Мы продолжим разговор через несколько минут.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама.
4: Это мой двор, моя улица. Я знаю каждый уголок. Тут нечему меня удивить. Кроме этого автомобиля, что выехал из-за угла.
5: Будьте внимательнее на дорогах. Даже если они находятся у вас во дворе. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
7: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
8: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
7: Реклама – лишние расходы.
8: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
9: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
10: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
11: Иногда одного решения достаточно, чтобы изменить свою жизнь. Собственный дом в Сочи, на возвышенности, в окружении леса. Закрытый клубный комплекс всего на 8 резиденций. Стоимость домов от 24 миллионов рублей. До 15 июля действуют приятные скидки. Запишитесь на индивидуальный показ. 8-918-659-99-96. Сочи. Дом, в который хочется возвращаться.
12: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
13: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: 8:53. Мы продолжаем разговор. Выясняем сегодня, как часто вы проверяете артериальное давление. Плюс 7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений Телеграм и Макс. И сообщение от Игоря. Доброе утро. В учреждении культуры, где я работаю, трудится немало людей персикового возраста. Персикового возраста 40+, чтобы всем было понятно, да? Так вот, заместитель директора приобрела себе тонометр и с удовольствием меряет давление не только себе, но и другим персиковым коллегам. Мало того, к тонометру стал тянуться и молодежь. Тут главное показывать положительный пример, и тогда это станет нормой. Браво вашему коллективу, да, Игорь. Мы продолжаем разговор. Напомню, в гостях у нас врач-кардиолог окружной клинической больницы Маргарита Степанова. Маргарита Владимировна, смотрите, вот про диету мы поговорили, да, там, ну, понятно, нужно придерживаться там определенной диеты для того,
2: воду
1: чтобы...
2: Воду пить в основном воду, вместо да. различных соков,
1: вот именно понимаю. Поэтому у меня 2-литровая бутылка всегда с собой. А вот что касается еще напитков. Кофе, чай мой любимый. Не чай мой любимый, кофе мой любимый. Энергетики.
2: Чай мой любимый.
1: Чай Колин любимый. Кофе мой любимый. Всякие энергетики. Алкоголь, в конце концов. Как это все влияет на сердце? И вот отказ от кофеина, это прямо панацея или вот это миф вообще?
3: Ну, и в кофе, и в чае, в энергетиках, да, о чем сказали, во всех них содержится кофеин, просто в разных концентрациях. Максимальная концентрация в кофе, это вещество обладает стимулирующим воздействием на центральную нервную систему, через нервную систему идет влияние на сердечно-сосудистую систему, то есть происходит рост давления, рост частоты сердечных сокращений, то есть все, конечно, зависит от количества принятого кофе, да, в частности, по разным данным, те, кто пьют от 6 до 9 кружек, я не знаю, есть такие люди, но есть же любители.
2: Наверное.
3: В день. У них доказаны высокие риски в сравнении с теми, кто не пьет в таком количестве кофе. Риски сердечно-сосудистых осложнений, инфарктов, инсультов. То есть, если пить 1-2 чашки в первой половине дня, и человек при этом не отслеживает у себя там каких-то неприятных симптомов, сердцебиения, подъем давления, те, кто чувствует подъемы давления, то в целом это допустимо. Что касается чая, это скорее польза, что черный, что зеленый, не крепкий, естественно, без огромного количества сахара, потому что в чае содержится много полезных тоже растительного происхождения веществ, полифенолов, которые обладают и антиоксидантным действием, и благотворным влиянием на сосудистую стенку. Они препятствуют вот этой вот нарушению функции внутренней выстилки сосуда, эндотелия, уменьшают вероятность окисления вот этих холестеринов, липидов и вкраплений в холестериновую стеночку. То есть чай, да, скорее польза. Энергетики нет однозначно, потому что помимо кофеина там содержится, как правило, таурин, гуаранин. Это тоже стимулирующие вещества. И вместе с кофеином, все вкупе, они там двойной, тройной удар оказывают по сердцу. То есть они его загоняют. И, конечно, их прием не рекомендуется. Алкоголь тоже, ну, мы пропагандируем все-таки отказ от алкоголя.
1: Конечно.
3: Безопасной дозы алкоголя не существует. То есть если даже в клинических рекомендациях по кардиоваскулярной профилактике прописана условно допустимая доза алкоголя, там, в пересчете на 100 граммов там, этилового спирта чистого, кто это будет пересчитывать, я и коллеги мои считаем все-таки, что систематическое употребление, там, даже по вечерам бокальчик вина, там, по выходным посидеть, это все в итоге становится системой, и это ведет к хронической алкогольной интоксикации, которая, безусловно, токсическим образом влияет на миокард.
2: Ничего себе.
3: Поэтому мы
2: А вот я слышал про то, что вот мы с Дашей боремся все время. Я за чай, она за кофе. Я слышал как раз, что вот кофе... Ну, вы уже сказали, что я победил, в принципе, в этой войне. Но, тем не менее, я слышал, что кофе вроде как разгоняет организм и резервы организма тратит. А чай вроде как... привносит что-то и мягко действует. И поэтому его...
3: У чая, раз и концентрация кофеина меньше, и дополнительные вот эти вещества, про которые я рассказывала, более мягкое стимулирующее действие, тонизирующее у кофе, это воздействие более, так скажем, резкое. Да, но опять же, все зависит от
2: концентрации
3: да, и количества.
1: Слушайте, вот здесь сообщение пришло, Игорь спрашивает, сейчас собираю сына в детский сад, и Даша, в смысле я, говорит, что чай не любит. Он спрашивает, почему тетя чай не любит? Даша, ответьте ребенку. И сын Игоря, я не знаю, как зовут тебя, малыш, но я хочу сказать, ответ очень простой, просто мне невкусно. Чай мне невкусно, несмотря на то, что я родилась там в Средней Азии, и чай там вместо воды, но мне чай невкусно в любых его проявлениях, ни с наполнителями, ни с сахаром, в смысле, я имею в виду там с какими-то отдушками всем. Мне просто чай невкусно. Вот кофе вкусно. вкусно, потрясающе, великолепно. И не потому, что он меня там бодрит или еще что-то. Угу. Дело вообще не в этом. Просто мне нравится вкус, аромат и все. А чай мне просто
2: мальчик,
1: не нравится.
2: Мальчик, не слушай тетю, у тебя должно быть свое мнение. Делай свои ошибки, выбирай свой напиток.
1: Да, продолжим в следующем часе.
4: Утро начинается здесь.

0: местное время 9 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра вновь продемонстрирует свой инновационный потенциал. Нижневартовский перинатальный центр обзавелся мобильной рентгеновской системой. Российский мессенджер Макс внедрил новую функцию для защиты семей от мошенничества. Сегодня в Екатеринбурге открывается 16-я международная выставка «Иннопром». Ключевое событие для российской промышленности и международной кооперации. Активное участие в ней примет и Югра. Наш округ представит свои передовые разработки в рамках масштабной коллективной экспозиции. 11 югорских компаний продемонстрируют широкий спектр своей продукции, начиная от инновационных речных судов и вездеходной техники и заканчивая робототехническими системами и продуктами глубокой переработки. Отмечу, «Иннопром» – это важнейшая площадка для установления деловых связей и выхода на международные рынки. Программа выставки обещает быть насыщенной. Более 100 сессий охватят 15 ключевых направлений, включая машиностроение и цифровые технологии. В этом году в качестве страны-партнера выступает Индонезия. В Югре накануне отметили профессиональный праздник те, кто связал свою жизнь с водными просторами, работники морского и речного транспорта. Как написал в своих соцсетях губернатор Руслан Кухарук, реки округа – это не просто водные пути, а жизненно важные артерии, питающие экономику региона и всей страны. Они обеспечивают связь с отдаленными территориями, доставляют необходимые грузы, в том числе в рамках Северного завоза, поддерживая устойчивость логистики в суровых северных условиях. В Ханты-Мансийске по случаю профессионального праздника прошел парад судов, ставший наглядным подтверждением готовности речного флота Югры к любым вызовам. Руслан Кухарук подчеркнул важность труда капитанов, судоводителей, механиков, работников портов и всех, кто своим профессионализмом и самоотверженностью обеспечивает безаварийные рейсы и стабильную навигацию. Губернатор поблагодарил их за работу и пожелал стабильной навигации и семейного благополучия. Передвижная рентгеновская система «Максима» поступила в отделение лучевой диагностики Нижневартовского перинатального центра. Оборудование закуплено в рамках нацпроекта «Семья» и предназначено для обследования новорожденных, недоношенных детей и женщин. В медучреждении отмечают, что система значительно расширяет диагностические возможности. Ее мобильность позволяет проводить исследования прямо в палатах и реанимации, исключая рискованную транспортировку ослабленных пациентов. Цифровой детектор обеспечивает четкие снимки при минимальной лучевой нагрузке, что критически важно для малышей, а мгновенный доступ к изображениям ускоряет постановку диагноза. И последнее. Национальный мессенджер «Макс» представляет инновационное решение для спокойствия каждой семьи – функцию «Семейная защита». Теперь вы можете легко оградить своих родных от назойливых мошенников и нежелательного контента. «Семейная защита» позволит вам взять под контроль аккаунты близких, особенно тех, кто наиболее уязвим – пожилых людей и детей. Вы сможете настроить их приватность так, как считаете нужным – блокировать звонки и сообщения с незнакомых номеров, а также запрещать добавление в подозрительные чаты. Подключить эту полезную опцию очень просто – для этого надо лишь зайти в настройки, выбрать безопасность, затем семейную защиту и следовать пошаговым инструкциям для привязки аккаунта с помощью кода. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Реклама.
3: «Автомол». Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 9:05. 6 сегодня июля. Сегодня понедельник. Николай Авдонин.
5: Даша Кузнецова.
0: Ну и у нас, напомню, медицинское, совершенно медицинское утро сегодня. Врач-кардиолог окружной клинической больницы Маргарита Степанова в гостях у нас. Маргарита Владимировна, здравствуйте еще раз.
6: Доброе
0: Мы
6: утро.
0: Продолжаем разговор про важное сердце. Это очень важная штука. Угу. За здоровьем сердца обязательно нужно следить, а мы этого вообще не делаем откровенно,
5: и
0: да?
5: И особенно, на мой взгляд, нужно следить мужчинам за здоровьем сердца, потому что я вот слышал, что мужчины после 40 чаще всего страдают от заболеваний сердечных. Женщины вроде как каким-то образом защищены от этого. Вот гормональные какие-то, может быть, там изменения или что. Вот от чего это зависит,
0: образ
5: и правда ли это?
0: Все-таки.
6: Действительно, есть доказанная статистика, что в возрасте от 40 где-то до 50-55 лет мужчины действительно больше заболевают и умирают, к сожалению, от инфарктов. Здесь, наверное, ключевую роль играет, конечно, защитное действие женских половых гормонов, эстрогенов, которые благотворно влияют на сосудистую стеночку и способствуют выделению вот этих вот веществ, которые расширяют сосуды и благотворно влияют на холестериновый профиль, повышают концентрацию хорошего холестерина, как мы говорили уже, и снижают концентрацию плохого. Холестериновый профиль повышает концентрацию хорошего холестерина, как мы говорили уже, и снижает концентрацию плохого холестерина низкой плотности.

0: нивелируется, и, конечно, в этот период женщинам нужно менять подход к профилактике, то есть более активно корректировать какие-то факторы риска, следить за весом, давлением, холестерином, глюкозой, двигательной активностью обязательно.
1: Вот что касается инфарктов и инсультов, можно часто встретить сейчас такую фразу, что вот эти два заболевания очень помолодели. И бывает иногда, да, читаешь там какие-то новости, и видно, что там молодой человек 30, молодой человек 35, и вот он, к сожалению, так случилось, что от инфаркта умер. Почему так происходит? Действительно, это образ жизни такой, экология не та, что стресса много. Почему так?
2: Или всегда так было?
1: Да.
0: Конечно, в каких-то случаях играет роль и наследственный фактор, да, предрасположенность к ранним сердечно-сосудистым заболеваниям. А в каком-то плане это образ жизни, конечно, их уровень стресса повышенный у всех нас, который влияет и сам по себе неблагоприятно на сердце. Человек постоянно находится в тонусе, постоянно с тенденцией к высокому сердцебиению, к высокому давлению. Это все изнашивает миокард, делает его работу менее экономной, более энергозатратной. И, конечно же, тоже, если сравнить там 10-20 лет назад, и диагностика улучшилась. Конечно, это просто, что раньше, может быть, диагностировалось реже или не так оперативно, сейчас процесс диагностики улучшается.
1: Мы продолжим разговор через несколько минут.
3: Радио «Югра». Утро начинается.

0: погоды на главном окружном.
1: 9 часов 12 минут. 6 июля, понедельник сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня малооблачно, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске днем плюс 25, в Тюмени 29 градусов тепла. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Нягане, Ленторе, Мегионе, Лангепасе и Покачах воздух прогреется до 25 градусов, в Югорске, Советском Урае и Междуреченском плюс 28, в Белоярском, Березово-Радужном и Когалыме 22 градуса тепла в течение дня. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 23, в Сургуте и Нижневартовске 21 градус выше 0, в Тюмени жара 28 градусов выше 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 6 июля, понедельник.
0: Радио Югра.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 9:16. Мы про здоровье сердца продолжаем. Напомню, в гостях врач-кардиолог окружной клинической больницы Маргарита Степанова. Маргарита Владимировна, смотрите, вот мы сегодня все говорим, там уже и диету выбрали, и напитки всякие, мы поняли, что энергетики все нельзя. И все поняли, значит, бережем сердце, оберегаем, но тут подключается же взрослая жизнь, мы же понимаем это прекрасно. Мы сегодня немного уже про это говорили, но сейчас как-то поглубже, что ли, хочется. Да, вот стресс. Как стресс и вот хроническая усталость, не знаю, там, недосып, все это влияет
3: жизни нашей,
2: вообще в целом, да. И есть еще такое понятие, как, ну, согласитесь, есть такое понятие, как разбитое сердце. Причем разбиться оно может как от несчастной любви, так и от горя какого-то там, да, или там еще. Вот как это все влияет на сердце? И может ли это все внезапно закончится?
3: И вообще, что хуже, стресс постоянный или неправильное питание и неправильный образ жизни?
4: Я думаю, что все эти факторы вносят свой вклад, безусловно, и хронический стресс, как мы уже говорили, что он приводит, в принципе, к более высокому уровню артериального давления, высокому уровню сердцебиения, это же еще и приводит к гормональному дисбалансу, к выбросу гормонов стресса, кортизол, адреналин, которые напрямую влияют и на само сердце, на миокард, и вызывают тахикардию, сужают сосуды, то есть точно так же сердце начинает работать в условиях повышенной нагрузки, и, естественно, быстрее изнашивается. Кроме того, на фоне стресса происходят и метаболические различные изменения, то есть и повышается уровень сахара в крови, нарушается обмен и жиров, и ожирение, в частности, висцеральное ожирение, это отложение жира вокруг внутренних органов, это прямой путь, по сути, к прогрессированию атеросклероза, то есть это то, о чем мы уже говорили, то есть это и в дальнейшем, когда атеросклероз становится выраженным, бляшки выражены, это риски инфарктов, инсультов. То есть, аж если говорить об остром стрессе, вот оттуда и есть понятие разбитого сердца, действительно, есть даже такой синдром разбитого сердца. Это по-медицински имеет свое название, кардиомиопатия Такацуба, японское от японского названия. В Японии Такацуба — это такой сосуд, специальный горшок для ловли осьминогов. Он имеет определенную форму с узким горлышком и шарообразным дном. Вот эта кардиомиопатия, Такацуба, обычно развивается в группе риска женщины, обычно возраст 50-60 лет, когда действительно на фоне какого-то выраженного психоэмоционального стресса у них развиваются вот эти определенные структурные изменения сердца, и сердце на визуализирующем исследовании похоже на вот этот горшок. О. Верхушка сердца становится шарообразной и не сокращается, а основание сердца узенькое за счет того, что оно хотя бы как-то пытается компенсировать, сократить сердечную. Но при условиях, естественно, своевременного обращения, лечения, это состояние, оно обратимо, и функция сердца может восстановиться. Ну, конечно, как хронический, так и острый стресс бесследно не проходит для сердца.
2: То есть успокаиваемся, да, спим, получается, побольше, я не знаю, там, бережем себя, все, что вокруг, да и ладно, пусть плывет, вот это, да, конечно, очень сложно так.
3: Нужна же еще и физическая нагрузка, я так понимаю, для сердца. Я вот слышал, что после 40, особенно у мужчин, уходит больше мышечная масса и нужны силовые нагрузки. Но и кардио нужно для того, чтобы тренировать сердце. Вот насколько важны те или иные виды нагрузки? И какие важнее?
4: Традиционно, конечно, доказанной пользой для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний обладают именно кардионагрузки, аэробные, вот, физические нагрузки регулярные. Их легко интегрировать в повседневную жизнь. Это ходьба, бег, велосипед, плавание, лыжи зимой. Это может стать частью повседневной активности даже для тех людей, которые в офисе работают. Важно именно накапливать физическую активность, то есть вставать, двигаться, небольшую разминочку делать, как... Вы совершенно правильно делаете. Вот, то есть даже по 10 минут, это такой минимальный порог, который нагрузочке нужно дать в течение дня, чтобы была какая-то польза. Но желательно это регулярные тренировки, кардио преимущественно. У лиц, которые раньше были не тренированы совершенно, это хотя бы 3 раза в неделю, в идеале 4-5. Сначала это умеренной интенсивности нагрузки на пульсе, в первой-второй пульсовой зоне. То есть у людей есть такая формула, там 220 минус возраст. Условно, там для 40-летнего человека максимальная частота 180 mm-hmm. будет. И mm-hmm. вот тренировка на пульсе там где-то 110-115, это 50-60% от максимальной частоты, она будет оказывать тренирующее действие без особой нагрузки. Класс. И потом уже человек там спустя месяц хотя бы тренировок, если он хорошо переносит, можно вот эту нагрузку можно плюс 15 ударов себе добавлять. И так также шаг каждые 3-4 недели. Силовые тренировки, они традиционно где-то 2 раза в неделю должны добавляться для компенсации, чтобы включались другие мышцы в работу. Силовые тренировки, да, для поддержания мышечной массы тоже рекомендуются.
2: Мы продолжим разговор через несколько минут.
0: Утро начинается здесь. Югра.
1: Радио Югра. Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: 9:26. Мы про здоровье сердца сегодня говорим. Врач-кардиолог окружной клинической больницы Маргарита Степанова у нас в студии. Маргарита Владимировна, смотрите, вот сейчас, насколько я понимаю, да, выявить какие-то проблемы с сердцем даже до рождения ребенка, это просто все элементарно, да, благо техника и технологии дошли до того, что прям все это проверяется. И мне кажется, сейчас в последнее время очень много там стало сейчас информации проверить генетическую предрасположенность к сердечным вот этим вот заболеваниям. Вообще стоит это делать? И может ли генетический тест изменить образ жизни?
2: В отношении генетической предрасположенности, вот у нас в кардиологии это актуально по направлениям нарушения холестеринового обмена, семейные формы гиперхолестеринемии, обязательно важен скрининг и пациентов, и их детей, и ближайших родственников первой линии родства для своевременной профилактики и лечения, и предотвращения осложнений жизнеугрожающих сердечно-сосудистых, и также в контексте диагностики таких заболеваний, как кардиомиопатии. Это различные заболевания миокарда, которые вызваны разными, в частности, наследственными причинами. Там также скринируются родственники, и это профилактика прежде всего внезапной сердечной смерти, особенно если это родственники людей, умерших в молодом возрасте. А вообще есть полноценный такой фактор риска, предрасположенность к ранним сердечно-сосудистым заболеваниям, то есть для мужчин это считается раньше 55 лет, для женщин старше младше 65 лет. То есть, если у родственников первой линии родства были ранние инфаркты, инсульты, то такие люди в группе риска. Им нужно своевременно тоже заниматься профилактикой.
3: Вот по поводу как раз своевременного занятия профилактикой. Какие анализы нужно сдать, не знаю, мужчине, женщине, неважно, после 40 лет, какие анализы нужно сдавать для того, чтобы, ну, не знаю, предупредить.
1: Держать в руках сердце.
3: Да, держать, можно так сказать, в руках сердце. И от страха не загнаться, что так много анализов.
2: Да. Ну, в разных возрастных группах существуют разные протоколы диспансеризации. С каждой возрастной категории объем обследований он больше, но после 40 лет однозначно всем определяется общий анализ крови, биохимический анализ крови с оценкой уровня холестерина, развернутой липидограммой, глюкозы крови, это электрокардиограмма, это флюорография, это маммография для женщин раз в 2 года, определение у мужчин это простатоспецифического антигена после 45 лет, кал на скрытую кровь, но это в целом, если о диспансеризации говорить. В отношении сердца это кардиограмма, липидный профиль, это вот такие базовые исследования,
1: то есть,
2: которые нужно пройти.
1: Получается, не игнорируем диспансеризацию. Если уж положено людям с нашего персикового возраста раз в год проходить диспансеризацию, то будьте добры. Тем более, ну, для этого все есть. У нас здесь совершенно точно. Более того, выходной тебе оплачивают. Им и дают. Все это проходит... Да, тем более. Все это делается достаточно быстро, и как раз-таки шанс, что у тебя найдут что-то такое, что можно будет очень быстренько купировать, так сказать, он очень большой. Я правильно понимаю?
2: Да, правильно. То есть именно результаты диспансеризации, обследования, они должны быть разъяснены лечащим врачом, и определена должна быть группа сердечно-сосудистого риска, и определены меры профилактики и лечения, и показания к дообследованию углубленному.
3: Ну и, насколько я понимаю, вот после того, как прошла диспансеризация, как тебе поставили диагноз, так или иначе, нельзя ни в коем случае игнорировать
1: предписание врача,
3: потому что многие люди, повышенное у меня маленько давление, ну и не буду я принимать таблетки, вроде как я не чувствую, и так все хорошо. А зачем тогда ты, получается, ходил на диспансеризацию?
2: Конечно, очень важно контролировать факторы риска и контролировать и цифры давления, и все рекомендации, которые дали по части коррекции уровня холестерина, глюкозы, веса, коррекции образа жизни, потому что это действительно шанс для того, чтобы качество жизни свое улучшить и жизнь себе продлить.
1: Прекрасно. Вам, Маргарита Владимировна, огромное спасибо. Мы, конечно, поздравляем вас с вашим профессиональным праздником. Всемирный день кардиолога. Ваша работа, надо сказать, это же не просто профессия, согласитесь, да? Это призвание, которое требует огромной ответственности, знаний, чуткости, что ли. Ну, то есть можно сказать, что вы каждый день в руках своих держите сердца наши. Поэтому очень хочется, чтобы ваши руки были крепкими, чтобы вы были такой же открытой, чтобы вы дарили всем нам надежду на будущее, чтобы мы ни в коем случае не игнорировали, да, все то, что происходит внутри. И очень хочется, чтобы ваш собственный мотор все время работал. Вам всего самого хорошего. Спасибо, что пришли. До свидания.
2: Большое спасибо.
1: До свидания.
3: Всего доброго.
2: До свидания.
0: Утро. начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
4: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра вновь продемонстрирует свой инновационный потенциал. Нижневартовский перинатальный центр обзавелся мобильной рентгеновской системой. Российский мессенджер Макс внедрил новую функцию для защиты семей от мошенничества. Сегодня в Екатеринбурге открывается 16-я международная выставка «Иннопром». Ключевое событие для российской промышленности и международной кооперации. Активное участие в ней примет и Югра. Наш округ представит свои передовые разработки в рамках масштабной коллективной экспозиции. 11 югорских компаний продемонстрируют широкий спектр своей продукции, начиная от инновационных речных судов и вездеходной техники и заканчивая робототехническими системами и продуктами глубокой переработки. Отмечу, «Иннопром» — это важнейшая площадка для установления деловых связей и выхода на международные рынки. Программа выставки обещает быть насыщенной. Более 100 сессий охватит 15 ключевых направлений, включая машиностроение и цифровые технологии. В этом году в качестве страны-партнера выступает Индонезия. В Югре накануне отметили профессиональный праздник те, кто связал свою жизнь с водными просторами, работники морского и речного транспорта. Как написал в своих соцсетях губернатор Руслан Кухарук, реки округа – это не просто водные пути, а жизненно важные артерии, питающие экономику региона и всей страны. Они обеспечивают связь с отдаленными территориями, доставляют необходимые грузы, в том числе в рамках Северного завоза, поддерживая устойчивость логистики в суровых северных условиях. В Ханты-Мансийске по случаю профессионального праздника прошел парад судов, ставший наглядным подтверждением готовности речного флота Югры к любым вызовам. Руслан Кухарук подчеркнул важность труда капитанов, судоводителей, механиков, работников портов и всех, кто своим профессионализмом и самоотверженностью обеспечивает безаварийные рейсы и стабильную навигацию. Губернатор поблагодарил их за работу и пожелал стабильной навигации и семейного благополучия. Передвижная рентгеновская система «Максима» поступила в отделение лучевой диагностики Нижневартовского перинатального центра. Оборудование закуплено в рамках НАС-проекта «Семья» и предназначено для обследования новорожденных, недоношенных детей и женщин. В медучреждении отмечают, что система значительно расширяет диагностические возможности. Ее мобильность позволяет проводить исследования прямо в палатах и реанимации, исключая рискованную транспортировку ослабленных пациентов. Цифровой детектор обеспечивает четкие снимки при минимальной лучевой нагрузке, что критически важно для малышей, а мгновенный доступ к изображениям ускоряет постановку диагноза. И последнее. Национальный мессенджер «Макс» представляет инновационное решение для спокойствия каждой семьи – функцию «Семейная защита». Теперь вы можете легко оградить своих родных от назойливых мошенников и нежелательного контента. «Семейная защита» позволит вам взять под контроль аккаунты близких, особенно тех, кто наиболее уязвим – пожилых людей и детей. Вы сможете настроить их приватность так, как считаете нужным – блокировать звонки и сообщения с незнакомых номеров, а также запрещать добавление в подозрительные чаты. Подключить эту полезную опцию очень просто – для этого надо лишь зайти в настройки, выбрать безопасность, затем семейную защиту и следовать пошаговым инструкциям для привязки аккаунта с помощью кода. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 9 часов 37 минут. Сегодня 6 июля, понедельник, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня малооблачно, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем плюс 25, в Тюмени 29 градусов выше 0. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Нягане, Линторе, Мегионе, Лангепасе и Покачах в течение дня воздух прогреется до 25 градусов. В Югорске, Советском Урае и Междуреченском плюс 28. В Белоярском, Березово-Радужном и Когалыме 22 градуса выше 0 в течение дня. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 23, в Сургуте, Нижневартовске 21 градус выше 0, в Тюмени плюс 28. Это был прогноз погоды на сегодня, 6 июля, понедельник.
0: Радио Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
3: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
1: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Ленторе. Хочу доставку цветов заказать.
5: Да, ищу. В Ленторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
4: А, тот самый цветочный у молотка?
5: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
4: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 9:45. Овны, этот день понравится тем, кому в последнее время не хватало активностей.
1: Тельцы, сегодня ваша интуиция подскажет, чему сказать нет, а чему твердое да.
0: Близнецы и звезды советуют обязательно сегодня встретитесь с руководством и обсудите ваше повышение.
1: Раки, слова и поступки окружающих не всегда могут нравиться, но помните, что всегда важно сохранять дружелюбие.
0: Львы, влюбленные в профессию представители знака, сегодня заново воспылают чувствами к своему делу.
1: Девы, сегодня научитесь чему-то новому, полученные знания закрепятся надолго.
0: Весы, им сегодня у вас даже не возникнет соблазна бросить начатое и отказаться от своих планов.
1: А скорпионы, сегодня вы удачно договоритесь не просто о выгодном, а о взаимовыгодном сотрудничестве.
0: Стрельцы, этот день потребует от вас проявить гибкость и находчивость, но вы мастер в этом деле.
1: Козероги, сегодня не упустите шанс заявить о себе и о своих рабочих успехах.
0: Водолеи, с каждым часом сегодня вы будете чувствовать себя все увереннее и увереннее.
1: Рыбы, если давно хотели что-то поменять в рабочем графике, самое время действовать.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 9:54. Ну что, результаты анализов прямо
3: давай,
2: сейчас.
3: Конечно.
2: Как часто вы проверяете артериальное давление? Только на приеме у врача побеждает сегодня 40% тех, кто принял участие в голосовании в канале в нашем.
3: Ага.
2: 40%. 37, почти 38% за вариант только когда есть симптомы. Ну, типа там голова болит или кружится голова и все такое. Дальше. Почти 12% за вариант каждый день. Ну, то есть держу руку на пульсе.
3: Молодцы какие.
2: Чуть больше 5%, ну, почти 6% делают это раз в неделю для профилактики. Угу. Но есть и те, которые говорят, ничего мне не надо, я здоров, как
3: счастливые
2: бык. Просто
3: люди.
2: Вообще, поэтому нечего делать, не буду проверять ничего. И вообще, хочу сказать, что для своевременного обнаружения сердечно-сосудистых нарушений врачи все-таки рекомендуют соблюдать некоторые правила, особенно людей нашего с тобой прекрасного персикового возраста, 40+. И ежегодно, базовый скрининг, так сказать, да, ежегодно проходим электрокардиограмму, УЗИ сердца обязательно делаем. Дальше регулярно сдаем кровь на уровень глюкозы и определяем этот липидный спектр для того, чтобы выяснить соотношение плохого, хорошего холестерина. Мы сегодня про это говорили. Измеряем давление и контролируем вес. Измеряем давление дома. Ну, то есть у людей 40+, обязательно должен быть тонометр дома.
3: С отречка это надо делать, как правило, когда просыпаешься.
2: Когда проснулся.
3: Ну, я вот сейчас измеряю.
2: И ожирение, и артериальная гипертония — это главные факторы риска для сердечно-сосудистой системы. Ну, естественно, профилактируем, мы отказываемся от вредных привычек, мы сбалансированно питаемся, мы поддерживаем умеренную физическую активность, ну, там прогулки, легкий какой-то фитнес 3-4 раза в неделю. Если нет возможности заниматься фитнесом, не забываем о том, что и на рабочем месте можно точно так же поддерживать
3: какую-то
2: легкую физическую активность.
3: Да,
2: я только сегодня с самого утра говорила о том, что вчера совершенно случайно мне попалась статья, люди, которые в офисах работают, но вот те люди, которые 8-часовой рабочий день проводят на
3: сидячий образ жизни.
2: Да.
3: Ведут, конечно.
2: Короче, ребята, смотрите, какая история. Если мы будем сидеть все 8 часов и выходить только в туалет, или там, например, вредными привычками позаниматься, ну вот это на 3-4 минутки, таким образом мы увеличиваем риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и онкологических заболеваний на 72%.
3: Немало.
2: Если мы будем в течение 8 часов рабочих, да, сколько длится рабочая смена, каждый час будем вставать и давать себе легкую физическую нагрузку, типа там ноги поподнимать, приседать не
3: да
2: надо.
3: Да немного, 5 минут вполне достаточно. 3-5
2: минут. По ступенькам пройдемся, да. Откажемся лишний раз пойти вот это выкурить сигарету, да, а лучше вообще бросим. То риск развития этих нехороших заболеваний снижается очень сильно, и мы поддерживаем здоровое тело и поддерживаем физическую форму в свою, в нужной форме, так сказать. Поэтому,
3: но это не то, что это не занятие спортом, это просто
2: это
3: небольшая
2: легкая
3: двигательная активность для того, чтобы немного разогнать кровь по организму.
2: Конечно,
3: да,
2: это мы контролируем сами себя и свое собственное здоровье.
3: То есть к физкультуре и спорту это никакого отношения не имеет?
2: Абсолютно. Просто, я говорю, подрыгали ногами, руками, пробежались по ступенькам, да, и уже снизили риск развития таких нехороших заболеваний. В следующем части продолжим.
0: Утро начинается здесь.

0: местное время 10 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Ханты-Мансийский автономный округ вновь продемонстрирует свой инновационный потенциал. В Югре подвели итоги региональной стажировки участников федеральной программы «Время героев». Российский мессенджер «Макс» внедрил новую функцию для защиты семей от мошенничества. Сегодня в Екатеринбурге открывается 16-я международная выставка «Иннопром». Ключевое событие для российской промышленности и международной кооперации. Активное участие в ней примет и Югра. Наш округ представит свои передовые разработки в рамках масштабной коллективной экспозиции. 11 югорских компаний продемонстрируют широкий спектр своей продукции, начиная от инновационных речных судов и вездеходной техники и заканчивая робототехническими системами и продуктами глубокой переработки. Отмечу, «Иннопром» — это важнейшая площадка для установления деловых связей и выхода на международные рынки. Программа выставки обещает быть насыщенной. Более 100 сессий охватят 15 ключевых направлений, включая машиностроение и цифровые технологии. В этом году в качестве страны партнера выступает Индонезия. Югра распахнула свои двери для участников федеральной образовательной программы «Время героев», предоставив им уникальную возможность пройти региональную стажировку. Как отметил в своих соцсетях губернатор округа Руслан Кухарук, этот значимый проект, рожденный в стенах президентской академии при поддержке платформы «Россия – страна возможностей», призван дать новый импульс тем, кто уже доказал свою преданность родине. В течение 5 дней герои не просто знакомились с регионом, а вникали в работу социально-экономических направлений, изучали особенности инфраструктуры и специфику реализации госпрограмм. Кульминацией стала защита проектов. Участники представили свои предложения по продвижению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Среди множества идей выделяются создание регионального патриотического центра, съемки семейных фильмов, запуск проекта «Навигатор доверия» и мобильных центров «Чум-культуры». Руслан Кухарук отметил, что эти инициативы особенно ценны, поскольку исходят от тех, чей боевой опыт служит подлинным нравственным ориентиром, помогая молодежи постигать суть мужества и ценность служения родине. Теперь предстоит детально рассмотреть возможность интеграции этих проектных решений в соответствующие региональные мероприятия и их последующую реализацию. Планомерная работа по демонтажу нестационарных торговых объектов, установленных без соответствующих разрешений, продолжается в Нефтеюганске. Очередной этап затронул строение в 16-м микрорайоне в промышленной зоне на улице Сургутской. С начала года в городе уже ликвидировано 6 незаконно установленных павильонов. Мониторинг состояния построек ведут профильные подразделения администрации. Кроме того, о нарушениях сообщают сами горожане. Все мероприятия проводятся исключительно на основании решения арбитражного суда. Среди основных причин признания объектов незаконными – размещение без согласования, отсутствие договора аренды земельного участка и неуплата арендных платежей. Освобожденные территории не останутся бесхозными. Их могут перераспределить, выставить на аукцион, использовать под другие объекты или благоустроить, создать зеленые зоны, парковки или общественные пространства. В случаях, когда владельцы отказываются сносить постройки добровольно, демонтаж проводится за счет городского бюджета, после чего расходы взыскиваются с собственников в судебном порядке. И последнее. Национальный мессенджер «Макс» представляет инновационное решение для спокойствия каждой семьи – функцию «Семейная защита». Теперь вы можете легко оградить своих родных от назойливых мошенников и нежелательного контента. «Семейная защита» позволит вам взять под контроль аккаунты близких, особенно тех, кто наиболее уязвим – пожилых людей и детей. Вы сможете настроить их приватность так, как считаете нужным – блокировать звонки и сообщения с незнакомых номеров, а также запрещать добавление в подозрительные чаты. Подключить эту полезную опцию очень просто – для этого надо лишь зайти в настройки, выбрать безопасность, затем семейную защиту и следовать пошаговым инструкциям для привязки аккаунта с помощью кода. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Реклама.
3: «Автомолл». Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото- и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. «Автомолл86.ру».
1: Радио «Югра». Окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 10:05. 6 сегодня июля, понедельник. Николай Авдонин.
5: Даша Кузнецова.
0: Доброе утро. И новости хоть не открывай, вот ей-богу. Понимаешь, как открою? Но я не могу, мне же нужно находиться в информационном пространстве и как бы понимать, что происходит вокруг. И
5: хотя бы для того, чтобы мне рассказать.
0: Да, конечно, хотя бы. Ты понимаешь, открываю вот здесь, а ученые вот такими большими буквами написали, да?
5: Тебе? Да, в личку?
0: Практически.
5: Да. Даша.
0: Да, Сибирь под угрозой. Ты понимаешь, Сибирь под угрозой.
5: Под угрозой чего?
0: Говорят о том, что примерно через 70 лет на месте Сибири, вот нашей вот всеми любимой Сибири, может быть пустыня. Всерьез ученые прогнозируют, что некоторые районы рискуют превратиться в нечто вроде Сахары. Ты можешь себе это представить через какие-то 70 лет? Все это, конечно, из-за глобального потепления. Они говорят о том, что даже небольшое повышение температуры очень сильно усилит испарение влаги. Деревья начнут очень сильно страдать от жажды, рост замедлится, восстановление станет практически невозможным. Подключаться сюда пожары, засуха, выскочат насекомые-вредители. И если, собственно, между пожарами там не будут успевать расти новые деревья, тайга будет превращаться в редколесье. Потом в лесостепь, а затем просто в степь.
5: И всего за 70 лет.
0: Ну, конечно, и пострадают, между прочим, не только деревья, говорят специалисты. Без леса исчезнут олени. Дальше еще какие-то...
5: Да все же взаимосвязано, понятно. Вообще, на самом деле, когда-то давным-давно, когда я еще был маленький, у нас вдоль реки Магадки был лес. И говорили про то, что начали его каким-то... Ну, там, начали его вырубать. Давным-давно, когда я еще был маленький, у нас вдоль реки Магадки был лес. И говорили про то, что начали его каким-то... Ну, там, начали его вырубать вдоль реки. И вообще...

0: А якутская мерзлота, лиственничные леса центра и горы Алтая, там совершенно другие сценарии. И здесь мы вроде еще как поживем, поборемся, так сказать. Но вот юг, собственно, южная часть Сибири, да, Южная Сибирь, Таган, все это рискует лишиться хвойных массивов, а восстановление потребует сотни лет, как ты понимаешь, да? Поэтому что, повод задуматься сейчас всем нам, потому что, ну что, мы же продолжаем, так сказать, истреблять все, что нам природа дает. Поэтому давайте как-то, ну не знаю.
1: Я уж не знаю, мне
0: возьмемся
1: кажется,
0: за руки, что ли.
1: Вряд ли глобальное потепление станет этому виной. Но мне кажется, что если тайга начнет исчезать и появляться пустыня, то это будет исключительно из-за нашей деятельности,
0: да, конечно,
1: по вырубке лесов.
0: Ну, конечно.
1: Скорее всего.
0: Есть сообщение от Дмитрия. Дмитрий только что прислал классные фотки. Желает всем хорошего, легкого понедельника, Дмитрий.
1: Спасибо.
0: И присылает клевую фотографию, потрясающее видео. В пятницу было такое чудо. Радуга от начала до конца ее видно. Слушайте, Дмитрий, это очень красиво. Это действительно... Вообще, радуга — это настоящее чудо. Я когда ее вижу, я превращаюсь в маленького человека, в смысле, в ребенка. Да, у меня практически... Вот у меня неподдельная радость. И мне, конечно, я никогда не найду начало радуги, никогда не увижу конец этой радуги. Да, ну это нереально просто. Но видеть ее в любом возрасте, мне кажется, это такой кайф.
1: Что бы было, если бы ты северное сияние увидел?
0: Я с ума сойду!
1: От восторга, да.
0: Да ты что, я с ума сойду? Я сколько здесь живу, я все вот ищу и ищу. Но очень надеюсь на то, что в предстоящей зимой все-таки удастся не от моста эти фонарики, а все-таки настоящее северное сияние.
2: Радио Югра. Утро начинается.

0: на главном окружном.
1: 10 часов 13 минут. 6 июля, понедельник сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня малооблачно, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем 25 градусов, выше 0, а в Тюмени плюс 29. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Нягане, Линторе, Мегионе, Лангепасе и Покачах плюс 25, а в Югорске, Советском Урае и Междуреченском 28 градусов, выше 0 в течение дня, в Белоярском, Березово-Радужном и Когалыме до 22 градусов выше 0. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 23, в Сургуте и Нижневартовске 21 градус выше 0, в Тюмени плюс 27. Это был прогноз погоды на сегодня, 6 июля, понедельник.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 10:18. Всемирный день кардиолога отмечаем сегодня. Все утро про сердце говорим. Подключается главный кардиохирург России, академик Лео Бакерии. Он говорит о том, что крепко выражаться, когда у тебя стресс, когда у тебя ссора, когда у тебя какой-то, что-то такое.
2: И ты выплескиваешь эмоции с помощью ненормативной лексики.
1: И это ты делаешь зря. Оказывается, мат в ссорах бьет не только по самооценке, ты должен это понимать, но и по сосудам с давлением. Когда мы ругаемся, в гневе кровеносная система получает удар, который сравним с тяжелой нагрузкой, так говорит Лео Бакерия. И что самое важное, Бакерия подчеркивает, без отказа от этих слов, все остальные усилия по здоровому образу жизни, диета, спорт, сон и все такое, это просто не сработает. Если ты решил беречь сердце, о чем мы сегодня в течение всего утра говорим, останови свой язык просто-напросто. Когда у тебя ты хочешь выразить свои какие-то негодования, какое-то свое, или гнев какой-то. Хочешь это пи-пи-пи-пи-пи-пи, ты просто это пи-пи-пи-пи где-то себе задержи. Замени на какие-то другие слова, сарделька, что там еще может быть, укроп и все остальное.
2: Да, я понял, на любые слова. Да. Мне кажется, тут ерунда, не буду, это мое мнение, исключительно мое мнение. Если ты вкладываешь в другие слова определенный смысл, они будут работать точно так же. Здесь же идет речь о гормональных каких-то всплесках. И то есть, какая разница, какими словами ты будешь их сопровождать. Мне кажется, вообще ругаться в семье — это уже стресс большой. И если вы научитесь ругаться таким образом, чтобы не переходить на личность, этого уже будет достаточно. Не употреблять таких слов.
1: Здесь как раз-таки речь идет о том, что ты гневайся ради бога, потому что нельзя, чтобы внутри это все было. Но замени эти слова на какие-то другие. Как только ты это сделаешь, твои сосуды скажут тебе спасибо. Если у тебя сейчас есть проблемы с сосудами, с давлением, попробуй. Давай на тебе эксперимент поставим.
2: Нет.
1: Давай, попробуй.
2: Я не знаю, эксперимент будет минут 10 длиться всего, потому что я не выдержу.
0: Утро начинается здесь. Югра. Радио Югра. Реклама.
3: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
4: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
5: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
6: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
5: Реклама – лишние расходы.
6: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
7: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
0: Радио.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Ханты-Мансийский автономный округ вновь продемонстрирует свой инновационный потенциал. В Югре подвели итоги региональной стажировки участников федеральной программы «Время героев». Российский мессенджер «Макс» внедрил новую функцию для защиты семей от мошенничества. Сегодня в Екатеринбурге открывается 16-я международная выставка «Иннопром». Ключевое событие для российской промышленности и международной кооперации. Активное участие в ней примет и Югра. Наш округ представит свои передовые разработки в рамках масштабной коллективной экспозиции. 11 югорских компаний продемонстрируют широкий спектр своей продукции, начиная от инновационных речных судов и вездеходной техники и заканчивая робототехническими системами и продуктами глубокой переработки. Отмечу, «Иннопром» – это важнейшая площадка для установления деловых связей и выхода на международные рынки. Программа выставки обещает быть насыщенной. Более 100 сессий охватят 15 ключевых направлений, включая машиностроение и цифровые технологии. В этом году в качестве страны-партнера выступает Индонезия. Югра распахнула свои двери для участников федеральной образовательной программы «Время героев», предоставив им уникальную возможность пройти региональную стажировку. Как отметил в своих соцсетях губернатор округа Руслан Кухарук, этот значимый проект, рожденный в стенах президентской академии при поддержке платформы «Россия. Страна возможностей», призван дать новый импульс тем, кто уже доказал свою преданность родине. В течение 5 дней герои не просто знакомились с регионом, а вникали в работу социально-экономических направлений, изучали особенности инфраструктуры и специфику реализации госпрограмм. Кульминацией стала защита проектов. Участники представили свои предложения по продвижению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Среди множества идей выделяются создание регионального патриотического центра, съемки семейных фильмов, запуск проекта «Навигатор доверия» и мобильных центров «Чум-культуры». Руслан Кухарук отметил, что эти инициативы особенно ценны, поскольку исходят от тех, чей боевой опыт служит подлинным нравственным ориентиром, помогая молодежи постигать суть мужества и ценность служения родине. Теперь предстоит детально рассмотреть возможность интеграции этих проектных решений в соответствующие региональные мероприятия и их последующую реализацию. Планомерная работа по демонтажу нестационарных торговых объектов, установленных без соответствующих разрешений, продолжается в Нефтеюганске. Очередной этап затронул строение в 16-м микрорайоне в промышленной зоне на улице Сургутской. С начала года в городе уже ликвидировано 6 незаконно установленных павильонов. Мониторинг состояния построек ведут профильные подразделения администрации. Кроме того, о нарушениях сообщают сами горожане. Все мероприятия проводятся исключительно на основании решения арбитражного суда. Среди основных причин признания объектов незаконными – размещение без согласования, отсутствие договора аренды земельного участка и неуплата арендных платежей. Освобожденные территории не останутся бесхозными. Их могут перераспределить, выставить на аукцион, использовать под другие объекты или благоустроить, создать зеленые зоны, парковки или общественные пространства. В случаях, когда владельцы отказываются сносить постройки добровольно, демонтаж проводится за счет городского бюджета, после чего расходы взыскиваются от собственников в судебном порядке. И последнее. Национальный мессенджер «Макс» представляет инновационное решение для спокойствия каждой семьи – функцию «Семейная защита». Теперь вы можете легко оградить своих родных от назойливых мошенников и нежелательного контента. «Семейная защита» позволит вам взять под контроль аккаунты близких, особенно тех, кто наиболее уязвим – пожилых людей и детей. Вы сможете настроить их приватность так, как считаете нужным – блокировать звонки и сообщения с незнакомых номеров, а также запрещать добавление в подозрительные чаты. Подключить эту полезную опцию очень просто – для этого надо лишь зайти в настройки, выбрать безопасность, затем семейную защиту и следовать пошаговым инструкциям для привязки аккаунта с помощью кода. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Главное окружное радио.

0: радио. Прогноз погоды на главном окружном.
1: 10 часов 36 минут. Сегодня 6 июля, понедельник, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня малооблачно, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем плюс 25, в Тюмени 29 градусов выше 0. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Патияхе, Нягане, Ленторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах воздух прогреется до 25 градусов, в Югорске, Советском Урае и Междуреченском плюс 28, в Белоярском, Березово-Радужном и Когалыме 22 градуса выше 0 в течение дня. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 23, в Сургуте, Нижневартовске плюс 21, в Тюмени 27 градусов выше 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 6 июля, понедельник.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 10:40. Игра на старте. 0-0 в недельном зачете, потому что на прошлой неделе победила я 16-3.
2: В общем, как ты связываешь зачет, эти два
1: очень
2: времени?
1: Легко.
2: 0-0 на этой неделе, потому что вчера я победила.
1: Да, это потому что мне так нравится.
2: Ну ладно.
1: +7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений. Телеграм и Макс, ваши подсказки мне очень нужны. Но даже если не получится, ничего страшного. Ну, 16-3, ладно, тут до конца сезона осталось совсем
2: хватит,
1: немного.
2: Да,
1: и если что, я тебе подарю эти
2: несколько. Да не надо мне уже ничего
1: дарить.
2: Уже, это уже даже унизительно немножко,
1: мне уже твое
2: честно.
1: Ничего не
2: Конечно.
1: Надо. Да, ладно, ну давай. Я готова так же, как и все, я уверена, все готовы.
2: Еще раз напомню, да, +7 950 510 66 66, это телеграмма Макс.
1: Да, давайте, ваши подсказки очень нужны. Игнат Николаевич постарался, по всей видимости, я уже вижу даже по хитрым глазам,
2: да,
1: Николая
2: нет,
1: Владимировича.
2: Все просто. На самом деле все просто, я боюсь, как бы вы не догадались с первых там 5 подсказок.
1: Давай, поехали.
2: Итак, поехали. Это крупная краска, запечатленная на холсте судьбы человека.
1: Память.
2: Неа.
1: Ну ладно.
2: Это глубокий океан перемен, в котором плавают корабли судьбы.
1: Ну, я не знаю, но это история какая-нибудь. История. Круговорот пишет Елена. Аура пишет Ольга.
2: Это время, когда история пишет свои собственные сказки и легенды.
1: Дух пишет Сергей. Я подозреваю, не в эту сторону думаем, да? Я же правильно понимаю, что не в эту сторону?
2: Я вообще ничего не буду говорить. Мне кажется, вы сейчас быстро догадаетесь.
1: Ладно, давай.
2: Это пульс целой галактики. Сейчас. Это пульс целой галактики событий, который бьется в такт времени.
1: Будущее пишет Андрей.
2: Нет, неправильно.
1: Родство пишет Алла.
2: Нет, это момент, когда вся планета будто входит в особое состояние сознания.
1: Ностальгия пишет Сергей. Работа пишет Елена. Судьба пишет Ольга.
2: Нет, это большая книга, разделенная на тома великих перемен.
1: Ну, Елена хотела, видимо, написать какое-то слово. Но... А, сон. Ах, сон.
2: Нет,
1: это сон.
2: Нет, нет,
1: не то.
2: Это не сон.
1: Еще раз, что про вот это?
2: Это большая книга, разделенная на тома великих перемен.
1: Ну, не знаю, ну, судьба какая-нибудь.
2: Нет, неправильно,
1: миф
2: судьба была
1: пишет
2: уже.
1: Миф пишет Сергей, унисон
2: нет,
1: пишет Александр.
2: Нет.
1: Жизнь пишет Ольга. Отпуск пишет Елена. Что, да? Догадались?
2: Нет, нет,
1: отпуск
2: нет,
1: пишет
2: не
1: Елена. Предсказание
2: нет.
1: пишет Андрей. Продолжай.
2: Это, так, это большая книга была. Это «Между двумя звездами. Граница неизвестных миров будущего».
1: Биография пишет Вера. Предсказание уже было. Ага, что еще?
2: Вот биография, это, ну, как бы, вот, ближе туда, это совсем не биография, но уже ближе. Уже ближе в ту сторону.
1: Ладно, хорошо. Ну, давай дальше. Что там дальше?
2: Так, на чем я закончил? Так, это звездная карта, на которой метки обозначены важными событиями. Вот здесь все достаточно прозрачно.
1: Пишет Елена. Родословная пишет Ольга. Так, этнос пишет Алена. Алена пишет.
2: Это временной дворец, стены которого хранят древние легенды и новые мечты.
1: Свидетельство о рождении пишет Елена. Анкета
2: нет.
1: пишет Сергей.
2: Нет, так не туда пошли.
1: Не туда,
2: я
1: ребята,
2: имел в виду
1: не туда.
2: Автобиография, ну и вообще биография, это как жизнь человеческая.
1: Ага, гороскоп,
2: да?
1: Вон Вера пишет.
2: Жизнь человеческого, это как человеческое, это какой-то отрезок времени. Я говорю про определенный отрезок
1: понятно.
2: Времени.
1: Понятно, календарь пишет Андрей, автобиография пишет Алена, родословная пишет Елена, гороскоп пишет Андрей, но это все не то.
2: Это часы, на которых время движется с повышенной скоростью времени.
1: Старость пишет Елена. Судьба пишет Сергей. Молодость пишет Елена. Все не то. Продолжаем.
2: Так, это глубокий транзит, где прошлое растворяется, уступая место настоящему.
1: Ну, не знаю, ну, воспоминания, ну, зрелость.
2: Нет, ну, смотри, вот прошлое исчезает.
1: Рождение, пишет Натали.
2: Настоящее, вот этот отрезок времени.
1: Возраст, пишет Сергей, пенсия, пишет Елена, Ольга пишет биография уже была. Так, память, пишет Вера, миг, пишет Наталья, память, пишет Андрей, кино, пишет Андрей, продолжай.
2: Это не миг, это что-то большое. Вот я не совсем понимаю, что здесь написал Игнат Николаевич, но тем не менее. Это великий безом. Вот я не знаю, что такое безом. Это написал Игнат Николаевич.
1: Ну ладно, дальше.
2: Это великий безом, в котором пульсируют идеи и страсти.
1: Период, пишет Елена. Астрология, пишет Татьяна.
2: Вот когда период времени очень важен для чего-то.
1: История,
2: как это называют?
1: Пишет Дмитрий. Что еще? Замужество, пишет Елена.
2: Нет, еще
1: когда период, веха, эпоха, что,
2: да,
1: цикл, что
2: совершенно,
1: да.
2: Верно. Ты угадала?
1: Ну, я не знаю, веха, эпоха, что?
2: Эпоха.
1: Ну, эпоха это, нет, эпоха это Сергей написал.
2: Сергей большой молодец, конечно, это эпоха.
1: Да, ну, слушай, эпоха тут же написала Елена, Андрей написал тут же эпоха, опыт написала Алена, и реальность еще написала Наталья. Ура, Сергей, ура!
2: Сергей, поздравляем.
1: Ура, Сергей, мы
2: жаль, что вы сегодня
1: это
2: не на моей стороне, так бы я более искренне кричал
1: Сергей!
2: Ура.
1: И вообще все, кто подсказывал, конечно, большое спасибо. Завтра я загадываю Николаю, поэтому готовьтесь.
2: Все будет не так просто, как сегодня.
1: Ой,
2: да,
1: как будто сегодня было прям вообще с первой подсказки. Вообще прям, ага.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: 10:49. Овны, этот день понравится тем, кому в последнее время не хватало активностей.
1: Тельцы, сегодня ваша интуиция подскажет, чему сказать нет, а чему твердое да.
0: Близнецы и звезды советуют обязательно сегодня встретитесь с руководством и обсудите ваше повышение.
1: Раки, слова и поступки окружающих не всегда могут нравиться, но помните, что всегда важно сохранять дружелюбие.
0: Львы, влюбленные в профессию представители знака, сегодня заново воспылают чувствами к своему делу.
1: Девы, сегодня научитесь чему-то новому, полученные знания закрепятся надолго.
0: Весы, сегодня у вас даже не возникнет соблазна бросить начатое и отказаться от своих планов.
1: Скорпионы, сегодня вы удачно договоритесь не просто о выгодном, а о взаимовыгодном сотрудничестве.
0: Стрельцы, этот день потребует от вас проявить гибкость и находчивость, но вы мастер в этом деле.
1: Козероги, сегодня не упустите шанс заявить о себе и о своих рабочих успехах.
0: Водолеи, с каждым часом сегодня вы будете чувствовать себя увереннее и увереннее.
1: Рыбы, если давно хотели что-то поменять в рабочем графике, сегодня самое время.

0: радио Югра.
1: 10:53 минуты, и не мошенники. Сейчас губернатор Хантвансийского автономного округа Югры Руслан Николаевич Кухарук сообщил о введении режима беспилотной опасности по всей территории Хантвансийского автономного округа. Ну что делать? Надо просто напомнить, да, как вести себя, сохранять спокойствие. Это в первую очередь оставаться дома или там вот в укрытии в каком-то, капитальное здание, подземный переход, паркинг. К окнам лучше не подходить, на улицу не выходить до сигнала отбоя, да, ну и в целях безопасности надо просто помнить о том, что возможно ограничение сотовой связи, интернета, конечно же, что категорически нельзя делать в такой ситуации, трогать, перемещать обломки, если вдруг увидели, да, снимать и распространять информацию о работе ПВО тоже, или там о работе беспилотников, конечно же, тоже ни в коем случае делать этого нельзя, и обо всех подозрительных объектах сообщать по номеру 112, но здесь, конечно, самое главное сохранять спокойствие, потому что надо просто помнить, что все под контролем, и надо помнить о том, что в целях безопасности усиливается контроль за воздушным пространством, ну, отсюда, собственно, и перебои там с интернетом и со связью.
2: Ну да, ну, спокойнее к этому отнестись, ну, времена такие, как бы ничего страшного, действительно, главное не паниковать,
1: прощаемся,
2: и все будет нормально.
1: Прощаемся, да. До завтра, Николай Авдонин.
2: Даша Кузнецова.
1: Пока.
2: Всего доброго.
3: Утро начинается здесь. Йога.

0: Местное время 11 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре введен режим беспилотной опасности. В одном из кафе Ханты-Мансийска выявили серьезное нарушение. Югорские ветераны боевых действий и участники СВО успешно выступили на престижном турнире. В Югре объявлен режим беспилотной опасности. В связи с этим все экстренные службы и ведомства региона переведены в состояние повышенной готовности для обеспечения безопасности. Губернатор Руслан Кухарук обратился к жителям округа с просьбой сохранять спокойствие и соблюдать установленные правила. Рекомендуется не покидать свои дома, избегать нахождения у окон и при необходимости укрываться в капитальных зданиях, подземных сооружениях или паркингах. Важно оставаться в безопасном месте до получения официального сигнала об отмене режима. Глава региона также отметил, что для усиления контроля за воздушным пространством могут быть введены ограничения на работу сотовой связи и мобильного интернета. Кроме того, запрещается трогать или перемещать любые обломки, а также снимать и распространять информацию, касающуюся работы ПВО или беспилотных аппаратов. При обнаружении подозрительных объектов следует немедленно сообщить об этом по телефону 112. Югра распахнула свои двери для участников федеральной образовательной программы «Время героев», предоставив им уникальную возможность пройти региональную стажировку. Как отметил в своих соцсетях губернатор округа Руслан Кухарук, этот значимый проект, рожденный в стенах президентской академии при поддержке платформы «Россия – страна возможностей», призван дать новый импульс тем, кто уже доказал свою преданность родине. В течение 5 дней герои не просто знакомились с регионом, а вникали в работу социально-экономических направлений, изучали особенности инфраструктуры и специфику реализации госпрограмм. Кульминацией стала защита проектов. Участники представили свои предложения по продвижению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Среди множества идей выделяются создание регионального патриотического центра, съемки семейных фильмов, запуск проекта «Навигатор доверия» и мобильных центров «Чум-культуры». Руслан Кухарук отметил, что эти инициативы особенно ценны, поскольку исходят от тех, чей боевой опыт служит подлинным нравственным ориентиром, помогая молодежи постигать суть мужества и ценность служения родине. Теперь предстоит детально рассмотреть возможность интеграции этих проектных решений в соответствующие региональные мероприятия и их последующую реализацию. Планомерная работа по демонтажу нестационарных торговых объектов, установленных без соответствующих разрешений, продолжается в Нефтеюганске. Очередной этап затронул строение в 16-м микрорайоне в промышленной зоне на улице Сургутской. С начала года в городе уже ликвидировано 6 незаконно установленных павильонов. Мониторинг состояния построек ведут профильные подразделения администрации. Кроме того, о нарушениях сообщают сами горожане. Все мероприятия проводятся исключительно на основании решения арбитражного суда. Среди основных причин признания объектов незаконными – размещение без согласования, отсутствие договора аренды земельного участка и неуплата арендных платежей. Освобожденные территории не останутся бесхозными. Их могут перераспределить, выставить на аукцион, использовать под другие объекты или благоустроить, создать зеленые зоны, парковки или общественные пространства. В случаях, когда владельцы отказываются сносить постройки добровольно, демонтаж проводится за счет городского бюджета, после чего расходы взыскиваются с собственников в судебном порядке. И последнее. Челябинск стал ареной для второго кубка полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе, собравшего более 300 ветеранов боевых действий и участников СВО из 6 регионов. В течение 5 дней они демонстрировали мастерство в 14 дисциплинах. Югорчане, 37 из 49 представителей которых являются участниками специальной военной операции, показали выдающиеся результаты, завоевав в общей сложности 34 награды. К заключительному дню соревнований в их активе было уже 32 награды. А по итогам всех стартов копилка пополнилась 10 золотыми, 8 серебряными и 16 бронзовыми медалями. Одним из самых зрелищных событий стала гонка защитников Отечества, полоса препятствий, где участники проверяли свою выносливость. Здесь отличился Алексей Михеев из Белоярского района, завоевавший бронзу. Примечательно, что до этого он уже принес команде 4 медали, 3 бронзы в беге и плавании, а также серебро в прыжках в длину. Завершился кубок трогательными семейными стартами. Югру представили семьи Валеевых из Сургута, Соколовских из Когалыма и Хныкиных из Сургутского района. В итоге семья Рената Валеева завоевала почетное 3-е место. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама. Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру. Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

Реклама. Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Оле большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 12:00. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. В Югре введен режим беспилотной опасности. В лесных угодьях округа зафиксировано 17 возгораний. Югорские ветераны боевых действий и участники СВО успешно выступили на престижном турнире. В Югре объявлен режим беспилотной опасности. В связи с этим все экстренные службы и ведомства региона переведены в состояние повышенной готовности для обеспечения безопасности. Губернатор Руслан Кухарук обратился к жителям округа с просьбой сохранять спокойствие и соблюдать установленные правила. Рекомендуется не покидать свои дома, избегать нахождения у окон и при необходимости укрываться в капитальных зданиях, подземных сооружениях или паркингах. Важно оставаться в безопасном месте до получения официального сигнала об отмене режима. Глава региона также отметил, что для усиления контроля за воздушным пространством могут быть введены ограничения на работу сотовой связи и мобильного интернета. Кроме того, запрещается трогать или перемещать любые обломки, а также снимать и распространять информацию, касающуюся работы ПВО или беспилотных аппаратов. При обнаружении подозрительных объектов следует немедленно сообщить об этом по телефону 112. Югра продолжает отчаянно сражаться с огненной стихией, посягнувшей на лесные угодья округа. Согласно данным, на 9:00 в регионе действуют 17 лесных пожаров. Стихия бушует на площади, превышающей 12,5 тысяч гектаров. 8 очагов уже удалось локализовать. В тушении задействованы 794 человека. Это работники авиалесоохраны Югры, привлеченные сотрудники окружного управления МЧС, Центра спаса Югории и, конечно, авиация. Вертолеты Ми-8 с водосливными устройствами и Ми-2. 26. Кроме того, для работы в Нижневартовском районе, где действует муниципальный режим ЧС, привлекался самолет-зондировщик Ан-26. Он был предоставлен Рослесхозом по запросу региональных властей. Борт оборудован специальной системой, которая воздействует на облака зарядами йодистого серебра. Попадая в атмосферу, реагент способствует выпадению интенсивных дождей. На данный момент угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Что касается всей минувшей недели, то огнеборцам удалось потушить 67 лесных пожаров. Стихия затронула более 4225 гектаров лесных угодий Югры. Огнеборцы призывают жителей округа к бдительности. Если вы заметили задымление или открытый огонь, немедленно сообщите об этом по телефонам 8 34 67 33 15 46 8 800 100 ровно 94 20 или 112. Вдохновляющие идеи получили мощный импульс к развитию. На прошедшем в Ханты-Мансийске всероссийском форуме Добрино участники не только обменялись опытом и наладили ценные связи, но и получили реальную финансовую поддержку для своих социально значимых проектов. С 1 по 5 июля в Национальном центре России собрались более 160 единомышленников от руководителей начинающих некоммерческих организаций и координаторов волонтерских движений до представителей вузов и активных молодых людей. Общая сумма средств, выделенных на реализацию их инициатив, превысила 1,5 миллиона рублей. Представители Департамента молодежной политики Югры уверены, что для многих участников это лишь начало пути. Они уже готовы воплощать свои проекты в жизнь, объединяя людей вокруг важных социальных задач. Форум стал площадкой для формирования прочных связей, которые, как ожидается, перерастут в плодотворное сотрудничество и найдут отклик на федеральном уровне. И последнее. Челябинск стал ареной для второго кубка полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе, собравшего более 300 ветеранов боевых действий и участников СВО из 6 регионов. В течение 5 дней они демонстрировали мастерство в 14 дисциплинах. Югорчане, 37 из 49 представителей которых являются участниками специальной военной операции, показали выдающиеся результаты, завоевав в общей сложности 34 награды. К заключительному дню соревнований в их активе было уже 32 награды. А по итогам всех стартов копилка пополнилась 10 золотыми, 8 серебряными и 16 бронзовыми медалями. Одним из самых зрелищных событий стала гонка защитников Отечества «Полоса препятствий», где участники проверяли свою выносливость. Здесь отличился Алексей Михеев из Белоярского района, завоевавший бронзу. Примечательно, что до этого он уже принес команде 4 медали, 3 бронзы в беге и плавании, а также серебро в прыжках в длину. Завершился кубок трогательными семейными стартами. Югру представили семьи Валеевых из Сургута, Соколовских из Когалыма и Хныкиных из Сургутского района. В итоге семья Рената Валеева завоевала почетное 3-е место. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Пендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
2: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьеры. Карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: В Югре объявлен режим беспилотной опасности. Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности. Просим сохранять спокойствие. В целях безопасности усиливается контроль за воздушным пространством, возможны ограничения сотовой связи и мобильного интернета. Ваши действия при введении режима беспилотной опасности. Не выходить на улицу, не подходить к окнам, не покидать безопасное место до сигнала «Отбой беспилотной опасности». Также запрещено трогать или перемещать обломки, снимать и распространять информацию о работе ПВО или беспилотниках. Обо всех подозрительных объектах сообщайте по номеру 112.
1: Реклама. Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
2: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
3: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
5: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
6: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
5: А, тот самый цветочный у молотка?
6: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
5: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
7: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

В Югре объявлен режим беспилотной опасности. Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности. Просим сохранять спокойствие. В целях безопасности усиливается контроль за воздушным пространством, возможные ограничения сотовой связи и мобильного интернета. Ваши действия при введении режима беспилотной опасности. Не выходить на улицу, не подходить к окнам, не покидать безопасное место до сигнала «Отбой беспилотной опасности». Также запрещено трогать или перемещать обломки, снимать и распространять информацию о работе ПВО или беспилотниках. Обо всех подозрительных объектах сообщайте по номеру 112.

0: Местное время 13 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Россия продолжает совершенствовать свое миграционное законодательство. В лесных угодьях округа зафиксировано 17 возгораний. Аэропорт Сургута делает ставку на современные отечественные технологии. Государственная дума на этой неделе продолжит работу над законодательными инициативами, призванными сделать миграционную политику более строгой. Как сообщил спикер Нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, одно из предложений предусматривает расширение списка административных нарушений, за которые иностранцы будут не только оштрафованы, но и выдворены из России. Изначально планировалось увеличить число таких статей в Кодексе об административных правонарушениях с 22 до 43. Однако с учетом поступивших поправок их станет 45. Это более чем двукратное увеличение. В частности, к числу правонарушений, влекущих выдворение, добавятся дискриминация по различным признакам и неповиновение военнослужащим при охране границы. По мнению Вячеслава Володина, эти меры позволят повысить безопасность граждан и навести порядок в миграционной сфере. Кроме того, на этой неделе ожидается принятие законов, касающихся регулирования трудовой миграции. Югра продолжает отчаянно сражаться с огненной стихией, посягнувшей на лесные угодья округа. Согласно данным, на 9.00 в регионе действуют 17 лесных пожаров. Стихия бушует на площади, превышающей 12,5 тысяч гектаров. 8 очагов уже удалось локализовать. В тушении задействованы 794 человека. Это работники авиалесоохраны Югры, привлеченные сотрудники окружного управления МЧС, Центра спаса Югории и, конечно, авиация. Вертолеты Ми-8 с водосливными устройствами и Ми-26. Кроме того, для работы в Нижневартовском районе, где действует муниципальный режим ЧС, привлекался самолет-зондировщик Ан-26. Он был предоставлен Рослесхозом по запросу региональных властей. Борт оборудован специальной системой, которая воздействует на облака зарядами йодистого серебра. Попадая в атмосферу, реагент способствует выпадению интенсивных дождей. На данный момент угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Что касается всей минувшей недели, то огнеборцам удалось потушить 67 лесных пожаров. Стихия затронула более 4225 гектаров лесных угодий Югры. Огнеборцы призывают жителей округа к бдительности. Если вы заметили задымление или открытый огонь, немедленно сообщите об этом по телефонам. 8 34 67 33 15 46 8 800 100 ровно 94 20 или 112. Вдохновляющие идеи получили мощный импульс к развитию. На прошедшем в Ханты-Мансийске всероссийском форуме Добрино участники не только обменялись опытом и наладили ценные связи, но и получили реальную финансовую поддержку для своих социально значимых проектов. С 1 по 5 июля в Национальном центре России собрались более 160 единомышленников от руководителей начинающих некоммерческих организаций и координаторов волонтерских движений до представителей вузов и активных молодых людей. Общая сумма средств, выделенных на реализацию их инициатив, превысила 1,5 миллиона рублей. Представители Департамента молодежной политики Югры уверены, что для многих участников это лишь начало пути. Они уже готовы воплощать свои проекты в жизнь, объединяя людей вокруг важных социальных задач. Форум стал площадкой для формирования прочных связей, которые, как ожидается, перерастут в плодотворное сотрудничество и найдут отклик на федеральном уровне. И последнее. Международный аэропорт Сургута станет пионером среди воздушных гаваней северных территорий по внедрению передовой отечественной системы контроля наземной инфраструктуры. Холдинг «Росэл» установит здесь комплекс «Зенит», предназначенный для непрерывного мониторинга аэродромной спецтехники. Новая система обеспечивает отслеживание местоположения машин, их техническое состояние и оперативное оповещение о возможных неисправностях в режиме реального времени. Такой подход позволяет диспетчерским и инженерным службам получать актуальную информацию без задержек. Сначала к «Зениту» подключат все аэродромные подогреватели воздушных судов. Это даст возможность дистанционно контролировать их работу и выявлять отклонения еще до этапа предполетной подготовки. Особую значимость функция приобретает в условиях сурового климата Югры. Интеграция «Зенита» с уже действующей производственной системой аэропорта «Кобра» обеспечит автоматический обмен данными между различными службами, что повысит скорость принятия решений. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама. Автомолл. Ролики приводного ремня. Ремни ГРМ. Ремни клиновые, вариаторные. Ремни для снегоходов. Ремни для автомобилей. Ремни квадроциклов. Натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомолл86.ру.
2: Радио Югра. Окружно.

В Югре объявлен режим беспилотной опасности. Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности. Просим сохранять спокойствие. В целях безопасности усиливается контроль за воздушным пространством, возможны ограничения сотовой связи и мобильного интернета. Ваши действия при введении режима беспилотной опасности. Не выходить на улицу, не подходить к окнам, не покидать безопасное место до сигнала «Отбой беспилотной опасности». Также запрещено трогать или перемещать обломки, снимать и распространять информацию о работе ПВО или беспилотниках. Обо всех подозрительных объектах сообщайте по номеру 112.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет-вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет-объедение, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
5: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
6: Национальные проекты России.
7: 0+.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио Югра.

В Югре объявлен режим беспилотной опасности. Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности. Просим сохранять спокойствие. В целях безопасности усиливается контроль за воздушным пространством, возможны ограничения сотовой связи и мобильного интернета. Ваши действия при введении режима беспилотной опасности. Не выходить на улицу, не подходить к окнам, не покидать безопасное место до сигнала «Отбой беспилотной опасности». Также запрещено трогать или перемещать обломки, снимать и распространять информацию о работе ПВО или беспилотниках. Обо всех подозрительных объектах сообщайте по номеру 112.

0: Иногда одного решения достаточно, чтобы изменить свою жизнь. Собственный дом в Сочи, на возвышенности, в окружении леса. Закрытый клубный комплекс всего на 8 резиденций. Стоимость домов от 24 миллионов рублей. До 15 июля действуют приятные скидки. Запишитесь на индивидуальный показ. 8 918 659 99 96. Сочи. Дом, в который хочется возвращаться.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой Экспорт».

0: рынках. Мировым товаром – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

В Югре объявлен режим беспилотной опасности. Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности. Просим сохранять спокойствие. В целях безопасности усиливается контроль за воздушным пространством, возможные ограничения сотовой связи и мобильного интернета. Ваши действия при введении режима беспилотной опасности. Не выходить на улицу, не подходить к окнам, не покидать безопасное место до сигнала «Отбой беспилотной опасности». Также запрещено трогать или перемещать обломки, снимать и распространять информацию о работе ПВО или беспилотниках. Обо всех подозрительных объектах сообщайте по номеру 112.

0: Местное время 14 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Рената Гасанова. Россия продолжает совершенствовать свое миграционное законодательство. Аэропорт Сургута делает ставку на современные отечественные технологии. В Ханты-Мансийске пройдет фестиваль исторической реконструкции «Город трудовой доблести. Живая история». Государственная дума на этой неделе продолжит работу над законодательными инициативами, призванными сделать миграционную политику более строгой. Как сообщил спикер Нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, одно из предложений предусматривает расширение списка административных нарушений, за которые иностранцы будут не только оштрафованы, но и выдворены из России. Изначально планировалось увеличить число таких статей в кодексе об административных правонарушениях с 22 до 43, однако с учетом поступивших поправок их станет 45. Это более чем двукратное увеличение. В частности, к числу правонарушений, влекущих выдворение, добавятся дискриминация по различным признакам и неповиновение военнослужащим при охране границы. По мнению Вячеслава Володина, эти меры позволят повысить безопасность граждан и навести порядок в миграционной сфере. Кроме того, на этой неделе ожидается принятие законов, касающихся регулирования трудовой миграции. Технологический прорыв из Югры. Ханты-Мансийская компания «Авангард» представит свои инновационные беспилотники на стартовавшей в Екатеринбурге международной выставке «Иннопром». Посетителям представят серийные образцы FPV-дронов, которые предприятие поставляет для нужд Вооруженных сил Российской Федерации. В линейке квадрокоптер «Воган-10» с 10-дюймовой рамой, способный поднять до 4 килограммов. Имеется и более мощная модель «Воган-15» на 15 дюймов. Она рассчитана на нагрузку до 8 килограммов. Стоит отметить, что всего за 2024 год компания направила заказчику свыше 4500 единиц FPV-дронов. Их надежность проверена испытаниями и реальной эксплуатацией. Для создания такой техники инженеры используют нестандартные частоты связи, оригинальные размеры рамы и уникальную конфигурацию FPV-системы. Благодаря этому беспилотники сохраняют стабильные полетные характеристики. Кроме того, предусмотрена возможность установки навесного оборудования под самые разные задачи. Международный аэропорт Сургута станет пионером среди воздушных гаваней северных территорий по внедрению передовой отечественной системы контроля наземной инфраструктуры. Холдинг «Россел» установит здесь комплекс «Зенит», предназначенный для непрерывного мониторинга аэродромной спецтехники. Новая система обеспечивает отслеживание местоположения машин, их техническое состояние и оперативное оповещение о возможных неисправностях в режиме реального времени. Такой подход позволяет диспетчерским и инженерным службам получать актуальную информацию без задержек. Сначала к «Зениту» подключат все аэродромные подогреватели воздушных судов. Это даст возможность дистанционно контролировать их работу и выявлять отклонения еще до этапа предполетной подготовки. Особую значимость функция приобретает в условиях сурового климата Югры. Интеграция «Зенита» с уже действующей производственной системой аэропорта «Кобра» обеспечит автоматический обмен данными между различными службами, что повысит скорость принятия решений. И последнее. Ханты-Мансийск запускает добровольческую акцию «Барахолка сороковых». В ее рамках объявлен сбор вещей для фестиваля исторической реконструкции «Город трудовой доблести. Живая история». Он пройдет 12 сентября. Для воссоздания атмосферы времен Великой Отечественной войны организаторам нужны предметы быта, одежда, инструменты 1930-50-х годов. Это могут быть старые керосиновые лампы, сапоги, ручные пилы или архивные фотографии. Единственное условие – вещи должны быть чистыми и пригодными для использования. Отмечу, что принести реквизит можно в любую из библиотек окружного центра до 30 августа. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама.
2: «Автомол». Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. «Автомол86.ру».
0: «Радио Югра». Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

В Югре объявлен режим беспилотной опасности. Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности. Просим сохранять спокойствие. В целях безопасности усиливается контроль за воздушным пространством, возможны ограничения сотовой связи и мобильного интернета. Ваши действия при введении режима беспилотной опасности. Не выходить на улицу, не подходить к окнам, не покидать безопасное место до сигнала отбой беспилотной опасности. Также запрещено трогать или перемещать обломки, снимать и распространять информацию о работе ПВО или беспилотниках. Обо всех подозрительных объектах сообщайте по номеру 112.

0: Реклама. Алиса, найди хороший цветочный магазин в Ленторе. Хочу доставку цветов заказать.
1: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
0: А, тот самый цветочный у молотка?
1: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
0: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

В Югре объявлен режим беспилотной опасности. Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности. Просим сохранять спокойствие. В целях безопасности усиливается контроль за воздушным пространством, возможны ограничения сотовой связи и мобильного интернета. Ваши действия при введении режима беспилотной опасности. Не выходить на улицу, не подходить к окнам, не покидать безопасное место до сигнала отбой беспилотной опасности. Также запрещено трогать или перемещать обломки, снимать и распространять информацию о работе ПВО или беспилотниках. Обо всех подозрительных объектах сообщайте по номеру 112.

0: Местное время 15 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Рената Гасанова. Югра вошла в топ-10 регионов России по социально-культурной адаптации иностранных граждан. Полиция Сургутского района спасла двух малышей, оставленных без присмотра родителей. В Ханты-Мансийске пройдет фестиваль исторической реконструкции «Город трудовой доблести. Живая история». Югра заняла 9-е место в общероссийском рейтинге по социально-культурной адаптации иностранных граждан за прошлый год. Соответствующими занятиями охватили 25 596 человек. Этот показатель также стал вторым среди субъектов Урала. Об этом говорили на заседании межведомственной комиссии округа по противодействию экстремистской деятельности. Губернатор Руслан Кухарук подчеркнул, что в приоритете югорских властей безопасность жителей, сохранение межнационального и межконфессионального согласия и недопущение распространения деструктивных идей. Контроль за этим осуществляют в том числе правоохранительные органы и общественные институты. Общие усилия всех структур должны быть синхронизированы, отметил глава региона. Важной частью этой работы стал запуск пилотного центра социальной и культурной адаптации. Его открыли в мае на базе ОНО Дома народов Югры в Ханты-Мансийске. Здесь за первые полтора месяца лекциями на основе адаптационного курса, разработанного ФАДН России, воспользовались свыше 1500 иностранцев. Занятия помогают мигрантам познакомиться с российским законодательством, традициями, культурой и правилами поведения в обществе. Полиция Сургутского района предотвратила беду. Сотрудники вовремя заметили и спасли двух малолетних детей, которые остались без присмотра взрослых. Все произошло в поселке Барсово в ночь на 1 июля. Экипаж патрульно-постовой службы, проезжая по улице Обской, услышал детские крики. В окне первого этажа они увидели плачущего двухлетнего ребенка. Как оказалось, рядом был второй малыш, которому 4 года. На место срочно вызвали специалистов отдела по делам несовершеннолетних. Благодаря быстрым и четким действиям детей успели забрать до того, как ситуация стала критической. Их поместили в медицинское учреждение. Далее было установлено, что 23-летняя мать оставила спящих малышей одних и поднялась в квартиру сестры этажом выше и уснула, а утром не нашла их дома. В качестве наказания женщине грозит штраф от 500 до 2000 рублей. Технологический прорыв из Югры. Ханты-Мансийская компания «Авангард» представит свои инновационные беспилотники на стартовавшей в Екатеринбурге международной выставке «Иннопром». Посетителям представят серийные образцы FPV-дронов, которые предприятие поставляет для нужд Вооруженных сил Российской Федерации. В линейке квадрокоптер «Воган-10» с 10-дюймовой рамой, способный поднять до 4 килограммов. Имеется и более мощная модель «Воган-15» на 15 дюймов. Она рассчитана на нагрузку до 8 килограммов. Стоит отметить, что всего за 2024 год компания направила заказчику свыше 4500 единиц FPV-дронов. Их надежность проверена испытаниями и реальной эксплуатацией. Для создания такой техники инженеры используют нестандартные частоты связи, оригинальные размеры рамы и уникальную конфигурацию FPV-системы. Благодаря этому беспилотники сохраняют стабильные полетные характеристики. Кроме того, предусмотрена возможность установки навесного оборудования под самые разные задачи. И последнее. Ханты-Мансийск запускает добровольческую акцию «Барахолка сороковых». В ее рамках объявлен сбор вещей для фестиваля исторической реконструкции «Город трудовой доблести. Живая история». Он пройдет 12 сентября. Для воссоздания атмосферы времен Великой Отечественной войны организаторам нужны предметы быта, одежда, инструменты 1930-50-х годов. Это могут быть старые керосиновые лампы, сапоги, ручные пилы или архивные фотографии. Единственное условие – вещи должны быть чистыми и пригодными для использования. Отмечу, что принести реквизит можно в любую из библиотек окружного центра до 30 августа. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама. Автомолл. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомолл. Тысячи аксессуаров для авто. Автомолл86.ру. Радио Югра. Окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
2: И здравствуйте, дорогие наши. Как ваша неделя началась? Бодры, свежи, веселы, как Тимур? Это я сейчас иронизирую. Тимур не очень бодрый, свеж, но это нормально. Каждое понедельничное утро, даже день, он такой. Вот время уже даже послеобеденное, а он как будто только что проснулся. А все, виноват футбол, собственно. Про футбол сегодня обязательно поговорим. Даже у меня есть новости из этой области, как ни странно. Но я, знаете, такие не беру там новости про счет, кто куда вышел, кто зачем, кого и как. А я беру новости околофутбольные, которые меня больше интересуют. Они какие-то житейские, по крайней мере. Уже как-то поближе ко мне, к моим интересам. А что касается главных новостей на сегодня, у нас, во-первых, в Югре объявлен режим беспилотной опасности. И, насколько я понимаю, он до сих пор не снят. Потому что сообщения о том, что он отменен, снят и так далее, нет.
3: Актуализируем. Сейчас зайти надо в один из мессенджеров.
2: Да, и мы сегодня, когда вот сообщения
3: начали... Нет, еще нет. Ну, то есть я захожу сразу на страничку губернатора. Руслан Кухарук сегодня написал о том, что беспилотная опасность в Югре объявлена в 10.46. СМС-ка, ну, как обычно...
2: Сообщение в 10.46.
3: Как обычно, да, отмечаю, пришла ко мне самая первая в 11.28. То есть, ну, на 42 минуты позже, чем эта информация появилась в официальных аккаунтах наших...
2: Как ты быстро посчитал?
3: В наших соцсетях и мессенджерах.
2: Угу.
3: Ну, ничего, ладно.
2: Ну, тебе хотя бы так. А мне вообще после того, как тебе смс-ка пришла, мне только минут через 30-40.
3: О, звонят.
2: Кто звонит?
3: Окружная телерадиокомпания «Югра».
2: Коллеги?
3: Взять трубку.
2: Возьми, скажи, что на эфире.
3: Ладно, перезвонят. Знаете, всем от нас что-то надо в 3 часа ровно.
2: Да, да, да, да. В 3 часа почему-то вот всем сразу все надо.
3: Нет бы до 3 позвонить, нет.
2: Ну ничего, ладно. На самом деле режим беспилотной опасности до сих пор действует не только на территории Югры. Это не шутки. Мы тут, конечно, хихихаха, но это не шуточная совершенно история. Югра, Свердловская область и Тюменская область. Вот в 3 регионах сегодня по УРФО объявлен этот режим. Так что всем нашим слушателям из Тюменской и Свердловской областей вам большой привет. У вас та же примерно ситуация. Ну и, кстати, аэропорт Кольцово на фоне вот режима беспилотной опасности закрыли сегодня. Рейсы не принимают, не отпускают. Так что все, кто из Екатеринбурга сегодня пытается улететь или прилететь, ну, в общем, пока не получается. Попозже, когда откроют. Примерно, кстати, то же самое у нас происходит и в Сургуте, потому что вот сегодня я читала, несколько минут назад буквально писали у нас СМИ о том, что в аэропорту Сургута из-за беспилотной опасности... Ой.
3: Ой.
2: Представляешь?
3: Что случилось? Потеряла?
2: Нет, тут какие-то у нас проблемки с техникой, с компьютером.
3: Бывает.
2: Сам по себе вот это что-то делает тут. А это магнитные бури действуют до сих пор или нет?
3: Давай проверим.
2: Пожалуйста, проверь. А я пока договорю.
3: Нет,
2: Нету? Прошла уже магнитная буря? Обычно просто техника так на магнитную бурю...
3: Врать не буду. Мне хочется тебя
2: поддержать.
3: Подожди,
2: сейчас еще ретроградный Меркурий. Техника тоже очень чувствительна в эти дни. Ну, в общем, из-за беспилотной опасности в Сургутском аэропорту также задерживаются рейсы. Вот, и, в общем, тем, кто сейчас оттуда или туда пытается улететь, прилететь, надо как-то, ну, подстраиваться под обстоятельства. Ждут сейчас, многие ждут своего вылета, а кто-то ждет в тех городах, собственно, откуда должны были вылететь. Ну, ничего не поделать, это такая, знаете, мне кажется, уже привычная ситуация, да? Как будто бы мы с этим уже не первый месяц даже живем, поэтому... Я всегда говорю, что покупать билет на самолет в наше время, это быть готовыми к тому, что не факт, что улетите ровно в то время, которое написано на билете, независимо от того, из какого города вы летите и куда.
3: Сергей вот пишет, день добрый, белые списки включили, ничего не работает. Ну, а то, что по белым спискам работает или тоже не работает, белые списки же. Ну, имею в виду, что там у нас должно? Мессенджер Макс, такси одно, по-моему. Больше никакие не работают.
2: Ну,
3: вот это
2: два,
3: самое такси.
2: Два, но они в одной связке. Это один, как бы, можно сказать, у них...
3: Банк.
2: Хозяин.
3: Яндекс. Дзен.
2: Банки, кстати, не все. Вот буквально пару недель назад Эльвира Набиуллина говорила, что надо поторопиться в отношении банков, потому что у нас, простите, крупнейший банк страны, Сбер, по-прежнему не в белых списках, как ни странно. Но при этом у меня он почему-то работает, когда вот интернета нет, он у меня открывается. Через раз, конечно, но открывается, при том, что официально в белый список его еще никто не поместил. А я не совсем понимаю, вот Сергей пишет, белые списки включили, ничего не работает. Это как? В смысле, интернет у Сергея не работает или что?
3: Ну да.
2: А где вы сейчас находитесь, Сергей? Вы из какого города? У нас вроде в Ханты-Мансийске работает, да? У тебя мобильный же нормально?
3: Да, но у меня есть аксессуары, которые позволяют...
2: Понятно.
3: Эти моменты... А, ну плюс я еще на этом сижу. На Wi-Fi.
2: А, на работу. Ну, тогда тебе что... Что это я тебя спрашиваю? Бессмысленно. Добрый день, радиоигра, радиоведущий. У меня замечательный понедельник, пишет нам Алена. Мы за вас так рады. Выписали с больничного листа, пишет Алена. Ну, многие не хотят, кстати, не стремятся быстрее возвращаться на работу после больничного. Но Алена рада.
3: Это завтра только же.
2: А, сегодня еще целый день можно потусить дома. Дочка наконец-то приехала домой. С утра сходила по своим делам. Благодарю за всю свою вселенную. Вот, Алена, вы традиционно благодарите. Вот поэтому у вас все и хорошо. Я же говорю, те, кто благодарны вам. Благодарю за всю свою вселенную. Вот, Алена, вы традиционно благодарите. Вот поэтому у вас все и хорошо. Я же говорю, те, кто благодарны всему.

0: А то помните времена, когда вообще они, ничего
1: они
0: не работало?
1: Они очень скучные, если честно. Эти белые списки.
0: Ну,
1: очень скучные.
0: Типа жить можно, ну, я имею
1: типа,
0: в виду.
1: Типа вообще ни одно из этих приложений и сайтов мне не надо.
0: Да это что? Маркетплейсы, ну, приложения магазинов.
1: Вот первое, да, что я делаю, это надо в маркетплейс
0: пойти.
1: У нас беспилотная опасность в регионе, интернета нет, но в маркетплейс я пошел.
0: Ну, а что
1: развлекаться
0: там?
1: Ж как-то надо.
0: Такси. Да там, в принципе, все, что для жизни, да, кроме информационных.
1: Вызвал такси.
0: Там, кстати, даже информационные ресурсы есть, только не все СМИ, которые ты читаешь.
1: Да, вызвал такси, сел в него и поехал на пункт выдачи Валберес. Потому что работает
0: Валберес. И живешь свою жизнь.
1: И живу свою, ну, прекрасную, среднестатистическую, потребительскую, угодную капиталистическому обществу жизнь.
0: Ну, и можно и так сказать. Ну ладно, на самом деле ждем, когда все это закончится. Нам вот слушатели пишут, что да, действительно, интернет не работает. Поскорее бы все это закончилось. Вот такой есть комментарий. Ну, давайте все вместе этого пожелаем, похотим, захотим, и, может быть, оно как-то быстрее действительно все закончится. Так, что еще хотел сказать? У нас тут площадь лесных пожаров в Югре за сутки выросла почти на 900 гектаров, при том, что, смотрите, вот эта формулировка «площадь лесных пожаров в Югре выросла за сутки», она, ну, вот неделю уже, то есть каждый день все больше и больше и больше, несмотря на то, что тушат у нас спасатели определенные территории, да, но, к сожалению, площадь новых пожаров, она увеличивается.
1: Растет, распространяется.
0: Да, да, да. Поэтому общая площадь сейчас превышает уже 12 тысяч гектаров. Авиалесохрана сообщает наша региональная.
1: По-моему, 800 человек уже принимает участие в тушении. Ой. Такую цифру я смотрел сегодня.
0: 800?
1: Ну, было, изначально было 100 месяц назад, потом 150, 200, 300, 500, уже там за 500 перевалило.
0: Ну и в итоге вот вчера была информация в федеральных СМИ о том, что Югра заняла третье место в России по площади лесных пожаров. А это как бы, ну, много. У нас тоже, кстати, можно сказать, соседи не ближайшие, но тем не менее северные наши соседи — это Красноярский край и Ямал. Вот представляете, казалось бы, три северных региона. Красноярский край, Ямал, Югра. Вот тройка самых сейчас регионов, охваченных лесными пожарами. Это о чем говорит? О том, что даже на севере бывает погода летом такая, что никому не пожелаешь, потому что у нас в почти 90% случаев причиной возгорания в Югре — это сухие грозы. Те самые грозы, которые мы наблюдаем практически уже месяц, когда гром гремит, молнии видно, а дождя ни капельки. Ну, по крайней мере, вот над Ханты-Мансийском несколько недель такая ситуация, да? Ну и такие сухие грозы, они сейчас действительно по всему региону, поэтому и площадь лесных пожаров растет и растет и растет. Но это, кстати, можно сказать, меняется немного ситуация, тенденция, потому что, помнишь, несколько лет назад основной причиной возгораний были люди. Сухие грозы были там только в каждом третьем случае. А сейчас как раз на сухие грозы приходится почти 90% всех случаев. Ну и, соответственно, люди стали как-то более осознанно себя вести в этом отношении. Потому что на людей все меньше и меньше и меньше приходится лесных пожаров. Это хоть какой-то плюс, который могу извлечь из всей этой ситуации, да, что хотя бы люди стали вести себя более осознанно.
1: Угу.
0: Вот.
1: Здравствуйте, сегодня прогулялась по лесу, красота.
0: Вот.
1: И, ну, тут такие фотографии, что вроде как и не ли. А если у нас такие леса? Знаете, муравейник, огороженный заборчиком, например, тут есть.
0: А, это поди, самый большой муравейник в России? Помнишь?
1: Не, ну, нет,
0: у нас пару лет назад в Ханты-Мансийске, в Самаровском Чукасе,
1: да,
0: нашли.
1: Нет. Да, он маленький, по колено. Какой? Ну, самый большой муравейник в России, наверное, высотой метров 3.
0: Нет, будет. Там 2, что-то около 2. Вот,
1: ну, значит, он прохудился, значит, муравейник.
0: Не, может, это не тот самый.
1: Может быть.
0: А кто нам пишет?
1: Это Самаровский Чугас, мне кажется, однозначно, потому что тут, знаете, приколов очень много, информационные стенды, какие-то птеродактили на деревьях. Ну, такое не лесное. Не лесное.
0: Я сейчас зашла, смотрю фотографии. Так это, скорее всего, тот самый, да. Ирина, так это же Ирина из Ханты-Мансийска. Значит, точно Самаровский Чугас и точно тот самый муравейник. Ирина, спасибо огромное. А где он находится? Скажите, где эта локация? Я тоже хочу.
1: Ну, какой-то он небольшой.
0: Вот уже написала Ирина. Спасибо большое. Так. Ну как, это он просто кажется небольшим. А вот так вот, если от земли измерять, там, наверное, как раз больше 1,5 метра получится.
1: Да, не, по колено.
0: Я просто помню, что когда этот муравейник нашли огромный, который занесли в Книгу рекордов России в итоге, да, вот его как раз заборчиком обнесли. Поэтому, ну, вряд ли у нас все муравейники в лесу обнесены заборчиком. Я уверена, что это тот самый рекордсмен наш. А вообще прекрасный день у вас, Ирина. Вот я бы всем такой пожелала денек, прогуляться по лесу, а не вот это вот все, чем мы занимаемся на работе. Вот, и, кстати, про лесные пожары еще договорю одной строчкой. У нас вот вчера тоже появилась информация в окружных СМИ, что Рослесхоз направил в Югру самолет.

0: для вызова дождей, чтобы лесные пожары помогали тушить дожди.
1: А вы гуляли не одна, да? Ну, случайно не с таким коричневым лабрадором и с коляской, с ребенком, и с какой-то женщиной?
0: Нет.
1: Просто мы сегодня, когда ехали на работу, видели абсолютно счастливую семью.
0: Да.
1: Которые идут себе в сторону Самаровского Чугаса.
0: Только с другой стороны.
1: Ну, какая разница?
0: Эту семью, ну, ты же, видишь, Ирина написала, возле какой локации она гуляла, а мы совершенно в другой видели. Но семья, правда, очень мила. Там была мама, дочка и внучка. Еще был с ними шоколадный лабрадор. Такой весь...
1: И Марина позавидовала тогда. Говорит, да. Вот сейчас бы вот с ними куда-нибудь погулять, пойти.
0: Да.
1: А они вот это на работу.
0: Они идут, рассказывают истории, смеются, улыбаются. А мы едем на работу, представляете? И вот этот лабрадор такой... Вот так вот бежит. Довольно счастливый, сладенький, как реально, как шоколадочка. Замацкать бы его всего. Ну и вот такие счастливые люди в понедельник. Я думаю, что же вы делаете в понедельник утром? Mm-hmm. Почему вы? Куда вы идете? Вы что, безработные? Mm-hmm. Отпускники? Ну, мама, понятно, в декрете, да? А вот бабушка, ну, наверное, на пенсии. Ну, все, прекрасно.
1: И только вот мужчина и глава семейства.
0: На работе.
1: Да.
0: Потому что...
1: И тесть еще. Вдвое.
0: Потому что женщин надо...
1: Кому-то же надо кормить их.
0: Все правильно. Тем более...
1: И собаку.
0: Подрастает юная... А, собака там, барабака большая, она, наверное, много съедает. Да, в общем, понедельник у всех разный. Но хочется, чтобы он был максимально добрый у всех, независимо от того, на работе вы, в лесу или дома выполняете какие-то дела по хозяйству.
1: Да, ну а мы попытаемся вот это вот настроение как-то устаканить. Если оно у вас сильно радостное, мы его чуть-чуть снизим. Если оно очень грустное, чуть-чуть подымем. Будет средненькое такое, средней паршивости настроение.
0: Мы за гармонию, за равновесие, да, за баланс, за инь-янь, там все дела. И хорошего, и плохого в меру понемножечку.
1: Ладно, комменты потом зачитаем.
0: Обязательно.
1: Это номер надо напомнить, сейчас Марина скажет, надо опередить. Плюс 7-950-510-66-66.
0: Работаешь на опережение? Молодец. Премию, что ли, хочешь?
1: Ну, если дадут, я не откажусь.
0: Тимур Полунин, Марина Штейникова. Мы с вами до 7 вечера традиционно. «Свои люди» в эфире. Далее музыка у нас.
2: «Свои люди».

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Так, ну что?
2: Ну что, спонсор очередного невысыпания чемпионат мира по футболу представляет рубрику «Чё там по счету?».
1: И не только по счету. Меня счет меньше всего интересует. Меня интересует околофутбольная история. Смотрите, если говорить про счет, вот опять же, то, что меня удивляет, как человека, который далек вообще от футбола, вот меня удивило, как плохо в этом году вообще на этом чемпионате играют какие-то сильнейшие футбольные сборные.
2: Как обычно.
1: Ну, типа Бразилия, например.
2: Как
1: да?
2: обычно.
1: Вот Бразилия на чемпионате мира проиграла Норвегии в минувшие выходные. И впервые за 36 лет не вышла в четвертьфинала. Впервые. Потому что всегда Бразилия ассоциировалась с хорошим, качественным футболом.
2: Нет.
1: Ну как? 36 лет же они как-то в четвертьфинал выходили, Тимур? А до четвертьфинала, как мне кажется, доходят сильные команды? Или я ошибаюсь?
2: Или ты ошибаешься.
1: А почему тогда они каждый раз доходили? Чисто на удаче?
2: Да.
1: Ну, окей, удача — это тоже сила, смотря как посмотреть.
2: Ну ладно, нет, ну я не скажу, что типа прям сильно на удачу, но...
1: Ну, типа, Бразилия у меня ассоциируется с футболом больше, чем Норвегия. Ну, честно. Ну, Норвегия, что это?
2: Норвегия.
1: Ну, и что, они футболисты?
2: Ладно, давайте расскажу заново, да? Вот самый первый матч был Канада-Марокко. Это у нас суббота-ночь. Ну, как бы. И, в общем, а Аргентина КБ... Мы это рассказывали, Аргентина КБ-Верде?
1: Да.
2: По-моему, нет, это же как раз они в субботу играли. Короче, Аргентина Кабо-Верде переиграла со счетом 3-2. Очень такая равная ноздря в ноздрю была
1: заруба. Вот видите,
2: заруба.
1: Аргентина, где Месси играет, да, и всегда футбольной тоже страной была Аргентина, и какой-то непонятный Кабо-Верде, который 2 гола забил, а они всего лишь 3, всего на 1 гол больше. Этот чемпионат мира показывает, что вообще уже все лидеры и чемпионы, далеко не лидеры, не чемпионы, еле-еле на свои вот эти следующие этапы проходят. Вот еле-еле в последний момент, забивая какие-то жалкие мячи. Это что за вообще за безобразие?
2: Ну, Вазинья, вот этот вратарь, который уже стал легендой.
1: Да.
2: В целом, ему там за 40, по-моему, если я не ошибаюсь.
1: Вазинья, 20... это тот самый вратарь Кабо-Верде, правильно?
2: 20 с лишним миллионов сейчас подписчиков, а, напомню, на старте было меньше там...
1: 2000.
2: Ну, меньше 10.
1: А сейчас 22 миллиона. 20. И смотрите...
2: Он может спокойно сейчас уходить из футбола
1: и
2: просто рекламировать онлайн-казино и жить на эти деньги.
1: Более того, Вазинья уже официально признали самым популярным вратарем в мире. То есть, если взять всех футбольных вратарей в мире, ни у кого нет столько подписчиков, как у этого Вазини теперь. Из какого-то Кабо-Верде, причем большинство людей, мне кажется, благодаря чемпионату мира, пошли вообще посмотреть, где на карте мира Кабо-Верде находится. Вот так вот иногда все может в жизни поменяться.
2: Ну и сбылась его мечта, как он признавался перед началом чемпионата. Он очень сильно хотел сыграть с Аргентиной, очень жалел то, что их не оказалось в группе. И типа, ну как бы не суждено, ладно, когда-нибудь, может быть, пересекусь как-нибудь с ним. А в итоге они вышли из группы в 1/16, встретились с Аргентиной, спокойненько проиграли и поехали домой. А после матча Месси его обнял и сказал, что ты лучший вратарь планеты. И он там расплакался. Короче, вот такая вот история.
1: Он сказал, ты лучший вратарь планеты. Но столько подписчиков, сколько у меня, тебе еще долго не видать.
2: Да, Колумбия-Гана 1-0, ничего рассказывать неинтересно. Как по мне, Канада-Марокко 0-3. Канада бежала, атаковала. Давайте начну с того, что Канада, Мексика и США — это страны-организаторы этого чемпионата
1: Хозяйки.
2: Мира. Так вот, Канада проиграла марокканцам, причем они были активнее, они больше атаковали, они больше хотели победить. Марокко в основном оборонялся, какая-то такая была душная у них игра, но, тем не менее, 3 гола забили. Не хватило канадцам, ну, наверное, мастерства, можно
1: и
2: сказать.
1: И Канада, что... получается, не вышла, да, дальше?
2: Не, они вот в 1/8 проиграли.
1: Ну, все.
2: Марокко едет в четвертьфинал, канадцы...
1: Подожди, а две других страны-хозяйки США и Мексика продолжают пока еще борьбу?
2: А если я дальше буду рассказывать, ты узнаешь.
1: Хорошо,
2: да?
1: Давай.
2: Знаете, она похожа на ту самую женщину, когда смотришь фильм, она начинает... Вот это, а вот это кто? А что он делает? А он хороший или плохой? А он за нас или нет?
1: Ты
2: а что дальше будет?
1: Ты посмотри, узнаешь, да?
2: Да, под, вот просто, я же то же самое смотрю с тобой.
1: Давай.
2: Франция, Парагвай, самый отвратительный матч за эти выходные.
1: Ну что ты такое говоришь? Тоже, опять же, скажи счет. Вот скажи счет.
2: 1-0.
1: Вот чтобы было стыдно этим французам. Парагвай, на которых никто не ставил, и они сильнейшая сборная, чемпион, кстати, 18-го года, потому что в России они у нас были чемпионы.
2: Финалист 22-го
1: года. Да, и финалист 22-го. И как можно было вообще со счетом 1-0? Ну позорище. Вообще в этом году все сильные сборные показывают отвратительный результат. И никому неизвестные команды просто идут и вообще поражают всех.
2: Да.
1: Мне нравится.
2: Отвратительный футбол показала Франция. Отвратительный футбол показал Парагвай. Очень грязный, очень некрасивый. И французы забили-то единственный гол с пенальти. Но это вообще... никуда не годится. Так вообще. Что рассуждать незачем тут ни о чем.
1: Вот
2: дальше
1: какие они чемпионы после этого?
2: Ну, посмотрим. Ну, я в них верю. Верю во французов, верю в то, что они будут чемпионами в этом году.
1: Ну, окей.
2: Бразилия-Норвегия. Вот это матч такой, от которого ожидали всего, чего угодно.
1: Но
2: и
1: не Норвегии,
2: все,
1: да?
2: И все, что угодно случилось. Нет, именно то, чего ожидали. Потому что Бразилия, она только номинально на бумаге и по рейтингам всевозможным, и по фамилиям была как бы фаворитом. Норвегия все-таки послабее. Но выяснилось то, что один человек может игру перевернуть с ног на голову. Началось все с обоюдоострых атак, отмененный гол Норвегии. Бразильцы не реализовали пенальти, между прочим, вратарь норвежский отбил. И 80 минут абсолютно остервенело навала было на ворота сборной Норвегии от бразильцев. Они их катали, гоняли, ничего не давали сделать. По сути, владение мячом было полностью за Бразилией. Потом на 80-й минуте, наверное, решили поберечь силы на дополнительное время.
1: Надеюсь.
2: И это их изгубило.
1: Надеюсь, хотя бы мужчины понимают, что ты говоришь. Для меня просто белый шум.
2: Шла, Марин, 80-я минута, бразильцы устали. И подумали, мы сейчас еще 10 минут вату покатаем, начнется дополнительное время, там 30 минут, там у нас больше возможностей будет забить.
1: Но тут Холланд!
2: Отпустили мяч, отдали его норвежцам, чтобы передохнуть, да, у своей штрафной. Холланд забивает 2. Все, и до свидулечки.
1: Холланд, легенда этой сборной. Кстати, он не только легенда этой сборной, он же сейчас тоже установил рекорд, читал про это. Вот этот Эрлинг Холланд, благодаря... Вот я не знал, да, кстати, этих выходных, кто такой, сейчас знаю. Он стал первым футболистом за последние 56 лет, который забил 7 голов на первых 4 матчах на чемпионате мира. Последним таким спортсменом аж в 1970 году был немец Герт Мюллер. Знаешь такого футболиста? Герт Мюллер. Или ты Старую гвардию не особо?
2: Первых 4 матчей 7 голов?
1: Да.
2: Так это же уже, это уже 5-й матч.
1: Для Норвегии?
2: Ну да.
1: Ну, не знаю, вот, пожалуйста, так пишут федеральные СМИ.
2: Странно, они как-то пишут эти федеральные СМИ.
1: Ну, перепроверим информацию потом.
2: Ну, Мбаппе точно так же 7 мячей, Месси точно так же 7 мячей. Хотя, ну, я не знаю, ладно. Короче, Бразилия, до свидания. Единственный гол был забит на последних там минутах добавленного времени, по-моему, типа 98-я, короче, минута.
1: А Норвегия?
2: С пенальти.
1: Ну, понятно, ни о чем, да. А Норвегия идет в четвертьфинал, и там они будут играть с Англией в 12 июля.
2: Вот ты проспойлерила.
1: А что такого?
2: А потому что я еще не рассказал. Англия, Мексика играли.
1: А, ну так скажешь все равно.
2: Угадайте, кто победил.
1: Англия.
2: Англия. Это вот...
1: Потому что Марина все рассказала.
2: Это
1: уже
2: второй случай, когда хозяйка вылетает. То есть, соответственно, и Канада, и Мексика покидают ряды четвертьфиналистов на 1/8 закончили свое
1: сейчас будут,
2: похождение.
1: Сейчас мексиканцы с канадцами сейчас будут смотреть на игры на своих стадионах. Говорят, что вы тут у нас траву топчете?
2: Угу.
1: Понаехали тут.
2: Езжайте домой.
1: Езжайте домой, нам уже неинтересно во все эти игры играть.
2: Да, ну и сегодня замечательный, по-моему, матч Испания-Португалия. Болеем за Роналду.
1: Да.
2: Но, как говорится, шансов у них нет.
1: Ну, кто говорит?
2: Я.
1: Знаешь, про Норвегию тоже многие говорили, шансов нет, как и про все остальные страны. Так что нормально. Чудеса случаются в рамках этого чемпионата. Вообще их миллион уже было, этих чудес. Так
2: да.
1: Что...
2: А завтра в 5 утра США-Бельгия. Это тот матч, про который я говорил. Желаю проиграть обоим. Как-нибудь.
1: Можно
2: как-нибудь вылететь? Ну, смотрите, Бельгия — отвратительный футбол. Это старческий такой, знаете, когда все так вязко. Такой вот. Но они победили, да. Они в прошлом туре, 1/16, обыграли 3-2. Сейчас я вспомню, кого.
1: Да, это не суть важно.
2: Сенегал.
1: Главное, что вышли.
2: Пропустили 2, потом с 80-й, начиная минуты, 3 гола отыграли, да? Ну, в дополнительное время был забит победный. Ужаснейшая, на мой взгляд, сборная.
1: Ладно.
2: Почему она до сих пор играет, непонятно. А США — это просто отвратительный факт, пример коррупции, когда Трамп пишет напрямую
1: главе
2: ФИФА.
1: Ой, это вообще интересная история. Слушайте, вот сейчас эта история просто скандал на весь мир.
2: Официальное письмо из Белого дома пишет главе ФИФА, говорит, а вот там вот у нас красная карточка у нашего игрока, можете ее отменить, пожалуйста?
1: Он не написал, он позвонил ФИФА.
2: А на что этот Инфантино вот... Ладно, не буду смеяться над фамилией, но говорит, да, ладно, хорошо. И все, я отменил. Его сейчас хотят в отставку отправить.
1: Трамп сделал один звонок, говорит, а что там нашему американцу красную карточку дали? А ему надо в 1/8 финала играть. Выпустите, пожалуйста. И ФИФА, такая серьезная организация спортивная, говорит, окей, выпустим. Впервые в мире вообще эту карточку отменили красную. Впервые. Это ужас какой-то.
2: Дичь.
1: Как комментируют сейчас очень многие эксперты, говорят, ну мир, по-моему, сошел уже с ума, и сейчас вообще можно все. Но опять
2: же... я думаю, знаешь, если сейчас проиграют, например, США, Трамп позвонит, Инфантино скажет, давайте переигровку, мне как не понравилось.
1: А давайте мы выиграем в этом чемпионате сразу просто. Зачем вообще это надо все устраивать?
2: Можно техническое поражение.
1: А давайте сразу просто объявим США чемпионами, и все. Давай. Кошмар. Между прочим, тут вот...
2: Типа, знаешь, будет два чемпиона. Один официальный, а другой по, как вот это называется, зрительских симпатий.
1: Да, точно.
2: Чемпион зрительских симпатий.
1: Ну, между прочим, тут сразу все надежды начали возлагать на УЕФА. Это Европейская федерация футбола. Вот как раз все поклонники и фанаты говорили, что надеемся, что европейские сборные будут достаточно гордыми в этой ситуации и после этого случая будут бойкотировать чемпионат мира и не поедут там в следующем году.
2: А
1: ну,
2: я думал, в этом типа Бельгия скажет, мы отказываемся играть. Техническое поражение 0-3, США проходит четвертьфинал, где встречается с условной там Швейцарией, которая тоже говорит, нет, мы бойкотируем. США попадает в полуфинал.
1: И
2: сборная Аргентины просто...
1: И с марокканцами играет, и все.
2: На границе останавливают, не пускают на матч. США проходит финал, а там Франция тоже снимает с себя чемпионство. И
1: все. И вот все. Так вот они и будут. А вообще УЕФА уже заявили о том, что они поддержат Бельгию в этом скандале с красной карточкой. Ну, потому что они, конечно, не согласны. Европейцы, естественно, в шоке от того, что такое вообще творится. По одному звонку как конкретного человека просто берут и отменяют карты, которые никак в жизни нет. Это ужас какой-то.
2: Ладно, УЕФА...
1: Звучит как какой-то прикол с панорамы.
2: УЕФА подконтрольна абсолютно ФИФА. Тут не надо питать никаких иллюзий. Это, ну, на примере, я не знаю, президент и губернатор, к примеру, какого-нибудь, какой-нибудь страны, какого-нибудь Соединенных Штатов Америки.
1: Угу.
2: Как губернатор Калифорнии, он как бы независимый, и у них штат такой плюс-минус независимый, но он так или иначе федеральным властям все-таки... в подчинении.
1: Ну,
2: и ты можешь что угодно говорить, как угодно призывать и о чем угодно там договариваться, но если ФИФА решит, оно решит, и это... А по поводу Франции, ты говоришь, Франция, да ну, да фу. А вот ученые Пермского политеха, это твои, между прочим, земляки,
1: так.
2: А филиал, по-моему, у нас есть в Когалыме,
1: да, во-первых, филиал есть в Когалыме, во-вторых, у меня политех окончила одна из моих сестер, поэтому... Что там эти ученые заявляют?
2: Они собрали все компьютеры, которые у них есть в политехе.
1: Прям все.
2: Да, и установили три вида искусственного интеллекта. Один опирался только на официальной статистике, которая была до этого, ага. Ну, количество забитых, пропущенных, там, личные показатели. Другой учитывал гораздо больше факторов, там, и букмекерские оценки, и симуляции проводили, и прогнозы, и эксперты, вот. А третий вообще все изучал. Ага. И все три искусственных интеллекта назвали Францию фаворитом этого чемпионата.
1: Серьезно?
2: И заявили, что Франция победит вообще в легкую.
1: Ну, окей, тогда посмотрим, во-первых, насколько пермский политех не ошибается, во-вторых, Тимур вот очень хочет тоже выиграть в этом мероприятии, а ты же на них как раз ставишь, да?
2: Я ставлю на финал Франция-Аргентина и на реванш сборной Франции.
1: Посмотрим, насколько ты экстрасенс. Одной строкой еще скажу про мексиканцев. Им тут до игры с Эквадором подарили часы стоимостью, ну, роликсы, стоимостью общей, вот если на всю команду брать, больше миллиона долларов. И, собственно, потом эти часы пришлось сдать, потому что FIFA сказали, такие дорогие подарки считаются, ну, считается, что не могут повлиять на решение или создать конфликт интересов, поэтому один блогер там известный подарил, чтобы они, типа, Эквадор выиграли. Типа, я вам дарю часы, а вы будьте добры с Эквадором, разберитесь на поле.
2: Колумбийцам?
1: Мексиканцам. А им пришлось эти часы отдать обратно этому блогеру, потому что нельзя такие дорогие подарки. Дальше. Мексиканцы устроили адскую ночь футболистам сборной Англии, когда, собственно...
2: Не помогло. В преддверии игры, накануне, они всю ночь возле отеля, где остановились
1: англичане,
2: они устраивали фейерверки, дудели в дудки, били в барабаны,
1: чтобы
2: орали.
1: Чтобы не выспались.
2: Но это не помогло.
1: Все равно англичане выиграли, так что вот. Не рой другому яму, сам в нее попадешь, как говорится, да? Вы знали бы они наши русские пословицы и поговорки? Вот не делали бы таких глупостей, сказали, о, ну русские давно еще сказали, нельзя рыть яму другому. И еще хотела рассказать про Норвегию, да, которая сенсационно обыграла Бразилию и вошла в четвертьфинал чемпионата мира. Во-первых, десятки человек пострадали в Осло при праздновании победы сборной Норвегии. Они там так сильно радовались этой победе, что, во-первых, не спали всю ночь.
2: Сожгли дракар.
1: Гудела Норвегия. И порядка 30 человек оказались в итоге в больнице. У кого-то ожоги от фейерверков, кто-то поломанный, переломанный, у кого-то интоксикация после алкоголя. Короче, ну, жесть. Вот так вот они отмечали победу своей сборной. И еще после выступления сборной Норвегии на чемпионате мира интерес к викингам вырос почти в 2.5 раза. Вот, это отмечают местные создатели сайтов про викингов. Uh-huh. Ну, то есть к культуре, в принципе, Норвегии, к истории и прочему начался повышенный интерес. Вот так вот. Тоже один интересный момент. Я уже молчу про то, что у нас ученые доказали, что удары головой по футбольному мячу повышают риск развития болезни Альцгеймера. Ну, это просто как бы, что все футболисты, когда вот это бесконечно бьют башкой об мяч, ну, как бы к старости могут кучу болячек заработать, но это так уже просто одной строкой. Мне кажется, это очевидно, да? Uh-huh. Если все время головой в что-то биться, наверное, ничего хорошего для здоровья организма.
2: Нет. Если тут постоянно об что-то биться, можно Альцгеймера добиться.
1: Вот. И ученые так и говорят примерно. Так, ну что, про футбол вроде как все и самое интересное рассказали. К другим темам после музыки перейдем.
0: Свои люди.

0: реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
4: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppl.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио Югра.
1: Так, а вот знаешь, тут девушки.
2: Так.
1: Какие? Но делятся пополам.
2: Что ты вообще?
1: Объясню.
2: Заикаешься.
1: Вот пишет Алла.
2: Так, здравствуйте.
1: Здравствуйте, как дела у вас в Югре? Только подключила, бежала с магазина до машины, ливень, а хватит про футбол. Да? Это такое сообщение.
2: Да.
1: От Аллы. А от Елены, наоборот, обратно, прям полярное сообщение. Ага. Добрый день, всем позитива, все будет хорошо. Ну, я не про это полярное. Вот. Меня 5 лет назад сын, когда начал ходить на тренировки по мини-футболу, а дома звенели окна и разлетались интерьерные принадлежности, посадил на футбол.
2: Подсадил, так.
1: Щитки, гетры, Роналду, Месси, Неймар, Мбаппе. Сейчас в интернете все чаще вересуется Холланд, норвежский футболист.
2: Да.
1: Покорил мое сердце своей неординарной внешностью, харизмой, самоиронией. Человек, который заставит улыбнуться. Историческая победа Норвегии над Бразилией. Оформил дубль, догнал Месси с Мбаппе в гонке бомбардиров.
2: Ого, вы Лена, столько уже... Все, понимаете о футболе, какие-то слова употребляете, как будто бы понимаете, что пишете. Нет, это я шучу, я четко вижу, что вы понимаете, но для меня половина вообще непонятна. Дубли какие-то там.
1: И скидывает видео, такое мемное видео, типа Холланд не боится ничего, кроме собственного отражения.
2: Да, тут есть видео, где он сидит за столом и в какой-то момент посмотрел на зеркало, он сидит за столом и ест, в какой-то момент увидел свое отражение в зеркале, аж поперхнулся.
1: Испугался.
2: Очень забавное видео, на самом деле. Это есть Холланд, да, вот так вот он выглядит. Ну, кстати, чисто вот норвежская, да, у него внешность. Не перепутаешь. Ну,
1: тебе нравится прическа?
2: Ну, ему идет.
1: А,
2: тебе такая вряд ли пойдет, Тимур.
1: Ага. А когда я так ходил с косичкой, с хвостиком, Марина говорила, постриги, что-то как чмо. Вот так и говорила.
2: Во-первых, нет. Во-вторых, у тебя не так было. Не увидишься, там виски выбриты, стильненько, все назад аккуратненько зализано. А ты вот это, как попало ходил. Как будто ты рок-музыкант, который 5 лет назад забил на себя, и сейчас просто вот это отращиваешь хвост, и все.
1: Надо мною тише. А Алла еще пишет, что с голосом у вас?
2: А что с голосом?
1: Все нормально.
2: Может, это приемник у вас что-то как-то?
1: 20 сентября отдадим его.
2: Это ты про выборы?
1: В рамках единого дня.
2: Обязательно. У нас есть голос, и мы им распорядимся как нужно. А вообще у нас вроде все хорошо. Не болеем, голос так что нормальный. Возможно, у вас, Алла, приемник что-то у нас как-то неправильно передает. Ну ладно, раз про футбол у нас не все девчонки любят новости. Знаете, я вам хочу какую чисто девочковую новость рассказать. Хотя Тимуру она тоже должна быть интересна. Ты же увлекаешься космосом, правильно?
1: Да.
2: И ты прекрасно знаешь астронома, которого зовут Владимир Сурдин.
1: Да.
2: Ты мне даже иногда его ролики включаешь на YouTube. Так вот, этот Владимир Сурдин прокомментировал федеральным СМИ очень интересную информацию. Короче, он сказал, что у нас Земля сейчас снижает вес, худеет. И я когда читала эти заголовки, я думаю, господи, даже Земля похудела к этому лету, а я нет. Да что ты будешь делать? Но, если честно, Земля постепенно теряет массу из-за всего... Сейчас скажу. Из-за испарения атмосферных газов и воды в космическое пространство. Это Сурдин сказал. Но он говорит, что она как бы у нас Земля и худеет, и толстеет, потому что на нас падает огромное количество.
1: Пыль.
2: Не только пыль, там много всяких космических веществ. Это и пыль метеоритная, это и кометы, астероиды и много чего еще. А из нашей атмосферы, наоборот, улетучиваются газы, пары воды, испаряются океаны. И он говорит, что здесь как бы баланс, то толстеет, то худеет, но он говорит, что все-таки худеет чуть больше, чем получает. То есть у нас женщина, как истинная леди, всегда немножечко избавляется от лишнего, получается. Всегда немножечко на диете. Ну вот так вот. Но при этом он говорит, что все равно хватит и воды, и атмосферы на миллиарды лет. Так что если она хоть и незначительно там худеет за год, ничего страшного. Но меня, в принципе, сегодня эта новость позабавила и удивила.
1: Сурдин супер крутой, супер классный, очень добрый. И жалко, что ему 73 года уже, потому что у него есть куча всевозможных мечт. Он говорит, и каждый раз, когда вот я его смотрю, он всегда такой, ну так жалко, что вот я вот, наверное, не доживу до тех времен, когда там Бетельгейз взорвется, условно говоря, да, потому что это так красиво и так
2: романтично.
1: Мне кажется,
2: никто из нас не доживет.
1: Ну так жалко. Ну, он, кстати, прогнозирует, что в ближайшие 30 лет может произойти. Типа мы установили, что там ближайшая к нам звезда уже взорвалась, условно, и свет вот этот вот взрыва мы увидим там, потому что по изменениям ее... пульсации, можно сделать выводы, что она уже истощилась и превращается в карлика, а до этого должно произойти кое-что другое, типа взрыва, разлетится вся масса этой звезды в разные стороны, все выжжет там на орбите, что находится, и даже долетит до нас. Ну, то есть оно уже случилось там, условно, 3000 лет назад, и вот до нас этот свет летит.
2: А мы тут переживаем из-за того, что на Земле происходит. У нас, может, через 30 лет что-то поинтереснее будет, а мы тут мирские свои заботы, да, переживаем.
1: Короче, супер крутой чувак, я его очень хочу на эфир позвать, но
2: позови.
1: Он, ну, не идет он к нам. Он вот ходит по федеральным СМИ, на подкасты ходит, а к нам не идет. Я уже заходил через
2: Вокале.
1: Может,
2: мне надо позвать?
1: Через Российскую Академию Наук, Институт там прикладной астрофизики или что-то такое. Ну, короче, они, ну, просто выходил на людей, которые узнают, говорю, передайте контакты, пусть там свяжутся как-то или нам, не знаю. Они такие, да, хорошо, ну ничего, дальше ничего.
2: Давай я позову.
1: Давай, найди сначала контакты и зови.
2: Ладно, и еще одна новость, тоже такая, мне кажется, девочковая. А вообще серьезных новостей у меня сегодня много, я их обязательно попозже расскажу. А пока потрясающая на самом деле женщина, я сегодня посмотрела некоторые ролики в соцсетях. Короче, в Америке сейчас набирает популярность, хотя она и без этого была популярна. Одна женщина, ей 96 лет. Можешь себе вообразить, 96 лет бабуля, ну я уж по-другому здесь сказать не могу. Ну, простите, до 100 осталось там 3,5 года, да? Ее, короче, хотят сейчас выселить из дома престарелых за то, что она устраивает слишком шумные вечеринки там. Я пока начитала, я думаю, господи, всем бы так жить вообще в старости, как я.
1: Как этот анекдот, знаешь, типа, здравствуйте, нам, наверное, придется с вами, короче, уже договор-то расторгать и потихонечку готовьтесь к выселению. Он такой, что случилось? Ну, знаете, на вас соседи жалуются, то, что вы очень сильно шумите, устраиваете громкие тусовки, слушаете музыку. Он говорит, а кто жалуется? Ну, соседи снизу. Так там же этот... Как он называется-то? Дискотека. Вот.
2: Клуб ночной.
1: Ночной клуб. Надо, что хозяин говорит, так в том-то и дело, что...
2: Что
1: это
2: вы
1: очень странно,
2: похлеще,
1: что
2: чем они устраивают.
1: Жалуются ночной клуб.
2: Ну, в общем, она ведет свои соцсети, представляете, 96 лет ведет, во-первых, ТикТок у нее есть, и запрещено грамм еще. И там у нее почти 20 миллионов подписчиков, представляете? И они вот смотрят за ее вот этой удалой, удалецкой жизнью. Такой жизнью, да. И вот ей 96, и она показывает реальное письмо, говорит, смотрите, мне сегодня прислало руководство дома престарелых, в котором она живет, письмо, что если я буду повторять такие вечеринки, какие вот она делает, меня скоро выселят. И после этого она начала рассказывать подробности этого письма, параллельно красится в камеру, надевает на себя там бусики и говорит, все, я готова к очередной пати, погнали. Такая классная бабуля вообще.
1: Привет тебе, Марина, большой от наших слушателей, от Александра и Андрея.
2: Ой, спасибо большое. Мне персонально?
1: Наверное.
2: Какая прелесть. Спасибо огромное.
1: Ну, здоровкаются, мы им не отвечаем, они говорят, ощущается дискриминация.
2: Огромный привет вам, Александр, Андрей и все наши слушатели. Услышимся в новом часе уже. Всем привет.
0: Свои люди.

0: Местное время 16 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Рената Гасанова. Еще 5 семей коренных югорчан смогут улучшить жилищные условия. Югра вошла в топ-10 регионов России по социально-культурной адаптации иностранных граждан. Полиция Сургутского района спасла 2 малышей, оставленных без присмотра родителей. Несколько решений, касающихся жилья, строительства и других сфер, приняли на заседании правительства Югры. Основными нововведениями в своих соцсетях поделился губернатор Руслан Кухарук. Так уточнен порядок расчета социальных выплат на улучшение жилищных условий коренных северян. В документ также внесли требования к приобретаемым помещениям. Кроме того, субсидии перераспределили между муниципалитетами с учетом реальных потребностей и темпов освоения средств. Благодаря этому получить современные квадратные метры смогут еще 5 семей. Помимо этого, одобрена оптимизация градостроительных процедур, позволяющая быстрее реализовывать проекты комплексного развития территорий. Также расширяются полномочия градостроительного совета Югры. К обсуждениям будут привлекать и правообладатели земельных участков. Существенные средства пойдут и на развитие ЖКХ. Из окружной казны дополнительно выделяется 416 миллионов рублей на программу развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики. Деньги пойдут на подготовку к осенне-зимнему периоду Нягани, Югорской, Покачи, а также на капитальный ремонт котельной в Октябрьском районе. Югра заняла 9 место в общероссийском рейтинге по социально-культурной адаптации иностранных граждан за прошлый год. Соответствующими занятиями охватили 25 596 человек. Этот показатель также стал вторым среди субъектов Урала. Об этом говорили на заседании межведомственной комиссии округа по противодействию экстремистской деятельности. Губернатор Руслан Кухарук подчеркнул, что в приоритете югорских властей безопасность жителей, сохранение межнационального и межконфессионального согласия и недопущение распространения деструктивных идей. Контроль за этим осуществляют в том числе правоохранительные органы и общественные институты. Общие усилия всех структур должны быть синхронизированы, отметил глава региона. Важной частью этой работы стал запуск пилотного центра социальной и культурной адаптации. Его открыли в мае на базе ОНО Дома народов Югры в Ханты-Мансийске. Здесь за первые полтора месяца лекциями на основе адаптационного курса, разработанного ФАДН России, воспользовались свыше 1500 иностранцев. Занятия помогают мигрантам познакомиться с российским законодательством, традициями, культурой и правилами поведения в обществе. Излишняя самоуверенность за рулем вновь привела к печальным последствиям. За последние выходные на югорских трассах зарегистрировано 4 ДТП, в которых 2 человека погибли и 3 получили ранения. Так, накануне в Сургуте 22-летний водитель Volkswagen при повороте налево не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с мотоциклом Suzuki. В результате владелец двухколесного транспорта получил травмы. Также госавтоинспекция Югры задержала 35 водителей с признаками опьянения. Еще 33 автомобилиста привлекли к ответственности за выезд на полосу встречного движения и 69 за нарушение правил перевозки детей. И последнее. Полиция Сургутского района предотвратила беду. Сотрудники вовремя заметили и спасли 2 малолетних детей, которые остались без присмотра взрослых. Все произошло в поселке Барсово в ночь на 1 июля. Экипаж патрульно-постовой службы, проезжая по улице Обской, услышал детские крики. В окне первого этажа они увидели плачущего 2-летнего ребенка. Как оказалось, рядом был второй малыш, которому 4 года. На место срочно вызвали специалистов отдела по делам несовершеннолетних. Благодаря быстрым и четким действиям детей успели забрать до того, как ситуация стала критической. Их поместили в медицинское учреждение. Далее было установлено, что 23-летняя мать оставила спящих малышей одних и поднялась в квартиру сестры этажом выше и уснула, а утром не нашла их дома. В качестве наказания женщине грозит штраф от 500 до 2000 рублей. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама. Автомол. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили 300 рублей. Автомол86.ру. Радио Югра. Главное окружное радио. Они отвечают за свои слова, имеют свое мнение, называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: 4 часа уже, начало 5-го. Я бы, знаете, хотела перейти к теме бензина и топлива, но через один опрос любопытный. Теперь постараюсь объяснить, как это связано вообще. Но для меня, когда сегодня вот информационную вообще картину дня смотрела, для меня эти новости как-то рядышком оказались почему-то. Объясню почему. В общем, у нас в стране прошел опрос, в рамках которого россиян просили назвать наше с вами главное качество, какая-то черта характера, которая присуща всем народам в России. То есть вот если человек из России, то вот россияне, да, вообще какие у нас главные качества? Характеристики. Характер у нас какой?
3: У людей?
2: Да, да, да. Вот самое главное качество, какое ты бы выделил?
3: Терпимость.
2: Это твой ответ?
3: Это, по-моему, ответ должен быть у всех. Ага. Терпимый. Капец, какие терпеливые.
2: Вот.
3: Очень сильно терпеливые.
2: Получается, что довольно правдоподобный опрос.
3: Не терпеливые, которые, ну, как бы там, ноги о нас вытираем, мы будем терпеть, а именно терпеливые с точки зрения вообще всего. И международной повестки, политики, и внутренних каких-то проблем, и в семейном плане, и в плане там начальник, подчиненный, во всех смыслах это слово очень терпимый.
2: Терпимые.
3: И терпимые мы еще и по отношению к дурости других людей. Терпимы по отношению к тем людям, которые нас раздражают. Ко всем, ну как это, знаешь, национальностям, религиям, вообще понятиям, вероисповеданиям, мировоззрением.
2: Это тоже больше про толерантность, да?
3: А слово терпимость здесь не в плане, что мы терпим что-то негативное. Мы терпимо вообще относимся ко всему.
2: Толерантно, да.
3: Пусть окей. Будет толерантно, можно так сказать.
2: Ладно.
3: Ну, вот терпимость.
2: В общем, Тимур считает, что наше главное качество у россиян — это терпение. И ты абсолютно...
3: Да не терпение, а терпимость.
2: Ты абсолютно угадал, потому что терпение назвали абсолютное большинство россиян главным качеством нашим с вами. Терпение в основе всего, самое главное, присущее всем без исключения, действительно очень у нас терпеливый народ, считает большинство россиян. Если говорить про другие хорошие качества, то мы также отметили, что нам присуще трудолюбие.
3: Слушай, ну вот это вот терпение, как ты говоришь, это же не только в хорошем плане, это еще и в негативном ключе можно, да? Потому что вот это терпение по жизни, когда ты... Тебе не нравится работа? Ну, я терплю. Мне не нравится коллектив, но я буду терпеть, потому что зарплаты 3 дня осталось. Мне вообще бесит все, что меня окружает. Ну, у меня отпуск через 2 недели, потерплю. Меня раздражает, что происходит вокруг, но я, ладно, просто потерплю, а вдруг что-то будет хорошее дальше. То есть мы как бы вот в своем терпении и терпимости сидим, ничего не делаем, как правило. То есть, ну, не меняем. Вот
2: ну, ты
3: сидишь, говоришь... Вот пропили Россию-матушку. Ну, это в кавычках, я так не считаю. Просто это такая, знаете, крылатая фраза. Ну, ты ничего не делаешь для того, чтобы отрезвить ее.
2: Смотри, ты правильно говоришь, что у любого качества есть 2 стороны медали. Вот это одну из плохих ты назвал. Но есть и хорошие, ты же понимаешь прекрасно.
3: Как, да? Знаешь, там муж жену бьет, а она терпит, потому что у нее дети. Совместно нажитые с ним.
2: Ну, окей, я думаю, что здесь все-таки про другое терпение россияне говорили, но тем не менее. Также мы трудолюбивые, мы про себя так говорим, это одно из самых тоже наших главных качеств. Мы патриотичные, абсолютное большинство россиян считают, что у нас в стране живут люди-патриоты, по большей части, понятно, да? И еще мы дружелюбные, вот такие главные хорошие характеристики выделили россияне про себя.
3: Да.
2: Если говорить, ну мы же правда дружелюбные.
3: Ролик по поводу толерантности. Вот вспомнился мне ролик, видел на выходных в YouTube. Там решили провести такой социальный эксперимент. Темнокожий парень, студент, видимо, вышел на улицу, и его снимает скрытая камера. Не знаю, какой регион, но... Ну, не суть, короче. У него рюкзак. И он на этот рюкзак наклеил записку такую, знаешь, типа «Вали в свою страну» написано у него. Ну, как будто кто-то ему приклеил на спину.
2: Но это эксперимент, что он сам наклеил.
3: Это эксперимент, да. Ну, кто-то будет обращать на это внимание, кто-то будет ему что-то там рассказывать, подходить. И в итоге суть этого эксперимента, итог, свелся к тому, что подходили люди
2: и
3: незаметно снимали, чтобы он не видел и как бы не акцентировали на это внимание, чтобы он не расстроился.
2: Чтобы не заметил.
3: И вот какой-то там блогер американский, американский с этим видео столкнулся, заметил, говорит, посмотрите на степень вообще толерантности, дружелюбия.
2: В российском обществе.
3: Да, и вот на такое понятие, как есть расизм, нет расизма.
2: Это абсолютно истина. Я же говорю, да, вам, что миллион роликов смотрю на YouTube о россиянах, о иностранцах, которые приехали и живут в России. Среди них много африканцев, очень много чернокожих, темнокожих, да, очень много людей, например, там, с особым разрезом глаз, ну, в общем, отличающихся от славян, например, да. И вот они говорят, что никогда за все время пребывания в России ни разу не столкнулись с каким-то расизмом, национализмом там и вообще какими-то вот этими моментами, когда их отличали от всех. Более того, когда узнают большинство, абсолютное большинство россиян, когда узнают, что перед ним иностранец, и ему нужна помощь вот в ориентации в пространстве, да, например, подсказать, где, куда, что идти, куда сесть, поехать и так далее, говорит, ну, никто не отказывает, ну, потому что вот действительно мы такие. Вот, из плохих качеств и черт россияне в первую
3: наших?
2: Очередь... Да, наших россияне.
3: Ну, лень.
2: В первую очередь... Нет, кстати, не лень. Но если мы трудолюбивыми себя считаем...
3: Я не считаю трудолюбие.
2: Ну, это не ты. Это абсолютное большинство россиян.
3: Ты меня тоже спроси.
2: Ну, ты трудолюбивыми себя считаем.
3: Я не считаю трудолюбие.
2: Ну, это не ты. Это абсолютное большинство россиян.
3: Ты меня тоже спроси.
2: Ну, мы услышали твое мнение. Ты сказал...

0: Мы не вот эти болванчики, которые... А, hello, John, how are you? I'm fine, oh, спасибо. Ну, у меня собачка умерла, но я тебе буду улыбаться. Ну, мы не такие, мы, типа, искренние. Ну, если нет причин улыбаться. Вот у меня сегодня нет причин улыбаться. Ведь мы улыбаемся не потому, что априори хороший день, и я живу, и у меня все хорошо. Это вот блогер ездит в очках и постоянно говорит: солнышко, привет, привет, солнышко, птички, хорошее настроение. Ну, вот меня раздражает он. Вот его улыбка меня раздражает. И, мы надо повод. Нам нужен причина или повод. Нам дали премию, мы капец как будем улыбаться.
1: Искренне.
0: Причем внезапную, да, знаешь. Выиграли в лотерею. О, да я буду счастлив.
1: Ты заметил, хорошо.
0: По акции хлеб купил, у меня уже классно. Я хожу, улыбаюсь, радуюсь жизни. Но у меня должна быть причина.
1: Искренность, ты правильно заметил. Это тоже, кстати, одна из тех характеристик, которые россияне про себя говорят. Так вот, смотри, я вообще к чему этот опрос решила рассказать перед темой бензина и топлива. Почему? Потому что терпение — это самое главное качество россиян. Это сами россияне говорят в рамках соцопроса. И вот, пожалуйста, следующая новость. В Госдуме призвали россиян потерпеть проблемы с топливом. Перетерпеть эти проблемы.
0: Так, мы так и делаем.
1: Я такая думаю, ну вот же ж, наше самое главное качество-то и не то чтобы давят, но как-то вот на нем играют, можно сказать. Глава, более того, это глава транспортного комитета Госдумы, то есть это профильный комитет, который специализируется вот на темах транспорта. Зовут его Евгений Москвичев. Надеюсь, я правильно фамилию читаю, потому что там буква Е в конце. Вот либо Е, либо Ё. Может, Москвичев. Простите, уважаемые депутаты, если неправильно назвала вашу фамилию. Ну, кстати, ни на одном ресурсе, даже на сайте Госдумы, не стоит буква Ё. Тогда будем делать вывод, что все-таки Москвичев, наверное, да? Ну, короче, вот он глава транспортного комитета, и он призвал российских водителей проявить терпение на фоне ситуации с бензином в стране. А мы, собственно, это терпение проявляем уже и не первый день. Так что нас даже призывать не надо. Мы вообще поняли, что мы самые терпеливые люди в мире, поэтому и не такое перетерпевали, как говорится. Но забавно, на самом деле, когда, причем эти новости я увидела в одном источнике с разницей там несколько минут. Я такая, ну вот, понятно.
0: Онищенко.
1: Да.
0: Заявил.
1: Геннадий Онищенко, это бывший санитарный, главный санитарный врач нашей страны в прошлом, да, сейчас он просто академик Российской Академии Наук, очень много всего комментирует.
0: Заявил о том, что да, это в целом хорошо, что бензина нет в стране. Мы будем ходить пешком и от этого становиться здоровее.
1: Да, топливный кризис
0: потому
1: будет приятно влиять на россиян.
0: Потому что физическая активность, это классно. Угу. Я думаю, вот, а кто ему вообще звонит с этими вопросами? Алло, здрасте, товарищ Онищенко, а как думаете, отсутствие бензина на некоторых заправках в России, это хорошо или нет? Он такой, вы знаете, хорошо. Вот,
1: значит, он дал интервью,
0: или
1: издание
0: он
1: называется, говорит, нет, издание называется «Говорит Москва», они взяли у него интервью, в рамках которого он это
0: какой,
1: сказал.
0: С какой целью они задали этот вопрос? Как вы думаете, насколько положительно влияет отсутствие бензина в стране?
1: Нет, Тимур, возможно, вопроса вообще такого не
0: или
1: было.
0: Или он сам
1: просто
0: решил?
1: Сам, возможно, да.
0: Алло, «Вечерняя Москва» или кто там?
1: Говорит Москва.
0: У меня есть комментарий. Я хочу заявить, что отсутствие бензина — это хорошо.
1: Да, они ему позвонили по одним вопросам. Он может...
0: Я пытаюсь понять, как эта новость стала федеральной повесткой. Как?
1: Ну, потому что...
0: Причем это не первое его заявление такое, за которое, вот знаешь, этот фейспалм вот этот вот. Когда ты берешь ладони себе по лицу так...
1: А все правильно, Тимур, у нас... Ты же открыл эту новость, потому что тебя она возмутила немножечко. Это вот все, что, на что обратят внимание читатели, это все активно тиражируется в СМИ. Вот ты ответил на вопрос, как это становится федеральной повесткой. Все, что интересно, все становится федеральной повесткой, чтобы люди открывали эти новости.
0: Ну, я просто хочу понять. Мне, наверное, немножко завидно. Как можно говорить вот какую-то отсебятину полную так, чтобы тебя цитировали федеральщики?
1: Ну, если у тебя
0: что
1: есть
0: нужно
1: имя...
0: Такого? Как создавать инфоповод? Вот такой вопрос. Что мне надо сказать сейчас, чтобы кто-нибудь про это написал? И там «Вечерняя Москва», например, кто-то говоришь «Ночная Москва» или какая-то.
1: Ты можешь сказать все, что считаешь нужным. Главное, чтобы про это услышал кто-то другой, да, кто захочет тебя процитировать.
0: Что эксперт?
1: Просто среди наших слушателей, например, нету крупных блогеров. А то бы какой-нибудь крупный блогер давно тебя уже начал цитировать, Тимур, я уверена.
0: Эксперт заявил.
1: Все твои заявления в эфире можно каждый день на цитаты вон разбирать. И очень иногда такие, знаешь... спорные.
0: Да, эксперт заявил, что подорожание хлеба позитивно скажется на здоровье россиян. Потому что мы его меньше будем есть.
1: Не потолстеем.
0: Соответственно, меньше мучного, меньше углеводов.
1: Да.
0: И мы будем худее. Правильно?
1: Лишний
0: вес – это вред здоровью, а значит, если норма веса – это польза здоровью.
1: Угу.
0: Все, значит, получается, чем дороже хлеб, тем здоровее нация.
1: Угу.
0: Процитируйте меня кто-нибудь. Ну, классное же заявление. В стиле вот Онищенко.

0: Ну, кстати, я, может, даже и не против, если нам, как в Великобритании, будут давать всякие плюшки за ходьбу. Короче, в Британии ввели новую систему, они там за ходьбу, ну, чтобы стимулировать людей больше ходить, будут выдавать скидки, например, ваучеры на покупки всевозможные в супермаркетах, кафе, ну, например, давать купон там в кафешку или скидку 30% в каком-нибудь продуктовом или в интернет-магазинах. Представляете? 30 минут достаточно для этого прогуляться в день, и единственное, что как они это, наверное, будут по каким-то этим шагомерам или как. Ну, это можно на собаку прицепить, и она на тебе нагуляет эти 30 минут без проблем. Поэтому я не знаю, как они это будут все определять, но, тем не менее, вот федеральные СМИ у них пишут, что таким образом будут стимулировать людей на прогулки. Я вот думаю, что у нас бы эта тема тоже сработала. Прикинь, тебе говорят, Тимур, если 30 минут в день гуляешь, тебе, например, скидка 50% там вот в пивнушке соседней. Пойдешь гулять 30 минут в день?
1: Нет.
0: Ну, тогда скидка 30% на каком-нибудь Валберс или Озоне, на любой товар.
1: И я просто хожу гуляю каждый день по 30 минут?
0: Да.
1: В любой момент времени?
0: Да.
1: Ну, в целом могу на работу 15 и с работы 15.
0: Ну, типа того.
1: И мне что-то классное, да?
0: Да. Ну, стимулируешь, согласись, больше, да, гулять. Вот и все. Вот так вот решили через
1: даже
0: материальные
1: если,
0: поощрения.
1: Если бы ты сейчас вот как бы меня пытаешься, я понимаю, оскорбить про пивнушку там или про еще что-то.
0: Нет.
1: Если бы мне предложили, давай ты
0: пешком. Ну хорошо, в книжный магазин, Тимур.
1: Давай ты пешком до работы будешь ходить и с работы до дома пешком.
0: Да.
1: А тебе безлимитное посещение бассейна, например, месячное.
0: Круто, это очень круто.
1: Я бы даже на это купился.
0: Молодец. Надеюсь, на это ты купишься активнее, чем на пивнушку.
1: А нет, мне вообще не интересует алкоголь, если честно, это вред здоровью.
0: По крайней мере, в понедельник он тебя точно не интересует, правда?
1: Мне так тяжело врать, вот честно.
0: Доживем до пятницы, а там посмотрим.
1: Вот это вот, ну, когда изо рта вырывается неправда.
0: Вот скажи, какая на вкус ложь?
1: Горькая.
0: Горькая. Лучше горькая правда, чем сладкая ложь, да, говорят. На самом деле, тему топлива мы с вами обязательно продолжим через несколько минут. Почему? Потому что, вот помните, 4 числа, в субботу, должен был начаться эксперимент в Орловской области, и он начался. Мы расскажем, какие результаты у этого эксперимента. Пока не спойлери, даже не вздумай.
1: Угу.
0: Короче, у них действительно с 4 числа началась заправка по номерам машины. Помните, мы говорили, 4 числа приезжают, заправляются те, у кого номер машины начинается на 0 или единицу. 5 вчера заправлялись те, у кого двойка и тройка. Сегодня у них заправляются те, у кого номер начинается с 4 и 5. Завтра, соответственно, 6, 7 и так далее. Вот такая у них система, и она реально заработала. Все, кто говорили, это фейки, наверное, кто-то что-то приврал, приукрасил. Ничего подобного. Заработала. Насколько это вообще оказалось продуктивным или контрпродуктивным. И не только, как у нас, в принципе. Вообще сейчас очень много новостей с топливного рынка. Так что эту тему продолжим буквально через 7 минут.
2: Свои люди.

0: Хочу быть вместе с ней.
1: Возьми с собой счастье.
0: Хочу быть вместе с ней.
1: Возьми с собой счастье. Возьми с собой счастье.
0: Так бывает.
1: Счастье есть. Его не может не быть.
2: Радио Югра. Реклама.
3: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
4: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Ну что ж, продолжаем топливную тему.
2: Ну, да, а можно пару смешных комментов? С вашего позволения.
1: Пожалуйста.
2: Мариночка. Сергей пишет: «Здравствуйте, алкоголь – это враг, а солдат врага не боится. Он с ним борется всеми возможными и доступными способами, особенно по акции, когда, знаешь». Написал нам Сергей. Спасибо. Спасибо.
1: Мы вас поняли.
2: Ну, после этого нам надо каждый раз говорить. Минздрав предупреждает.
1: Каждый раз не надо, Тимур, поверь мне. Можно сказать в начале эфира и в конце эфира и сказать, что каждый раз, когда мы касаемся темы алкоголя, не забывайте, пожалуйста, что алкоголь вреден для здоровья. А вообще, да, аналогия интересная.
2: Что там? Алексей нам скинул видео. Терпения может не хватить, пишет: «Объездная дорога Сургута. Туалет открыт с 7 утра до 10
1: вечера».
2: До 10 вечера. И, ну, тут надо, наверное, слушать со звуком. «Объездная дорога через Новый мост, кажется, 34-й километр». А что? Туалет не работает, закрытый, да, или что?
1: Да нет, имеется в виду, что а если ночью захочется в туалет, то все получается.
2: А, ну получается.
1: Я, в принципе, знаете, Алексей, спасибо огромное вам за это видео. Я, в принципе, удивлена, что у нас на трассе есть теперь такой современный биотуалет. Я потому что, ну, первый раз такой вижу. Вот я смотрю просто видео. Угу. Что-то за туалетом творится, да? Поскольку он работает не круглосуточно, кто-то просто идет за туалетом. Ну, все понятно, посыл,
2: в общем,
1: понятен.
2: Нам Марина рассказывала, что в одной из областей, какая Тульская или какая там Томская,
1: о чем
2: Тверская,
1: речь?
2: Где по цифрам можно заправляться, четные, нечетные.
1: У тебя вообще проблемы с регионами, ты никак не можешь запомнить, что в Вологодской области ограничение алкоголя, так. 2 часа в сутки только продают.
2: Так.
1: А вот,
2: Орловская,
1: Тимур. Я про нее сейчас расскажу, кстати.
2: Так вот, да, нам тут Георгий пишет: на каждый день просто делаешь стул, никакие ограничения по цифрам в номере для тебя не помеха. И на этой фотографии очередь на заправку. И среди машин затесался парень, который сидит на стуле. Стул со спинкой. На спинке с обратной стороны написан номер S-997-OM Патриот. У вас и галочка такая, знаешь, ну, шильдик автомобиля. Вот, а в руках у него канистра.
1: Угу.
2: Как бы, ну, я же приехал на машине. Ну, то есть, требования к машинам какие?
1: Ну, типа, наверное, чтобы 4 колеса хотя бы были.
2: Четыре колеса и руль. Этого достаточно, да? Вот нам говорят, там, нельзя заправлять в канистры. Но я же могу, ну, могу прикатить автомобиль, правильно? И залить его, и потом слить из него бензин. Ну, то есть, вот это зачем? Вот эти вот...
1: Ну, рассчитано вот на людей, которые не будут так заморачиваться, как ты сейчас описал, я думаю.
2: Там вот людей поймали в Краснодарском крае, 1000 литров бензина, которые везли, им теперь там грозит,
1: да,
2: что-то несколько лет.
1: Да, это я еще в пятницу рассказывала, да, про Краснодарский край. Они хотели перепродавать на местном рынке. А вообще таких уже задержали по всей стране, в разных регионах, с десяток таких спекулянтов. По поводу Орловской области, давайте все-таки расскажу, чем там все это дело закончилось. Они действительно в 4 числа, в субботу, ввели эту новую систему, заправка по номерам. И неожиданно для многих, не скажу, что для всех, но для многих, кто не верил во всю эту систему, оказывается, прием-то сработал. Вот, почему? Потому что проезжают мимо корреспонденты, журналисты, снимают на АЗС. Никаких очередей. То есть приезжают только те машины, у которых реально номера машин начинаются с тех цифр, которые сегодня обслуживаются. При этом бензин есть в наличии. И все спокойно, как будто бы и нет никаких ограничений. То есть пока вроде как работает. И несмотря на то, что очень многие смеялись над этой инициативой и говорили: господи, до какой дуристики мы уже дошли. А вот сейчас ты погляди, может быть, Орловская область-то еще и...
2: Пример
1: подаст.
2: А тебя устраивает такая жизнь?
1: Ну, мне не совсем, конечно. Ну, меня, да, в принципе, не устраивает, что есть такие сейчас ограничения. Ладно, бог с ним, с ограничениями. Там 20-30 литров дают, это хорошо, что дают. У меня просто вот сегодня я созванивалась с родителями, Тимур свидетель, с утречка это было. И вот папа, например, у меня последний раз заправлялся 4 дня назад на заправке, которая возле их деревни недалеко.
2: Ну, давай надо пояснять, да, это Пермский край.
1: Пермский
2: это 100,
1: край.
2: 150 километров от Перми, да? Ну, 100, ладно, давай округлим. 100 километров от Перми. Ну, там надо ехать типа 1,5 или 2 часа до Перми. До города.
1: Так вот, папа, получается, заправлялся в АЗС-ке, которая недалеко от их деревни, 15 минут езды, и там бензина сейчас нет. Он поехал в другую ЗС-ку, которая 30 минут уже от их деревни. Там, где бензина нет. Ну, там просто все как бы...
2: Да. Абсурд ситуации заключается в том, что он тратит бензин, чтобы заправить машину.
1: Да.
2: Чтобы найти АЗС-ку, где есть бензин, чтобы заправить машину.
1: В итоге мама с папой звонят моим сестрам двоюродным, ну, племянницам своим, и говорят, а девочки в городе живут, в Перми в самой. Говорят, девочки, где у вас там в Перми вообще можно заправиться, есть где-то бензин или нет? И девочки рассказывают, что их родители, мои дяди с тети, да, получается, которые живут в 70 километрах от Перми в другую сторону, тоже вокруг себя ни одной АЗС-ки не нашли с бензином. Ну, то есть вдали от города бензин вообще закончился. В самой Перми, как говорят девочки, на какой-то заправке есть, на какой-то нету. И еще неизвестно, если доедут, например, родители к этой заправке завтра, вот там останется он или нет, где сегодня они условно заправились. Потому что половина просто в самом городе тоже уже ленточкой перевязана, надпись «бензина нет». Ну как? А вот как? Получается, что в Пермском крае люди сейчас элементарно не могут заправить свою машину. Вот получается так. Потому что бензина, ну вот, по крайней мере, в зоне досягаемости моих родителей, две АЗС-ки, там нет бензина.
2: Угу.
1: И вот, им надо ехать скоро в Пермь как раз к терапевту на прием.
2: 100 километров туда, 100 обратно, это уже 200. Это где-то примерно плюс-минус 15 литров надо потратить, чтобы доехать до Перми и заправиться, да, в случае твоих родителей.
1: Типа того.
2: То есть ты просто 1000 рублей сжег, туда-обратно съездил, чтобы залить 30 литров. 15 потратил, 30 залил. Забавно? Ну, как бы нет.
1: Вот я про это и говорю, что ты меня спрашиваешь, как тебе вот эта система в Орловской области.
2: О, и ты, да, сейчас скажешь, она как бы очень странно звучит, но лучше так, чем вообще никак. То есть ты сейчас,
1: нет,
2: сама себя уговариваешь.
1: Я так не сказала.
2: Ты сама себя...
1: Я же не сказала так, ты дай мне договорить. Угу. Я хотела сказать, что меня никакое из этих ограничений не устраивает. Никакое.
2: А я вот
1: единственное
2: смотрю...
1: ограничение, которое меня более-менее устраивало, это когда выдавали 30 литров на машину, но выдавали. Хоть 2-3 раза в сутки, неважно.
2: Смотрю просто и на комментарии, и на вот эти вот... Ты же нашла эту новость на где-то средства массовой информации, какие-то официально об этом пишут, да?
1: Про что?
2: То есть, ну, про то, что в Орловской области очередей сейчас нет, и благодаря тому, что кто-то по нечетным, кто-то почетным.
1: Ну, по крайней мере, некоторые, да, корреспонденты так сообщают. Возможно, да, они попали в тот момент, когда не было очередей.
2: Вот ощущение, что мы сами себя уговариваем, угу, что да лучше пусть так, лучше мы будем там по нечетным ездить, по четным, зато пусть бензин будет, пусть ограничения, но зато он есть, пусть 100 рублей, но зато это... Мы сами себя уговариваем на то, что это нормально. Больше ничего не хочу говорить, просто, ну, это странно. Мы заправились с Мариной на выходных.
1: Угу.
2: Суббота же была вроде.
1: В субботу.
2: Спокойно приехали, там 3 машины впереди.
1: Ну, была очередь, но совершенно небольшая, минут 10 мы постояли максимум. И, кстати, вот в Орловском правительстве говорят, что вот это, благодаря этой системе сократился поток желающих, да, примерно в 2 раза. И, соответственно, ну, как бы бензовозы успевают подъезжать, заправлять эти АЗС-ки бензином. И люди в очередях не стоят. Ну, в общем, власти Орловской области довольны своим решением. Может быть, они и правы в чем-то, не знаю. Хотя, еще раз говорю, подтрунивали, конечно, над ними все, кто только мог и не мог. Так, ладно, у нас тут в Новороссийске тоже... Почему-то вот про Новороссийск пишут многие, да, вот там на выходных не было тоже абсолютно бензина на весь город. Все СМИ сразу про это писали. Я думаю, а когда напишут, например, про Пермский край, что там реально только, может, в самой Перми остались, а в области там... Пойди еще найди этот бензин.
2: Ну, ты думаешь, журналистов волнуют проблемы жителей деревни Верхней Чехломей? Ну, мне кажется, нет.
1: И Тимур, если что, выдумал это название. Нет такого в Пермском крае. Хотя, я не знаю, надо посмотреть, может, и есть. Так, ладно, между тем, у нас тут вот сроки уборки урожая на юге России сдвинулись на 2 недели. А Коммерсант об этом пишет. Почему?
2: Куда?
1: Ну, вперед, получается, должны были собрать на 2 недели раньше, ага, будут сдвигать на 2 недели позже.
2: То есть, в вашем понимании, можно, когда хочешь, вышел, собрал?
1: Ну, связано это, во-первых, с плохой погодой, соответственно, еще не все успело вырасти, как в прошлом году уже выросло к этому периоду, а сейчас нет. Угу. А во-вторых, вот опять-таки дефицит топлива здесь фигурирует, поставки которого идут с задержкой. пишут нам федеральные СМИ. Так что, видишь, все по цепочке, одно на другое, на пятое, десятое.
2: Я что-то недавно увлекся вот этой вот фермерской темой. Мы на среду запланировали эфир с департаментом промышленности, хотим пообщаться по поводу развития сельских территорий у нас. Есть ли вообще здесь будущее в Югре в плане что-то вырастить, какую-нибудь коровку или какой-нибудь там кабачок, помидорку, огурчик в теплице. Ну, короче, вот обо всем, что связано с сельским хозяйством, мы пообщаемся. Ну, Марин, я вот... Для меня было неочевидно, я не знал, по какому принципу пшеница собирается, например. Вот как понять, что ее можно собирать? Растет пшеница в колосках. Она уже желтая. В принципе, можно. Но у тебя есть такое понятие, как анализатор влажности этой пшеницы. Ты берешь эти зернышки, в специальный аппарат погружаешь, размалываешь, и этот аппарат тебе говорит, что влажность там этой пшеницы, зерен, 25%. Ты понимаешь, что собирать ее нельзя, она еще сырая. Когда влажность опустится там до 13, условно, процентов, можно собирать. Но у тебя есть узкий промежуток времени, типа неделя, две недели максимум, когда ты можешь это сделать. Ты не можешь сказать, у меня нет бензина, через две недели соберу. У тебя просто урожай сгорит, погибнет. Если ты соберешь раньше,
1: я думаю, эти моменты...
2: по каким-то причинам, то у тебя будет качество пшеницы не такое.
1: Я думаю, эти моменты понимают люди, знающие, которые этим занимаются.
2: Там столько, оказывается, параметров, и уровень клейковины содержания, и уровень белка, и уровень чего там только нет. И по всем этим факторам потом делится пшеница на 5 видов. С первого сорта до пятого, условно говоря, кормового, который только можно, там, не знаю, скотине давать в качестве фуража.
1: Между тем, если
2: ты не вовремя собрал, или не по той технологии, или у тебя там комбайн плохо настроен, у тебя вместо пшеничного зерна сечка идет, то ты ее не продашь потом за ту цену, за которую ты можешь продать, если ты вовремя собрал с нормальной техникой. Угу. Короче, вот это прикол такой сельского хозяйства. Если вдруг у фермера какого-то на неделю позже бензин пришел, то этот фермер, возможно, потеряет до половины своей прибыли, потому что он не вовремя собрал урожай, и этот урожай уже нельзя использовать для того, чтобы делать из него муку.
1: Я напомню, что в правительстве у нас говорили, что сельхозпроизводители будут в первостепенном порядке обеспечены топливом, так что их тоже не оставят без этого, не переживайте. У нас, кстати...
2: Ты же говоришь, на две недели перенеслись сроки сбора урожая.
1: Да, в первую очередь из-за погоды. Топливо там как второстепенный фактор фигурирует, но тем не менее, тоже влияет. Между тем, у нас более 70% российских водителей в рамках опроса ответили, что испытывают сложности с заправкой в последнее время. Более 70%. Не знаю, кто вот эти там около 30%, которые вообще не заметили никаких изменений. Интересно еще, в каких регионах они живут. Но точно, кстати, не в Москве, потому что в Москве 85% водителей говорят, что испытывают с этим сложности. В каких-то, наверное, других регионах, в каких не знаю, потому что как будто бы касается уже практически всех. И еще у нас интересный такой вопрос сейчас пошел в стране, не знаю, для чего его проводят, но как вы отнесетесь к появлению АЗС по свободной цене, где можно будет заправиться без проблем, без лимитов и без очередей, но цена за литр топлива может быть гораздо выше установленной? Положительно, пока половина респондентов отвечают.
2: Ну, я говорю, плавно как бы, плавно.
1: Отрицательно 35% не имеют мнения на этот счет. Наверное, они просто не водители, 15% опрошенных.
2: Подталкиваем я тебя, ты меня к мысли о том, что лучше по 100, но пусть он будет, чем и ты сможешь там папе денег дать, он заправит условно, да, он пенсионер, ты ему поможешь.
1: Может, да, может, нет, но этот опрос меня сегодня смутил, честно говоря.
2: У нас в городе неделю были большие очереди на 3 и более часа, пишет Георгий из
1: Томска.
2: Угу. Людям надоело стоять, и сразу все очереди исчезли.
1: Просто все такие, да, надоело, уеду домой, и все уехали, да?
2: А в самом северном городе области жесткие ограничения, чтобы не вывезли весь бензин в Югру. Те, кто туда приезжают заправляться.
1: Про стрижевой, в частности, речь, возможно, идет, да? Потому что как раз стрижевой у нас часто фигурирует в подобных сообщениях. Ну, да, возможно. Но это хорошо, что хотя бы есть там. То есть, пускай с ограничениями, но купить его можно. Это реально лучше, чем когда вообще его купить невозможно. Вот как, например, сейчас ситуация у моих родителей. Как нам сегодня написали слушатели, быстрее бы все это закончилось. Вот могу присоединиться сейчас к этому сообщению.
0: Свои люди.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолия». Поездки по пути.
1: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Ленторе. Хочу доставку цветов заказать.
2: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
1: А, тот самый цветочный у молотка?
2: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
1: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио Югра.
1: Вот о чем говорили.
2: Ты можешь мне объяснить, а как так случилось, что 2 часа пролетело?
1: Бывает. Видимо, темы интересные обсуждали.
2: Очень.
1: Ну, кстати, да, иногда время тянется, а сегодня как-то... Ну, понедельник, может быть, хотя понедельник тоже обычно тянется. Не знаю, квантовый скачок какой-то произошел за 2 часа. Ну, и мы все не заметили, как они пробежали.
2: Ужас.
1: Кто-то заметил последние 2 часа? Расскажите. Для кого-то они тянулись? Куда они делись? Куда ушли эти 2 часа? В какие города? Есть песня про детство, я ее изменила.
2: Я, кстати, ладно, не об этом. Накануне... перед сном, а я очень, знаете, такой тревожный человек, я долго засыпаю, у меня постоянно мысли всякие в голову. Я сам себя докрутил до осознания того, у меня сейчас четкое понимание, почему скорость света именно такая, как она есть. Рассказать?
1: Нет, это долго, потому что вчера ты потратил 20 минут, чтобы мне это рассказать. У нас сейчас нет такого количества времени. А поэтому расскажу вам про банки. У нас вот ситуация...
2: Почему нет еще 2 часа и 7 минут?
1: До конца часа у нас нету 20 минут. Так, у нас, помните, прогнозировали такую историю, и она вот сейчас, собственно, сбывается уже. Чуть-чуть еще осталось до того, как эти банки вытеснят все... скажем так, крупные сейчас. Короче, цифровые банки по количеству клиентов уже практически сравнялись с основными банками. Что такое цифровые банки? Это банки, которые принадлежат маркетплейсам. Ну, например, Озонбанк, Валберисбанк, Яндекс.Банк. Вот эти все истории, они уже набрали такую популярность, что, например, как сообщает нам ВЦИОМ, Озонбанк сейчас оказался на 3-м месте сразу после Т-банка. Уже выровнялись. Валберисбанк пока на 6-м, пока тоже набирает популярность. Яндекс.Банк на 7-м. Ну и, собственно, как вы понимаете, вот первую тройку там занимают основные наши банки, крупнейшие, даже называть их не буду, хотя можно, наверное, да, это Сбер, ВТБ. Вот, ну, а, собственно, на пятки наступают очень уже сильно, очень. В свое время, в прошлом году, и да и в позапрошлом тоже, в рамках Петербургского экономического форума, мысль о том, что скоро эти банки догонят нас, высказывали разные люди, я имею в виду руководители крупнейших банков, типа ВТБ и Сбера, они говорили, что скоро все эти, они станут с нами такими же главными, основными, равными игроками этого рынка. Вот оно уже и случается, и свершается. Неудивительно, что они всячески боялись этого.
2: Так, вывод какой из этого? Хорошо это или плохо, или это... Чем это удобно, чем неудобно?
1: Смотря кому.
2: Ну, тебе конкретно.
1: Мне, как потребителю, чем больше выбора, тем лучше. Чем лакомее условия, а для того, чтобы конкурировать, все банки создают более лакомые условия, мне тоже, как потребителю, лучше. Плохо только для них, потому что, ну, по сути, появился когда-то там условно какой-то маркетплейс, потом создал свой банк, а теперь он уже практически становится в один ряд с крупным банком, который там десятилетиями существует, понимаешь? Для них, конечно, это...
2: Что для тебя банк
1: хорошего
2: вообще? Тут надо вот задать самому себе вопрос. А что я жду от банка?
1: Смотри.
2: Вот ты конкретно, что ты ждешь от банка? Вот банк, допустим.
1: Почему?
2: Как ты принимаешь решение, что я хочу обслуживаться
1: вот
2: у этого банка?
1: Вот смотри, россияне, когда идут в эти онлайн-банки, да, в цифровые банки...
2: А ты можешь на примере своем не рассказывать мне новость, а вот, ну, я же с тобой разговариваю, вот ты от банка что хочешь?
1: Я же тебе вот говорю, это в принципе...
2: Ты конкретно, Марина, что хочешь от банка? У
1: выгоды.
2: Тебя спрашиваю. Выгоды. Все, на этом мы можем ставить точку.
1: Да.
2: И тут конкретно нужно понимать, деньги я могу хранить где угодно. У меня сейчас доступный выбор вообще всех банков, которые существуют на планете.
1: Еще один новый появился.
2: Зарплату мне не обязывает какой-то работодатель. Вот мы, там у нас зарплатный проект вот здесь. Я, хорошо, это у вас зарплатно. А я хочу в Зимбабве банк... госкредит, например, обслуживаться.
1: Ну, это вряд ли.
2: Ну, допустим, опять-таки, ты говоришь правильно, выгода. Угу. Какую выгоду может предложить обычный коммерческий банк, не аффилированный с маркетплейса? Ну, только повышенные
1: ставки, да?
2: Пониженные кредиты, но они ограничены ставкой Центробанка. Все равно так или иначе. Вот, обслуживание бесплатное. Ну, хорошо, сейчас примерно все банки дают бесплатное обслуживание. Примерно у всех банков есть кэшбэк какой-то. А здесь, видишь, фишка новая просто появилась, то, что...
1: Скидки.
2: Скидки на маркетплейсы прямые.
1: Да, да.
2: И так как мы сейчас уверены в том, что практически вся Россия знает о существовании Валберис и Озон, то есть я могу с уверенностью сказать, что больше людей знают о существовании Валберис и Озон, чем о мошенниках.
1: Да, это факт. Это факт.
2: Потому что мошенники продолжают каждый день облапошивать россиян.
1: Да.
2: Вот, получается,
1: так же, как и ПВЗ открываются во всех деревнях страны, да, продолжают открываться.
2: У меня нет карты ни Валбереса, ни Озона, я не рекламирую их, и, наверное, не будет, я не собираюсь их заводить. Так же, как вот этих вот банков, которые привозят на дом эти карточки. Потому что я в них не уверен. Я уверен, вот, например, есть у меня офис какого-то банка в городе, желательно из топ-10. Я туда лучше отнесу деньги.
1: Забавно, но в топ-5 как минимум 2 банка без офисов.
2: Да ну, а случись что, кому я буду смс-ки писать? Извините, пожалуйста, а вот за что вы мне деньги но украли или что?
1: Ну, они в топ-5.
2: Простите, пожалуйста, а как мне через вашего робота?
1: Они даже в топ-4.
2: Я люблю, знаешь, по старинке, чтобы пришел в отделение и устроил там скандал, если на это есть причина.
1: Да.
2: А не писать там и общаться с роботом.
1: Ну, Тимур хоть и говорит, вряд ли он когда-то заведет эти карты. Тем не менее, когда ему надо, он подходит, говорит: Марин, ну у тебя же есть, купи со скидкой вот это. Так что так или иначе ты пользуешься этими картами, но не напрямую, а косвенно, через меня. А так, да, в целом ты прав, у тебя этих карт нету. Но так или иначе, денежку через эти банки ты свою периодически проводишь. Но в целом ты прав. Вот как раз-таки именно для получения скидок и кэшбэка большинство россиян эти банки выбирают согласно опросу. 70% так ответили. Вот и все.
2: Я тебе вот, знаешь, как скажу. Если бы один банк, у которого есть заправки, у него есть много заправок, сеть заправок, да, сказал бы своим клиентам, всем клиентам, например, 20 литров бензина ежемесячно на любую заправку приезжайте, заправляйтесь. Вся страна бы сразу завела.
1: Бесплатно, что ли?
2: Бесплатно, например. 20 литров в месяц каждому клиенту.
1: Все бы завели.
2: Все бы завели. Угу. То есть надо чем-то привлечь. А вот это сидеть, ой, вы знаете, вот наш вот это маркетплейсы душат, и скоро их будет, давайте их запретим. Это, ну, как бы, ну, такое
1: себе. Не совсем эффективное решение, да. Все правильно говоришь.
0: Свои люди.

0: Местное время 17 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Рената Гасанова. Еще 5 семей коренных югорчан смогут улучшить жилищные условия. В Югре стартовало обучение общественных наблюдателей за выборами. Достопримечательности Ханты-Мансийска оценят посетители Московского Арбата. Несколько решений, касающихся жилья, строительства и других сфер, приняли на заседании правительства Югры. Основными нововведениями в своих соцсетях поделился губернатор Руслан Кухарук. Так уточнен порядок расчета социальных выплат на улучшение жилищных условий коренных северян. В документ также внесли требования к приобретаемым помещениям. Кроме того, субсидии перераспределили между муниципалитетами с учетом реальных потребностей и темпов освоения средств. Благодаря этому получить современные квадратные метры смогут еще 5 семей. Помимо этого, одобрена оптимизация градостроительных процедур, позволяющая быстрее реализовывать проекты комплексного развития территорий. Также расширяются полномочия градостроительного совета Югры. К обсуждениям будут привлекать и правообладатели земельных участков. Существенные средства пойдут и на развитие ЖКХ. Из окружной казны дополнительно выделяется 416 миллионов рублей на программу развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики. Деньги пойдут на подготовку к осенне-зимнему периоду Нягани, Югорской, Покачи, а также на капитальный ремонт котельной в Октябрьском районе. В Югре к единому дню голосования подготовят почти 3000 общественных наблюдателей. Они обеспечат легитимность предстоящих выборов. Напомню, за 3 дня, 18, 19 и 20 сентября, югорчанам предстоит выбрать депутатов Государственной Думы, Окружной Думы и Тюменской областной Думы, а также представителей органов местного самоуправления. Всего избрать 290 парламентариев. За всеми процессами будут следить наблюдатели. На первых занятиях им объяснили права и обязанности, алгоритмы фиксации нарушений и правила передачи информации в штаб. А еще правила составления отчетности и работы с бланками. Особое внимание уделили контролю за процедурой голосования и подведению итогов, комментирует председатель Общественной палаты Югры Алсу Маганова.
2: Мы как субъект общественного контроля несем ответственность за качественную подготовку, за профессионализм наших наблюдателей, которые будут осуществлять свою работу по чек-листу, разработанную Общественной палатой Российской Федерации, также работать с инструментами Ассоциации независимый общественный мониторинг.
1: Одна из новых задач – противостоять информационным вбросам, которые вполне возможно ожидать с использованием ИИ, реагировать на нештатные ситуации и противодействовать фейкам. Излишняя самоуверенность за рулем вновь привела к печальным последствиям. За последние выходные на югорских трассах зарегистрировано 4 ДТП, в которых 2 человека погибли и 3 получили ранения. Так, накануне в Сургуте 22-летний водитель Volkswagen при повороте налево не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с мотоциклом Suzuki. В результате владелец двухколесного транспорта получил травмы. Также госавтоинспекция Югры задержала 35 водителей с признаками опьянения. Еще 33 автомобилиста привлекли к ответственности за выезд на полосу встречного движения и 69 за нарушение правил перевозки детей. И последнее. Достопримечательности Ханты-Мансийска украсили Московский Арбат. В столице открылась фотовыставка, приуроченная к 35-летию Союза российских городов. В экспозиции под открытым небом отражены достижения 21 муниципалитета Югры. Так, столица округа представила работы фотокорреспондента Андрея Краснова. На своих снимках автор запечатлел главные визитные карточки города, знаменитый археопарк, мост «Красный дракон» и стелу «Город трудовой доблести». Отмечу, познакомиться с экспозицией позиции москвичи и гости столицы России могут до 31 июля. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации Радио Югра.
0: Реклама.
3: Автомол. Самый большой склад амортизаторов в городе. Каяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Они отвечают за свои слова, имеют свое мнение, называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
4: Здравствуйте. Немножко сомневался, начинать эту тему или не начинать эту тему. В любом случае, вы об этом узнаете.
5: О чем?
4: О том, что я сейчас буду говорить. Я не буду сейчас там ругаться, или не надо никакие намеки из моей речи. Это просто информирование, да? Это вот моя работа — информировать. Так вот, над Омской областью впервые с начала специальной военной операции сбили беспилотники, и в итоге они там оказались. У нас смс-ка приходила в Югре о том, что беспилотная опасность. А, по-моему, в Тюмени тоже, в Тюменской области.
5: И в Свердловской.
4: Где-то в 11 часов там плюс-минус, да, было об этом объявлено. До сих пор, по-моему, не снято. Если я ошибаюсь, поправь меня. Так вот, беспилотник, о том, что сбили его над Омской областью, сообщение появилось 40 минут назад, первое. А далее начали появляться подробности, а что же там происходит. В общем, временные ограничения на вылет и прилет впервые также были введены в аэропорту Омска из-за атаки украинских БПЛА. Некоторые рейсы ушли на запасные аэродромы, в частности, самолет Ютейр из Сургута, который летел в Омск. Он направлен в Новосибирск. Ну и, соответственно, там будет приземляться.
5: Uh-huh.
4: Из Санкт-Петербурга в Омск летел, наоборот, его в Сургут направили. Вот. Ну и там из Москвы летел в Омск, Новосибирский тоже сядет и так далее.
5: То есть много самолетов
4: развели.
5: В Сургуте сядут самолеты в том числе.
4: Те, кто из Сургута в Омск летел, они полетели в Новосиб. И далее вот последнее, там самое свежее сообщение, что ПВО Минобороны России отражает атаку ВСУ на Омск. Нескольким беспилотникам удалось достичь северного промышленного узла города. Это, по крайней мере, я вот читаю в таком, ну, достаточно серьезном официальном средстве массовой информации. Ну, оперативным службам предпринимаются необходимые меры по ликвидации последствий, написал глава региона Виталий Хоценко.
5: Uh-huh.
4: То, что я видел в плане кадров, ну, позитива не добавляет. Особенно в топливную повестку.
5: Я вот смотрю сейчас, ты говоришь, до сих пор у нас не до сих пор. Да, у нас до сих пор режим беспилотной опасности не снят. Потому что вот я зашла в официальный аккаунт МЧС Югры, нет сообщений. Официальный аккаунт губернатора Руслана Кухорука тоже нет пока сообщений о снятии режима беспилотной опасности. Значит, действует до сих пор. Вот. А я думала, ты что-то там хотел про вообще честный знак, про какие-то маркировки поговорить.
4: Я хотел про честный знак еще в конце прошлого часа. Просто увидел эти сообщения и, ну, вспомнил о том, что в Омской области один из самых крупнейших перерабатывающих заводов, в том числе тот, который производит бензин. А про маркировку все просто. С 1 июля у нас введены новые правила маркировки. На этот раз они коснулись сладости. И тебя это касается в первую очередь. Но не только сладости. Жвачек, Марина. Жвачки теперь будут маркироваться.
5: Боже,
4: а у нее, ну, есть привычка по 30 сразу пачек,
5: ну,
4: покупать.
5: Ну ладно, уж не по 30, но по 3, по 4,
4: особенно
5: по 5
4: покупаю. Если они со скидкой, это держите меня семеро, дайте все вообще. А если у вас прям запакованный, спрашивает Марина, блоками продаете?
5: Он врет. Вот. Блоками я не покупаю, но если скидка, а я в последнее время, вот последние разы, я покупала реально со скидкой 30%. Конечно, когда такая скидка, и хочется взять побольше, вот и берешь с запасом.
4: Благодаря маркировке покупатели смогут в один клик проверить легальность и безопасность продукции через мобильное приложение «Честный знак». Тебе когда-нибудь приходило в голову жвачку проверять?
5: Нет.
4: Тебе когда-нибудь приходило в голову, что, наверное, никто подделывает жвачку за 15 рублей не будет?
5: Наверное, но...
4: А вот эти, которые поштучно продаются по 5 рублей, турбо, тоже надо маркировать?
5: По 5 рублей жвачки уже не найдешь нигде.
4: А по 6, Марин, найдешь? По 6.30 найдешь?
5: Нет.
4: 6.59, например. 7.99, может, найдешь, Марин?
5: Я самое дешевое, что видела штучно, это 10 рублей сейчас.
4: По 10, да? Все,
5: да.
4: Извини, я ошибся. А вот по 10 рублей поштучно, Марин, жвачки тоже маркировать надо?
5: Ну, не знаю. Для меня это лично, конечно, создаст проблемы, потому что я и жвачки, и шоколадки на кассе покупаю.
4: И в целом кондитерские изделия. Шоколадки,
5: да.
4: Тоже. Шоколадки тоже.
5: Это лишь, я поняла, поэтому и говорю, что для меня это будет проблематично, потому что сейчас, если, например, заказывать онлайн в каком-то магазине, у которого есть доставка, а она сейчас есть у всех, то там уже не пустит он много товаров. Я это уже миллион раз рассказывала, проходила на своем опыте. Если вы добавляете слишком много маркированных товаров в один заказ, он вам скажет в конце: слишком много товаров маркированных, уберите хотя бы 5-6, там, ну, смотря сколько вы положили. Поэтому много молочки не возьмете за раз, много кошачьих кормов за раз тоже не возьмете, много вот сейчас уже и сладостей тоже не возьмете. Вот, и вроде бы ничего страшного, но можно же в другой раз взять. Но иногда бывает, вот, например, какая-нибудь акция, скидка 30%, она единоразовая, и хочется на нее побольше взять, но не получится. Потому что маркировке уже подвергается практически все.
4: Так что будешь сидеть скоро и думать, что тебе, кошачий корм купить или жвачку? Побаловать своего питомца или свои зубки?
5: Или сметанку с молоком.
4: Вкусовые сосочки, так сказать.
5: Молочка тоже вся уже промаркирована. Молоко тоже много не возьмешь. Нет, ну молоко можете взять много, но если там у вас еще будет творог, сметана, сыр и так далее, придется что-то удалять. Это я по себе знаю. Ну ладно, окей. Все-таки это заботу проявляют о нас вроде как через эти честные знаки, поэтому Роспотребнадзор у нас на эфире неоднократно про это говорил. Когда-нибудь мы ощутим, надеюсь, от этого всего большой эффект.
4: Да, когда-нибудь мы почувствуем эту заботу, да?
5: Не, ну молочку, кстати, правда. В молочке очень много подделки у нас, это факт. И честный знак стал... Ну, стало проще выявлять эту подделку.
4: Ну, и меньше-то не стало.
5: Ну, зато огромные объемы находятся
4: так,
5: и уничтожаются.
4: Меньше, может быть, и стало, но она не исчезла полностью.
5: Да, но ее быстро обнаруживают и убирают до того, как купят люди. А раньше люди прямо это брали, этот контрафакт.
4: Хорошо, вот ты поешь оды честному знаку?
5: Не пою, я же говорю, для меня это сложности составляет. Ну, например, если с точки зрения молочки, я согласна, чтобы там какой-то порядок навели. Но жвачки как будто бы, правда, не нуждаются в этом. Возможно, категории просто надо выбирать тщательнее. Но это мое личное потребительское мнение, я же не могу за всех отвечать. Наверняка у специалистов Роспотребнадзора или там Роскачество, другие совершенно мнения на этот счет. Вот и все. Ой. Ну ты-то что вздыхаешь?
4: Ты
5: Роскачество, другие совершенно мнения на этот счет. Вот и все.
4: Ой.
5: Ну ты-то что вздыхаешь?
4: Я что-то не знаю, сложно мне с тобой сегодня общаться.

0: всю страну. 3% как будто бы много получается. Mm-hmm. Вот. Но, тем не менее, если брать статистику за последние 4 года, с 22-го, то там количество таких организаций вообще на 10% уже упало. 3% только за прошлый год. А за 4 года 10%. Соответственно, все меньше и меньше и меньше. Связывают это эксперты с консолидацией предприятий в отрасли. Расскажешь нам, что это за умное слово?
1: Наверное, расскажу. Наверное, это речь идет о укрепление каких-то компаний, предприятий, появление крупных агрохолдингов, которые,
0: маленький,
1: ну, по большому счету, да,
0: делают не очень выгодным.
1: Ну, не то, что не очень выгодным, просто большой бизнес, если у тебя куча логистических, например, там цепочек, куча производственных линий, производственных цепочек, ты можешь просесть по одной сфере, но за счет другой выехать. Если ты просто фермер, у которого только курицы, которых ты выращиваешь только, например, на яйцо или исключительно на мясо, угу, то в случае, если цена на это яйцо упала, а ты закладывал прибыль, там, не знаю, вот такую-то, а она у тебя не покрыта, ты несешь убытки. Если бы у тебя был целый агрохолдинг, который и на мясо, и на яйца, и на пух, и на перья, и на что угодно, и на там навоз, ну, условно говоря, у тебя еще и коровы, овцы, там, свиньи, и ты рожь выращиваешь, угу, то просядь одна у тебя из как бы областей твоей деятельности, какой-то производственный процесс, даже встань на прикол, то у тебя есть другие,
0: работать, да,
1: за счет которых ты можешь выживать.
0: Угу. Ну, в общем, вот как раз консолидация предприятий в отрасли и рост убытков. Из-за этого тоже закрываются мелкие предприятия. Так что ты же болеешь всей душой за птицеводство. Иди спасай ситуацию.
1: Ну, да, хорошо. Тут просто есть некоторые ограничения. Если по правилам работать, вот прям вот в белую, то это сложно, выхлоп 3 копейки. Если выращивать курочек и из-под полы продавать домашние яйца по 200 рублей,
0: то выгодно.
1: Это выгоднее, чем содержать 10 тысяч куриц и работать по всем правилам,
0: ну,
1: да, и нормам.
0: Ну вот поэтому и закрываются. У нас, кстати, в среду придет...
1: Издавать их в оптовикам по 30 рублей. Ну зачем?
0: Департамент промышленности к нам придет, угу, в среду. Угу. Правильно, и будем общаться как раз на тему сельского хозяйства в Югре. А еще одной строкой хочу сказать, тут вот не совсем меня, конечно, уже эта история радует, надеюсь, что она не подтвердится, но поскольку подписана я на соцсети X5 Group, в общем, это сеть магазинов «Пятерочка» и «Перекресток», они сообщают, что поставили пока на стоп продукцию Великолуковского мясокомбината. Почему? Потому что некоторые СМИ написали, что нашли, ну, Роспотребнадзор провел проверки, и якобы, поскольку пока не подтверждено, как бы якобы, да, нашли в этих продуктах трансглютаминазу. Если проще говоря, это мясной клей, его называют в народе. Его добавляют как раз...
1: В смысле нашли? Он же везде.
0: Ну нет, вообще он... это микробное. Микробную трансглютаминазу. Короче, какие-то микробушки там нашли. Вот, в сардельках, в сосисках и в каких-то в колбасах. Но фишка в том, что этот Великолукский мясокомбинат...
1: Ну, проще говоря, слизь, которая появилась в результате неправильного хранения.
0: Наверное, возможно. Сейчас как раз идут проверки, но до выяснения и до получения результатов лабораторных исследований, как пишет X5 Group, они снимают продукцию с продажи. Я просто почему расстроилась? Потому что если читать состав разных колбас, я не беру сейчас в наших производителей, да, в этот ряд, потому что, ну, с местных, у них своя история, у них все вроде хорошо по качеству и по составу. А вот если брать какие-то крупные федеральные агрохолдинги, то у Великолукского мясокомбината состав получше, чем у всех. И я его часто, например, сосиски, вот как раз папе рекомендовала, если берешь сосиски, бери у них, потому что, смотри, у них в составе даже нет мяса механической обвалки, и состав в 3 раза короче, чем у сосисок других производителей. То есть там меньше содержимого, а чем меньше содержимого, тем лучше. Потому что там всяких добавок в других. Вот опять же, очень популярная вязанка, которую всем детям рекламируют, якобы вообще у них, вот заметьте, вся реклама вязанки зациклено на детях, что детям покупайте и все такое. Но вот если почитать состав их колбас, ну, как будто бы детям я бы не дала такое.
1: Понятно. Вот смотри, вот это, как ты говоришь, микробная трансглютаминаза, да, или как ты это назвал. Мы, кстати, про сложные и длинные слова сегодня поговорим. Там составили список самых длинных и неудобных слов, которые очень трудно произнести. Попробуем как скороговорку все это прочитать. Вот эта вот история, она же не впервые появляется. У меня товарищ, он устраивался в один, ну, такой крупный магазин, как раз-таки в колбасный цех. И вот он первый день, я, говорит, пришел, мне дали задание, я посмотрел на него, развернулся и ушел. Что они, говорит, делают? У них огромные тазы с раствором марганца, вот, и они берут эту колбасу всю в

0: изи вот так. Копченая, не копченая, промывают хорошенечко. Потом маслом подсолнечным натирают и на витрину,
1: чтобы блестело. Мы помним эту историю, нам ее рассказывали.
0: Ну, когда 4 года назад...
1: Ну, скажи, что это было несколько лет назад.
0: О, это было лет, наверное, 15.
1: Ну, вот, ты думаешь, что сейчас примерно такое, мне кажется, все уже поменялось с тех
0: пор. Я хоть раз сказал, что это в каждом магазине на сегодняшний день такая ситуация. Я такого не говорил. Я говорю, что у меня друг когда-то давно устраивался на работу. И говорит, после этого я вообще не ем колбасу. Я не знаю, до сих пор не интересовался. Так что, ну, как-то так. А ты, ладно, ты сказал про Великолукский, про Куединский. Знаешь такой?
1: Конечно.
0: Конечно. Так вот там...
1: Так ты скажи,
0: в
1: где
0: деревне,
1: там?
0: В Пермском крае.
1: Да, это Куединский мясокомбинат, он очень популярен в Пермском крае, потому что магазинчики Куединского мясокомбината есть практически во всех городах, даже в небольших. Если город, условно, там на 3-4 тысячи человек, там все равно будет этот магазин. Очень популярный в Пермском крае.
0: Сгорели все свиньи, короче. 5 тысяч свиней сгорело на ферме, где, собственно, выращивалось мясо.
1: Это ужасно.
0: Ужасно. Ну вот, это такая вот новость. Непонятно почему, то ли это замыкание электропроводки, то ли там бычок кто-то выкинул. Ну, произошел крупный пожар. И вообще, как говорят, вот это вот сгоревшее предприятие, это главный партнер, собственно, Куединского мясокомбината.
1: Угу.
0: Вот, по 200 голов свиней ежедневно.
1: Ой, зачем нам сдавали такие вещи рассказываешь? Ой.
0: Попалось, пришлось, как говорится, это.
1: К слову. А есть что-нибудь у нас хорошее сегодня? Какие-нибудь добрые новости? Хорошие.
0: Да.
1: Кстати, у меня есть новость, я вам ее очень хочу рассказать. Когда-то мы рассказывали ее весной, когда она только начиналась. Это про девушку. Помните, была девушка, которая сделала кальян на куличи. Очень сильно тогда осуждали и в обществе, и в разных структурах, и так далее. Ну, в общем, был же суд, ей там довольно внушительный срок. Суд постановил. Но ситуация поменялась, и сейчас ее отправят на работы принудительные. А за счет чего поменялось? Ты читал вообще эту историю?
0: Конечно.
1: Вот, я бы хотела вам, честно говоря, рассказать эту историю, поделиться. Ну, как мне кажется, этими историями надо делиться. Но прежде у нас музыка, реклама. Что?
0: Да, я потом после рекламы несколько комментов зачитаю, которые понаприходили к нам.
1: Если их немного, можешь прямо сейчас.
0: Хорошо. Сегодня заправилась на АЗС.
1: Так.
0: Такой флёр вот этот топливный не отпускает.
1: А он у нас до конца, мне кажется, эфира, а то еще неделю будем обсуждать.
0: В общем, пишет нам Елена. Последний раз заправлялась месяц назад. И сказать, что я обалделась, ничего не сказать. 92-й бензин купила по 73 рубля за литр. Но, опять же, думаю, спасибо, что не 120. Многоточие. Пока что многоточие.
1: Ну, 120 вряд ли, хотя вот в Нижегородской области на прошлой неделе 109 за 95 фиксировали уже. Но потом опустились цены.
0: Лариса из Лентора пишет, что касается молочной продукции, вот этих маркировок всяческих в одном сетевом магазине, достаточно популярном, но не в топ. Там три, да? Не один раз... А несколько. Попадалось прокисшее молоко. И сроки годности нормальные. Все маркировки.
1: Значит, хранили неправильно.
0: Да,
1: вот
0: да,
1: и все.
0: Да.
1: Вот если срок годности нормальный, значит, просто не так везли или не так в магазине хранили.
0: Отмечает нам слушательница из Лентора, что как лето, так проблема с молоком в этой сети.
1: Ну, кстати, есть еще очень популярный алкомаркет. Я там тоже в последнее время молоко не покупаю, потому что вот раньше брала периодически, а сейчас как не возьму, то там эти вот...
0: Слава богу, думаю, почему все... Знаете, когда я начинал, вот есть еще, кстати, популярный алкомаркет, как лето, так пиво у них просрочено. Нет. Думаю, а ты каким боком сюда? Ты же вообще не пьешь.
1: Я про молоко как раз. Я брала там раньше молоко, и сейчас вот последние разы не беру, потому что попадаются вот эти, знаете, прям какие-то...
0: Хлопья,
1: какие-то непонятные субстанции. То есть
0: происходит рассвоение молочное.
1: Вообще, да, и мне совершенно неприятно такое молоко использовать, даже в кашу. Не говоря уж в чистом виде с пряниками пить, например, да. Поэтому есть такой момент, а вообще иногда приходишь в магазин, там вот завезли, да, например, какую-нибудь молочку, и она стоит вот без холодильника несколько часов вот в этих больших таких приспособлениях, как называются эти большие решетки такие, да, прежде чем их поместят в... Мне так всегда жалко.
0: Транспортировочные к караба?
1: Пусть будет так. Я всегда стою, еще смотрю, где кто, почему никто не приходит. Девушка, девушка, у вас молочко, положите срочно в холодильник. Мне кажется, раз так жалко. Хотя я понимаю, что там за час-два условно с ними вообще ничего не случится.
0: Конечно, но за час-два. А пока это молоко до тебя доехало, вот таких вот прецедентов было 10 штук.
1: И оно уже
0: сначала на,
1: да,
0: погрузке, потом на загрузке, потом на отгрузке, потом в пути, потом где-то рефрижератор остановился, сломался, его несколько часов чинили, потом он перемерз в минус 40. Ну, и ты понимаешь, да, в каком состоянии тебе доезжает вся эта продукция.
1: В целом, да. В целом, прав, ладно.
0: Поэтому все-таки настаиваю, и этот разговор вот в среду должен состояться, что в каждом регионе должен быть свой производитель молока и молочной продукции.
1: Ну, должен-то быть, должен, конечно.
0: Просто из-за логистических соображений. Если мы говорим о качественном, свежем, живом, так сказать, молоке, без обработанном, там, непастеризованном, условно. Ну, то есть, не то, которое, как мы говорим, порошковое, которое в коробке может год храниться, а как бы живое, у которого срок годности, там, 5 дней.
1: Ну, да. Реклама далее, вернемся в середине часа.
2: Свои люди. Радио Югра. Реклама. Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
3: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
4: Иногда одного решения достаточно, чтобы изменить свою жизнь. Собственный дом в Сочи, на возвышенности, в окружении леса. Закрытый клубный комплекс всего на 8 резиденций. Стоимость домов от 24 миллионов рублей. До 15 июля действуют приятные скидки. Запишитесь на индивидуальный показ. 8-918-659-99-96. Сочи. Дом, в который хочется возвращаться.
5: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
6: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8-800-301-68-88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Ой, ну, как бы, конечно, с одной стороны, приятно, что мы такие все оперативные с Маринкой. Ну, просто нам сразу два слушателя, Надежда, Дмитрий, скидывают репостом информацию о том, что силы ПВО отражают атаку ПВА.
2: Ну, это продолжение. В Омске. Это продолжение в твоей теме, да.
1: Ну, я об этом просто... Полчаса назад еще рассказал. Мне приятно, что...
2: Да уж не полчаса, 20 минут назад. Что уж ты?
1: 26 минут назад я об этом рассказал. Приятно, что это, значит, репост с паблика... Я не буду его читать, но тот, который обычно как бы гордится тем, что он раньше всех новости публикует.
2: Угу. Так он, может быть, опубликовал 2 часа
1: Нет,
2: назад?
1: Нет, я проверил. Опубликовали они только 8 минут назад.
2: Дмитрий пишет...
1: Представляешь, мы с тобой раньше, чем паблик, который всегда раньше.
2: Ну, круто. Дмитрий пишет, я не слышал. Ничего страшного, Дмитрий. Даже если вы услышали и репостнули, вообще не проблема. Поэтому тут лишним не бывает. Если считаете важным и нужным кинуть какую-то информацию, пожалуйста, кидайте. Вообще у нас за 4 часа эфира, конечно, слушатели меняются. Да? Кто-то на 5 минут приходит, кто-то на час, кто-то все 4 часа с нами. Но информацию так или иначе все объять невозможно.
1: А как Макс работает, так интересно? То есть я вот перешел по ссылке, тут написано «Переслана от такого-то источника». Я туда перешел, прочитал, я не подписывался, ничего не делал и вышел. И мне теперь всплывающее уведомление от него приходит. Это нормально вообще?
2: Я же не подписывался.
1: Нет, я проверил, я не подписан.
2: Это тот самый, из которого нам Дмитрий кинул репост?
1: Вот только что они опубликовали новую там информацию о том, что власти Белгородской области запретили ночные поездки на мотоциклах.
2: А у тебя ну как всплыло?
1: Вот как новое сообщение, когда приходит от слушателей, вот так же всплыло новое сообщение. Я думаю, что к чему вообще, я не подписывался, я не давал добро на уведомление.
2: Интересно, у меня так не работает.
1: Интересно, Макс, очень интересный национальный мессенджер. Добрый день, югорчане, пишет Михаил. И вам, ведущие.
2: Здравствуйте, Михаил.
1: Мы тоже югорчане, что вы нас?
2: Да, вы нас не выделяете.
1: Обосабливаете.
2: Мы хоть и ведущие, но тоже югорчане. А еще, кстати...
1: Даже прикреплен к военкомату, к нашему местному.
2: Да, Михаил, кстати, у нас не только югорчане с нами на связи, и томичи. Я надеюсь, правильно жители Томска назвал? Томичи же зовут, правильно? И жители Свердловской, Тюменской области.
1: Свердловчане, тюменцы.
2: Все правильно, да. Так что и ямальцы с нами тоже периодически на связи. Так что... Михаил начал что-то печатать. Сейчас, наверное, исправит. Привет всем просто напишет и все.
1: Не-не-не, да ладно, мы же шутим.
2: Мы шутим. Ну, может, Михаил вообще другой печатает что-то.
1: Так, вот что, слушаю, вас пишет. И не удержался. Поделюсь фотографией ценника на заправке. Не знаю, где это находится. Некий ИП, дальше тоже читать не буду, предлагает всем заправиться АИ-92-м К5. По 106 рублей 00 копеек.
2: 106.
1: Ну, даже не париться с копеек, округлил. 106. Кстати, причем, знаете, что самое интересное? Это табло даже не рассчитано на то, что впереди, вот здесь 106, будет 3 цифры. Там вот крепеж для 2 цифр. Угу. И он как-то впихнул 3 кое-как.
2: Сбоку это, так, сбоку.
1: Оно, знаете, цифры торчат, вот эти единица и шестерка торчат, с краев свисают вот так.
2: Да, и, кстати, забавная фамилия у ИП.
1: Да-да-да.
2: Прям подходящая под эти цены, да? Жалко, что не будем читать в эфире.
1: Да.
2: Втроем тут смеемся, получается. Я, ты да Михаил.
1: Ну, а дизель тоже предлагается приобрести по 138. Ни много, ни мало. Потом не спрашивайте, а что хлеб подорожал, почему? Потому что 138. Потому что позволяют себе люди по 138 рублей предлагать дизельное топливо. Для больших грузов, которые, заправляясь дизельным топливом, везут нам хлеб, и, соответственно, они будут учитывать вот возросшую цену на топливо в итоговой цене на прилавке хлеба.
2: По поводу хлеба, кстати. Вот этот хлебушек, который мы с тобой всегда берем, и говорили вот в конце прошлого года, говорили, что, ребят, товарищи, как так, стоил 50 рублей год назад, сейчас уже 80, на 30 рублей за год подорожал. 80, потом он стоил 85, сейчас 99 уже.
1: Угу.
2: Я тут ночью увидела, обалдела, думаю, так, а куда, когда успели еще 15 рублей прибавиться, что-то мимо меня прошла как-то история, просто однажды решила хлебушек заказать, и мне такая, эти 99 прям на меня так вывалились, ошарашили меня, такая, чего?
1: Смотри, что примечательно, я вот тут набрал сейчас динамика цены на пшеницу в России.
2: Угу.
1: Просто интересно, а что бы это вдруг стоило 50, сейчас почти 100? Значит, пшеница подорожала.
2: Ну, за 2 года, по крайней мере.
1: За
2: с 50 до 100.
1: За 2 года подорожала пшеница. И читаю, что в годовом выражении внутренние цены на пшеницу снизились на 22%.
2: Ух ты, снизились.
1: Да.
2: Как мило. Но получается, они в пшенице
1: очень
2: дело.
1: Мило, очень
2: нет, то,
1: мило.
2: Что снизились цены, это очень мило, это здорово. Мне радостно такие новости вообще слышать на фоне всего того, что мы обсуждаем. Пшеница на 20 с лишним процентов подешевела. Вау! Ну, значит, причины в другом. Возможно, в том числе и в бензине, в логистике. В
1: короче, вот сейчас за тонну пшениц...
2: Коммуналка подорожала, да?
1: Ладно, можешь меня перебивать, сколько тебе
2: коммуналка
1: угодно.
2: Коммуналка тоже сильно подорожала. На всех бизнесах это отразилось.
1: На всех.
2: Все, теперь продолжай.
1: Цена на пшеницу на бирже. Я, кстати, тоже смотрел, мне интересно было. От 10 тысяч рублей за тонну до 15 тысяч рублей за тонну. Плюс пошлины, это все понятно. Но вот если брать вот так вот, ну вот пшеница, например, 10 тысяч рублей за тонну. Буквально это означает, что это 10 рублей за 1 килограмм зерна. Хорошо, там какой-то будет у нас какие-то потери, мы ее перемелем в муку, получится, ну, даже вот так, чисто полкило муки, который хватит на булку хлеба. 10 рублей.
2: Так, ну, без учета. Даже на 2 хватит, наверное.
1: Ну, я там потери считаю, что не вся мука помололась у нас, половина в отходы ушла.
2: Хотя, не, наверное, все-таки на 1. Ну и что?
1: 10 рублей. Как они умудряются накрутить с 10 рублей?
2: До 100.
1: До 100. Да что нужно сделать?
2: Ну, производители сейчас, наверное, тебя слушают, думают, ну это ты, каждый, Тимур, вообще
1: каждый,
2: не понимаешь.
1: Ну, конечно, это каждый шаг, ну, надо обосновать и к каждому шагу прибавить,
2: да,
1: НДС.
2: Все
1: то
2: правильно.
1: Есть мы берем пшеницу с поля, везем, сдаем, да. Все. Там накручивают НДС, перепродают ее на завод. Завод накрутил НДС, переделал эту пшеницу в муку. Отправил эту муку на другой завод, где упаковали эту муку. Эту муку погрузили на фуру или на баржу и отвезли еще куда-то. А потом из этого логистического центра отправили по магазинам, а потом эти магазины спустили в свои там филиалы.
2: Ну, понятно.
1: И вот тебе раз, а потом из этой муки купили же ее и сделали потом из пшеницы хлеб.
2: Да, и как же обидно потом, когда мы покупаем свою булку за 100 рублей хлеба, и еще умудряемся ее не доедать, и вот эти вот выкидывать несколько кусочков. Каждый раз так жалко хлебушек выкидывать.
1: Хотя, вот что странно, да? То есть, ну, один хлеб стоит 100 рублей, а другой хлеб называется обычно социальный 15-20 за булку.
2: По весу примерно одно и то же.
1: Одно и то же. Пшеница одна и та же. Ну, даже технология практически одна и та же. Вот таким образом, магазин как бы для Федеральной антимонопольной службы, в первую, наверное, очередь, если вдруг они спросят, а почему у вас хлеб 150 рублей
2: вот
1: за батон?
2: Ну вот за 20 рублей есть.
1: Они говорят, у нас ассортимент позволяет удовлетворить спрос.
2: И интерес.
1: И интерес.
2: Всех потребителей.
1: Всех потребителей, даже самых привередливых.
2: Угу.
1: Вот есть для бабушек, например, или там для студентов, или для тех, кто экономит деньги, по 15 рублей, есть по 150.
2: Да.
1: Чего вы от нас хотите? А им скажут, ну да, в принципе, ничего.
2: Но, кстати, вот это не проканает, знаешь, где, в каких магазинах, как они называются, Азбука вкуса, да? В Москве мы когда с Тимуром зашли, один-единственный раз мы зашли в этот магазин купить водички, гуляли по Москве. Думаем, зайдем, купим водички, вышли без воды, и вышли еще с глазами по 5 копеек, потому
1: ну,
2: что...
1: Потому что та вода по стоимости как парфюмерная вода.
2: Так ладно, вода, мы подошли к прилавку с хлебом, вот там как раз, мне кажется, у них нет никаких оснований для фаса сказать, у нас третий для социальных незащищенных слоев и для богачей тоже, да? Ничего подобного, там самый дешевый хлеб стоил 300 рублей, а самый дорогой сколько там? 1500?
1: Ну, много.
2: За булку. Ну, там всякие добавки.
1: Там за килограмм. И все булки разного размера, и надо еще взвешивать перед тем, как... То есть ты даже не знаешь, сколько она стоит. Может, тысячу, может, две.
2: Ну, то есть, понимаете, за 300 рублей самый простенький был хлеб. Самый простенький. И как бы думаешь, а что там в этом хлебе? А потом смотришь состав. Ой, что там только не кладут в этот хлеб? Ну, по факту, все равно цена завышена типа в раз в 4, в 5, а то и в 6.
1: Короче, если хочешь дешевого хлебушка, сажай пшеницу...
2: Да просто купи себе эту, как ее называют, хлебопечку. Наши слушатели, вон, все уже как один говорят, купите себе хлебопечку.
1: Ну, купите
2: не
1: себе.
2: Не покупайте хлеб за 99 рублей. Это, во-первых, дешевле, а во-вторых, хлеб домашний, ну, всегда априори круче.
1: Ты, наверное, не понимаешь, что когда я вот говорю, например, что если хотите себе дешевую пшеницу, имейте поле, засеивайте его, собирайте, сами перемалывайте и пеките хлеб, да? Это я таким образом намекаю на то, что жить можно экономно в нашей стране, но надо своими руками что-то делать. Мы уезжаем из деревень, из сел, с земли уезжаем. Мы хотим жить в коробке в бетонной, пластиком обделанной. А неправильно, нет, отделанной. Ну, хотя это одно и то же, можно и так говорить, да? Отделанной. И чтобы у нас туалет был в доме, газ, там, свет, интернет. Мы же не хотим, как правило, в массе своей
2: и какие,
1: заморачиваться.
2: Да, и какие претензии к людям?
1: Ну, да такие претензии, что если все деревни вымрут, хлеб будет стоить 500 рублей. Ты ничего с этим не сделаешь.
2: Ну, а ты почему до сих пор здесь сидишь, а не в деревне, раз такой умный?
1: Я сейчас присматриваю какую-то деревню себе, чтобы там...
2: Так может, мы все присматриваем, просто пока еще не готовы к переезду. Может, вот все уже на низком старте, понимаешь?
1: Ах, пишет нам Георгий, копейки ваш бензин по 100...
2: 9.
1: 6.
2: По 106.
1: Да, вот у нас в Томске, и тоже скидывает фотографию одного ООО, 95-й 170, 92-й 145.
2: Я свистеть не умею, но даже чуть получилось, как будто бы. О, это Тимур, кстати, свистнул. Так что не свисти в студии, денег не будет. Забери свой свист обратно. Молодец. Молодец. Считается. Все, свист вернут.
1: Не, ну смотри, а тебе не вылазит?
2: Запиши в словарь неологизма слово вернут, запиши. Кого посмотри?
1: Да никого уже. Уже ушла история. Когда говорю «смотри», значит «смотри», а не кричи. Опять это всплывающее выскочило сообщение от паблика одного.
2: А, ну сейчас я прослежу. У нас музыка будет в эфире.
1: Как сделать, чтобы он мне не писал больше?
2: У меня будет целых 7 минут на то, чтобы созерцать этот паблик. Так что не переживай. Если это штука...
1: Надо полностью Макс закрыть.
2: И перезагрузить?
1: Перезагрузить.
2: Ну, давай попробуем. Вообще, это любопытно.
1: Вообще, нет, это не очень. Когда я не подписывался, а мне приходит уведомление.
2: Это баг какой-то. Кстати, про Макс есть сегодня парочка новостей в федеральных СМИ. К теме интернета, я, дай бог, сегодня тоже успеем подойти. Хотя время сегодня как-то стремительно, да, летит. Уже 17:42, обалдеть. Как правильно сказал Тимур, с 3 до 5 мы не помним. Что было в первые 2 часа эфира? Кто-нибудь нам напомнит? Мы там, может, что-нибудь с тобой нехорошее говорили и забыли.
1: В смысле, может?
2: Может. Это гарантированно, да? Ладно, кроме шуток, у нас дальше музыка, реклама. Вернемся в конце часа. Про Макса не только расскажу.
0: Свои люди.

0: реклама.
1: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
2: Иногда одного решения достаточно, чтобы изменить свою жизнь. Собственный дом в Сочи, на возвышенности, в окружении леса. Закрытый клубный комплекс всего на 8 резиденций. Стоимость домов от 24 миллионов рублей. До 15 июля действуют приятные скидки. Запишитесь на индивидуальный показ. 8-918-659-99-96. Сочи. Дом, в который хочется возвращаться.
3: Никто не ставит лайков? Обнови контент. Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания.
4: Лайк.
3: Общение.
4: Лайк.
3: Знания.
4: Лайк.
3: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossии.рф и в ваших образовательных организациях.
5: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
6: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
5: Реклама – лишние расходы.
6: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
7: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: У нас тут есть комментарий от слушателей. Во-первых, Андрей написал: «Здравствуйте, а Тимур неплохо живет, раз целую деревню присматривает».
2: Тимур... Ну, не деревня, а я так досказал.
1: Ну, ты выразился именно так.
2: Ну, не, имеется в виду домик в деревне. Я реально, ну,
1: причем он,
2: смотри... Давайте так, я последние сутки очень сильно плотно сидел на этой сайте с бесплатными объявлениями. Ну, как бы условно.
1: И причем, знаете, он смотрит домики за 300, за 400 тысяч.
2: Я все домики смотрю, то есть я определил для себя, что, например, ну, опять-таки, я же не буду пальцем в небо, типа, в Удмуртии хочу жить. Да, понятно, что я смотрю Пермский край, потому что родственники там. Наимал возвращаться к своим там родителям, я их очень люблю, но там холодно, я не хочу,
1: и
2: там нельзя, условно говоря, развивать сельское хозяйство так, как это хочу делать, а поэтому я присматриваю там, короче, поюжнее, ну, условно. И вот я смотрю, и разные варианты, там есть и богатые, за 15 миллионов, такие дворцы прикольные, в каких-то деревнях, ну, типа 15 миллионов для деревни, это прям хороший дом. И есть те, ну, на которые я могу, как бы, взять ипотеку. Тысяч за 150, вот. Даже не за наличку, чтобы вы понимали, насколько я обеспеченный человек. А, да, не, ну и
1: ладно,
2: понятно,
1: давай.
2: Что это как бы больше избушки на курьих ножках, или вот то, что когда-то бабушка жила, но 5 лет уже там никто не живет, она уже покосилась, вот такое, но там земля. То есть есть такие варианты, типа 3 гектара, дом, баня, постройки капитальные, там курятник, свинарник, коровник, даже есть для лошадей, как это называется?
1: Конюшня.
2: Конюшня. И все это стоит 900 тысяч рублей. 3 гектара земли возле реки со всеми строениями, которые нужны для,
1: ну,
2: для того,
1: домик,
2: чтобы...
1: Да?
2: Но
1: старенький.
2: Проблема какая? Там нет газа, там нет воды. У них вода из колодца, стоят
1: насосы.
2: Печка
1: или какое-то...
2: Печка есть, отопление, электрический котел плюс печка. По-моему, даже до интернета нет. И в этой деревне 10 домов.
1: Потому что у меня вот родственники в Пермском крае, у которых пока еще не провели газ в их поселок, они за электричество зимой такие ценники платят. Ну, потому что отопление электрическое — это жесть. Без газа, конечно, в деревне туго. Так, ладно, я хотела вам рассказать историю, и я, наверное, успею ее рассказать до конца этого часа.
2: Ну, понял, идет сообщение. Пишет нам Дмитрий: родственник работает в Краснодаре на хлебозаводе, говорит, что социальный хлеб делаем из остатков возврата с магазинов непроданного хлеба. Вот так. Это как? А как можно уже готовый хлеб переделать в новый хлеб? Можно так сделать? Ну, то есть, или как это вообще?
1: Ну, мне кажется, нет. Это же надо тесто заново
2: типа
1: замешать.
2: Размочить его какой-то.
1: Ой,
2: а пару поставить, заквасить. Ну, то есть можно ли уже переработанный продукт превратить в новый продукт?
1: То, что ты сейчас говорил, это не очень приятно. Звучит.
2: Нет, я не сомневаюсь в том, что родственник из Краснодара говорит. Мне просто интересен сам технологический процесс. А вот этот социальный хлеб, про который я говорю, это нормальный хлеб. Ну, просто, ну, то есть, это вкусный хлеб, просто 15 рублей стоит за булку.
1: Uh-huh.
2: И продают его в больших, крупных таких, прям мощных сетях, где своя пекарня, и где 150 видов всяческого хлеба, и за 300 можно найти, и за 150, и за 100,
1: да.
2: И за 15. Вот.
1: Да, буквально вот на днях были в этом магазине, видели этот хлеб. Так, ладно, я хотела историю рассказать, дай бог успею. На самом деле эта история произошла еще весной, когда мы отмечали с вами Пасху, но вот сейчас вроде как точку в ней поставили. Очень спорная была история. Короче, девушка из Москвы, 27 лет ей, зовут ее Ксения, фамилию не скажу, это не суть важно. Она привлекла внимание к себе в соцсетях, когда в рамках пасхальных празднований сделала кальян на куличе. Вот, это, конечно, вызвало огромный резонанс, бурю эмоций, отрицательных в первую очередь, осуждали ее все, в том числе я не понимаю такие поступки. Но когда, собственно, дело дошло до суда, начали уже потом почему-то большинство россиян осуждать решение суда. То есть сначала осуждали девушку, потом стали осуждать решение суда.
2: Потому что чрезмерное оно. Ну, то есть ей припомнили, что когда-то она была связана с там оборотом запрещенных веществ, получила условку, и в рамках этой условки, пока она на ней висит и действует, не снятая у нее, она вот совершила как бы противоправное деяние.
1: Да,
2: но
1: да.
2: Это противоправное деяние, там статья была что-то типа хулиганство какое-то, не оскорбление чувств верующих.
1: Нет, ее признали как раз виновной в оскорблении чувств верующих, это было в конце мая, и ей дали реальный срок, то есть суд отправил ее в колонию на 3 года и 25 дней. Представляете, колонию общего режима. Но в итоге, что случилось? За эту девушку, как ни странно, вступился священнослужитель. Священник зовут его Александр Микушин. Он, собственно, призвал заменить реальный срок на созидательный труд. Он назвал это наказание несоразмерно жестоким, отметил, что девушка заслуживает общественного и церковного порицания за свой глупый и кощунственный поступок. И при этом заявил тогда священник, что церковь не должна калечить жизнь молодых людей, а девушке 27 лет, да, и пожелал государству проявлять больше милосердия, без которого не бывает истинной справедливости. И он сказал, что тюрьма не исцеляет душу, не воспитывает веру, а надо все-таки, чтобы девушка это осознала.
2: Правильное, мудрое решение. У нас вот у православных существует прощенное воскресенье, да, где принято говорить там «прости меня», на что получать ответ «Бог прощал, и я прощаю», да? Или «Бог простит, и я прощаю». Что буквально означает, что мы не можем на себя, вот люди обычные, да, взять функцию высшего судьи, то есть Бога, и что всех людей по заслугам рассудят уже там, ну, в Царстве Небесном, как бы, да, будет суд страшный, и там ты уже будешь за свои поступки отвечать. А я, как человек, например, да, не берусь тебя судить. Я отпускаю все обиды, которые...
1: Да, но на Земле есть судебная система,
2: понятно,
1: от этого никуда не деться.
2: А как эта судебная система сработала в этом плане?
1: Угу.
2: То есть хлебобулочные изделия, давайте рассматривать так, да, там еще нужно понять, а вот это, ну, освященное, оно не освященное. Чтобы оскорбить чьи-то чувства верующих, ну, как бы, тут нужны же какие-то факторы.
1: Да, девушка, кстати, на суде, когда вот ей давали 3 года колонии, она назвала себя верующей и...
2: Чуть чепуху-то нести.
1: Более того,
2: какая верующая? Я не верю.
1: Она показала еще свидетельство о крещении, как будто бы вот это должно было сыграть какую-то роль.
2: Это наоборот как бы ухудшает твое положение.
1: Но она еще раскаялась, она миллион раз извинилась, сказала, что дура, не подумала, все такое. То есть она искренне раскаялась.
2: Очень странная девушка. Ну, она реально очень странная.
1: Ну, окей.
2: Одно дело, если ты говоришь, я там агностик или атеист, и мне вообще не признаю никакие там символы да, веры. И поэтому считаю, что для меня, вот она, ну, например, говорит, в моем понимании, вот эти, то, что вы как бы вкладываете смысл в это, как символизм, как проявление вашей веры, для меня это не имеет никакого проявления.
1: Но когда ты
2: для
1: верующий,
2: меня это,
1: да?
2: Обычный кекс.
1: Когда ты верующий,
2: например,
1: человек,
2: а когда ты
1: как
2: говоришь,
1: будто
2: я
1: бы
2: человек верующий, вот мое свидетельство о крещении, так зачем ты тогда против своей же веры
1: дуришь? Согласна. Я вообще ее поступок совершенно не поддерживаю, осуждаю и так далее. Но все-таки 3 года с лишним колонии общего режима, тогда большинство россиян говорили, что-то прям жестковато. Ну и в итоге прислушались к мнению священнослужителя конкретного. Возможно, он был не один, возможно, их было несколько. Ну и подала защита жалобу кассационную, и вот Мосгорсуд ее удовлетворил. В итоге наказание сменили. И теперь... заменили его, точнее, на 200 часов обязательных работ. И вот за эти 200 часов, пока девушка работает, как считают у нас в РПЦ, да, все-таки она осознает свои поступки. Ну, наверное, это ближе к истине, как будто бы, но это мы, опять же, наше какое-то личное человеческое мнение. Но здесь, опять же, вот правосудие согласилось пойти на этот шаг, и уже как-то эта история совершенно по-другому теперь предстала перед нами. Кстати, есть еще одна история из Югры, я двумя словами просто скажу. Также у нас, короче, жителю города Советский дали 200 часов обязательных работ за 5 краж. Он 5 краж совершил из одного и того же магазинчика причем. Ему дали 200 часов работ, но когда он вышел на эти работы, отработал всего один день, а потом не стал выходить. Думали больничный, но больничного не было. Короче, выяснилось, что он ушел в запой. Отработал всего 4 часа из 200. И теперь суд заменил ему вот эти 196 оставшихся обязательных часов работ на реальный срок, на лишение свободы. 24 дня он проведет в колонии общего режима. Вот так вот.
2: Да.
1: Мог отработать, но в итоге вот комменты не по той дорожке
2: сыплются,
1: пошел.
2: Сыплются, но некогда их прямо сейчас читать.
1: Но мы обязательно зачитаем.
2: После новостей. У нас новости сейчас очень важные, наверное, нужные. Ну, сейчас услышим.
1: Через 5 минут вернемся и ваши комментарии зачитаем.
0: Свои люди. Местное время 18 часов. Новости. Новости на главном окружном.
3: Добрый вечер. В студии Рената Гасанова. Югорские власти обсудили топливный вопрос. В Югре стартовало обучение общественных наблюдателей за выборами. Достопримечательности Ханты-Мансийска оценят посетители Московского Арбата. Ситуацию с обеспечением автотопливом обсудили на заседании правительства Югры. Эта тема находится на особом контроле руководства округа, отметил губернатор Руслан Кухарук. Что касается актуального положения дел на крупных АЗС, которые принадлежат вертикально интегрированным нефтяным компаниям, обстановка стабильная. Топливо регулярно подвозят, цены держатся на фиксированном уровне. А на некоторых мелких заправочных станциях фиксируется нехватка горючего. Чтобы все наладить, губернатор поручил профильным ведомствам, топливным компаниям и главам муниципалитетов отработать логистику поставок, чтобы ресурсы распределялись равномерно. Особое внимание уделить территориям, где работает всего одна АЗС. Ведь даже кратковременный дефицит там создает серьезные неудобства для жителей. В Югре к единому дню голосования подготовят почти 3000 общественных наблюдателей. Они обеспечат легитимность предстоящих выборов. Напомню, за 3 дня, 18, 19 и 20 сентября, югорчанам предстоит выбрать депутатов Государственной Думы, Окружной Думы и Тюменской областной Думы, а также представителей органов местного самоуправления. Всего избрать 290 парламентариев. За всеми процессами будут следить наблюдатели. На первых занятиях им объяснили права и обязанности, алгоритмы фиксации нарушений и правила передачи информации в штаб. А еще правила составления отчетности и работы с бланками. Особое внимание уделили контролю за процедурой голосования и подведению итогов, комментирует председатель Общественной палаты Югры Алсу Маганова.
4: Мы как субъект общественного контроля несем ответственность за качественную подготовку, за профессионализм наших наблюдателей, которые будут осуществлять свою работу по чек-листу, разработанную Общественной палатой Российской Федерации, также работать с инструментами Ассоциации независимый общественный мониторинг.
3: Одна из новых задач – противостоять информационным вбросам, которые вполне возможно ожидать с использованием ИИ, реагировать на нештатные ситуации и противодействовать фейкам. Прокуратура Пытьяха завершила рассмотрение уголовного дела о крупном мошенничестве при получении социальных выплат. В неправомерном деянии уличили местную жительницу, являющуюся многодетной матерью. По версии следствия, с 2021 года по март 2026 женщина получала пособие на 5 несовершеннолетних детей, предоставляя в органы соцзащиты документы, подтверждающих их регистрацию в Пытьяхе. При этом фактически семья проживала в другом регионе. Таким образом, обвиняемая присвоила более 5,5 миллионов рублей. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. И последняя достопримечательность Ханты-Мансийска украсили Московский Арбат. В столице открылась фотовыставка, приуроченная к 35-летию Союза российских городов. В экспозиции под открытым небом отражены достижения 21 муниципалитета Югры. Так, столица округа представила работы фотокорреспондента Андрея Краснова. На своих снимках автор запечатлел главные визитные карточки города, знаменитый археопарк, мост «Красный дракон» и стелу «Город трудовой доблести». Отмечу, познакомиться с экспозицией москвичей и гости столицы России могут до 31 июля. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации Радио Югра.
0: Реклама. Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру. Радио Югра. Главное окружное радио. Они отвечают за свои слова, имеют свое мнение, называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
2: Марина, вот у меня вопрос к тебе серьезный.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Вот смотри, если я умру завтра.
1: Господи.
2: Серьезный вопрос, пожалуйста. Такое? Ну, отнесись серьезно к вопросу. Отнесись серьезно к вопросу.
1: Ой, можно домой пойду, пожалуйста.
2: Вот завтра.
1: Ну что началось?
2: Ну важный вопрос, серьезный вопрос.
1: Ну,
2: не
1: ладно,
2: смейся.
1: Что?
2: Вот, ну как бы я за то, чтобы ты продолжала жизнь и там завела отношения, там мужа и так далее. У меня вопрос такой. Вот после того, как я умру, ты проживешь какие-то там еще 50 лет, к примеру, дай бог, а может и все 100, ты бы хотела, чтобы тебя похоронили рядом со мной или рядом с новым мужем?
1: Какой кошмар! Зачем? Почему? За что? К чему эти вопросы? Я думала, ты сейчас хотя бы спросишь: Марина, если меня завтра не станет, кому ты отдашь мою коллекцию Лего, например? Хотя бы такие вопросы можно?
2: Я надеюсь, никому.
1: А что мне с ней делать-то, с этой коллекцией?
2: Не, вот по опросам вообще, согласно опросам,
1: это самый... А, у нас опрос был такой?
2: Это самый каверзный вопрос, который женщина может задать своему мужчине. Вот, то есть у вас такие приколы, типа: а ты бы меня любил, если бы я была, там, не знаю, гусем, допустим? Ну, или еще что-нибудь.
1: Я слышала гениальный диалог семейной пары на эту тему, где девушка спрашивает: а ты бы меня любила, если бы я была червяком?
2: Ну вот.
1: На что мужчина сказал, как мне кажется, гениально. Говорит: конечно, любил бы, на рыбалку бы с тобой пошел.
2: Смешно. Вот, это вот один из таких самых каверзных вопросов.
1: Слушай, ну если 50 лет я проживу с другим человеком, наверное, все-таки с ним... Заходить. Ну, с тобой меньше однозначно. Ну, с тобой 10
2: обидно.
1: Лет.
2: Обидно.
1: С тобой 10, с ним 50. Ну, какие тут варианты?
2: Обидно, кстати.
1: А ты бы поступил... А, то есть, если бы ты...
2: Я бы не женился. Я бы не женился.
1: Надо было...
2: Я умею отвечать на эти загадки.
1: Ты вот что уже научит. На опыте.
2: Да.
1: На опыте.
2: Я умею.
1: Ну, хорошо.
2: На самом деле...
1: А почему ты это все...
2: На самом деле, просто такой очень сильно каверзный вопрос.
1: Такие вопросы обычно задают не в прямом эфире, а где-нибудь дома за чаем, я не знаю. Ну ладно.
2: Ну, понедельник день тяжелый, чё.
1: Развлекаешься как можешь, короче, да. Молодец.
2: Тимур, мы готовы принять вашу коллекцию Лего. И при жизни. При жизни я не отдам никому. Я даже и не продам, наверное. Я ее оставлю, знаете это?
1: Он эту коллекцию, а кто пишетала, да, Алла?
2: Я ее завещаю на смертном одре кому-нибудь, кого буду больше всех любить.
1: Внуку самому любимому, да? Алла вот пишет, что старший сын очень любит Лего. Я вообще охотно верю. Мне кажется, если ваш сын любит Лего сейчас, он вырастет в такого же взрослого мужчину, как Тимур, и будет любить Лего, потому что у Тимура это с детства. Вообще, мне кажется, мальчики...
2: А Алла сейчас такая: тьфу-тьфу-тьфу-тьфу, не дай бог.
1: Не, мальчики...
2: Такого не надо.
1: Мальчики, которые любят детство в детстве Лего, они, как правило, этот конструктор не перестают любить. Это уже на всю жизнь такая любовь. Они потом своим детям покупают этот конструктор и так далее. Хотя он сейчас таких денег бешеных стоит. Тимур, почему никогда никому не отдаст свою коллекцию?
2: Есть одна проблема. Они не распакованы. Я в нее не играю.
1: У него есть очень много нераспакованных, прям новых конструкторов. А есть те, которые он покупал с рук у разных людей. Мы даже однажды были у моей подруги в Тюмени, получается, ехали проездом, да, в Пермь, и ночевали у моей подруги тюменской. И он у нее увидел Лувр. Есть у Лего такая...
2: Серия. Архитектурная.
1: Ну, известные какие-то объекты, да, архитектурные, мировые. Вот там Лувр, и он с ней полночи сидел, торговался, потому что она тоже очень любит Лего. Но он ее выкупил, эту игрушку. Нас сошлись они там на какой-то стоимости, и сейчас у нас этот Лувр тоже вот дома там где-то в коробке лежит. У него этого Лего, я не знаю, мне кажется, всем жителям Югры можно по детальке раздать, и еще останется. Может даже по 3 детальки раздать, и еще останется. Но там огромные какие-то залежи, потому что с детства вот эта вся история. Видите, будучи уже взрослым мужчиной, все равно продолжает скупать. Я не знаю, зачем ему все это. Ну, у всех свои причуды, понимаете? Я вот другие вещи коллекционирую.
2: А какая ваша любимая? Что, коллекция, в смысле, серия? Наверное, Кастл какой-нибудь. Или Пираты Карибского моря.
1: Ты знаешь, что у Лего есть в виде микрофона с наушниками Лего? Или это, наверное, подделка? Я видела на одном маркетплейсе.
2: Почему? У них очень много коллабораций. Да? У них коллаборация сейчас с чемпионатом мира, с FIFA.
1: Да, я видела эту рекламу даже.
2: Логотип.
1: Я же вам рассказывала, самая дорогая реклама в истории человечества. Где снялся Месси, Роналду, Мбаппе и Неймар. 4 футболиста и еще один пацан. Этому пацану очень сильно повезло, потому что, ну, как бы он с такими именитыми футболистами в одном рекламном ролике. Так там этим футболистам заплатили, я не помню, какие-то баснословные деньжища, а этому пацану раз в 10 меньше, но и то это несколько миллионов долларов.
2: Не, я знаю.
1: Я еще говорил, бедный пацан, снимается наравне со всеми, а заплатили меньше всего.
2: Я знаю, какая самая любимая, наверное, это волшебный сундучок. Вот,
1: из детства.
2: Когда родители мне раз в несколько месяцев, может, в месяц, может, в два, покупали этот волшебный сундучок
1: с Милки Уэйкой,
2: и там буквально, ну, не знаю, 10 кубиков. И из них ты должен по схеме собрать то самолетик, то кораблик. Ну, так не бы, ну,
1: а потом
2: очень все утрированно.
1: Уже 5 таких сундучков, да, и получается можешь... неплохая коллекция.
2: Вот, и там были схемы. То есть, если у тебя будет, например, там 2 таких или 3, а вот еще ты можешь вот это собрать, если подкопишь. Я прям ждал вот этот момент, когда можно будет добавить детали. И, ну, ты представь, ты ребенок, и у тебя у семьи немного денег. У тебя там раз в вышачу Пасху, как говорится, да? Ну, это мне так дедушка любил говорить. Вот, можно собрать какую что-то, и это сколько нужно пространственного воображения, чтобы из 4 кубиков каждый раз делать что-то новое.
1: Да, вот так ты воображение свое и развивал с детства. Спасибо, получается, этим набором. Ой, ладно, я хотела вообще-то какую-то вам мысль сказать умную.
2: Ты?
1: Представляешь? Бывает у меня такое.
2: Серьезно?
1: Да.
2: Есть классные новости. Например, у нас депутаты Госдумы предлагают объединить документы в одну ID-карту. То есть, ну, то, что уже реализовано в разных странах, по-моему, у Беларуси
1: есть. Так у нас такая, для этого вроде МАКС создавали как раз.
2: В Киргизии и так далее. Ну, а это будет не цифровая копия твоих документов, да, ключ там на госуслугах. Это будет именно как права выглядит, такая ID-карта. Но содержать всю информацию. И права, и паспорт, и все, что угодно.
1: А потеряешь, вот, если ее, то все?
2: Новый сделай. В чем проблема? Ну, потерял, новый сделай.
1: А тот, кто найдет ее, не может ей воспользоваться? Может.
2: Как?
1: Или ее заблокировать можно будет сразу?
2: Как воспользоваться? Не пойму.
1: Ну, там же все мои данные.
2: А если паспорт потеряешь, не может никто так
1: воспользоваться?
2: Может. Ну, не теряй.
1: Хорошо. Хорошо.
2: Странный вопрос.
1: Ну, просто, когда потерял паспорт, ты только паспортные данные потерял. А в этой карте ты теряешь все.
2: Нет, так,
1: все свои документы разом.
2: У меня паспорт лежит в чехле. В таком. Мощном. Там же лежит военный билет. СНИЛС. Наверное... Ну да, СНИЛС.
1: Номер ИНН.
2: Номер ИНН там лежит. Паспорт опять там лежит. И загранпаспорт там лежит. Ну, в целом, если... А, и права водительские там лежат. И медицинский полис, как карточка, там
1: все
2: же
1: ты
2: лежит.
1: Носишь в этом.
2: И права от машины... Ой, эти документы на машину там лежат. То есть, если я потеряю вот эту вот папку, то я потеряю как бы
1: тоже
2: все документы.
1: Все, да.
2: Какой смысл? Но одно дело, если я восстанавливаю вот эту ID-карту один раз где-то в МФЦ, пошел, восстановил. Другое дело, если мне по каждому документу надо бегать и восстанавливать. Причем оно же в разных инстанциях восстанавливается. Да? Что-то в ГИБДД, в госавтоинспекции, что-то в МВД, что-то в налоговое, что-то в пенсионном фонде. То есть каждая привязана к своему ведомству.
1: Понятно.
2: Вообще классная идея, на самом деле. Я не знаю, почему раньше такого не вводили, не ввели. Если до этого додумывалось Киргизия 2... Вообще классная идея, на самом деле. Я не знаю, почему раньше такого не вводили, не ввели. Причем, если до этого додумывалось Киргизия 20 лет назад, то мы могли же тоже

0: дней работаем, почти 120 отдыхаем. Вот так вот.
1: Это только официальные выходные, да? Это без учета отпуска.
0: Да, еще и плюс отпуск сюда прибавить. Это
1: нет,
0: вообще...
1: сначала надо отнять. Сколько, говоришь, 200?
0: 247 трудовых.
1: 247, ну, как раз отнимаем 47 и прибавляем туда, и получается 200 дней работаем, 150 отдыхаем. То есть коэффициент 4 к 3.
0: Представляете? Самая отдыхающая страна в мире мы, это официально. Никто не отдыхает больше, чем мы. Никто в мире. Вот просто, я не знаю, мы еще и жалуемся на что-то все время. Что устаем, выгораем, отдыхаем мало. Времени ни на что не хватает, работа занимает все силы, да?
1: Ну, мне бы хотелось, в принципе, так жить по такому графику. Четыре рабочих дня, три выходных. Потому что мне не хватает двух выходных.
0: Кстати, а по поводу четырех дней, у нас же Министерство труда и соцзащиты.
2: Там очень по-хитрому написано.
0: Да, но тем не менее, Минтруд у нас дал добро на четырехдневку в России. То есть российская.
1: Они говорят, но мы не против. Да. Ну, давайте так, Минтруд говорит, мы не против, если сотрудник по договоренности с работодателем будет работать 4 дня в неделю. Но мы также и не против, если сотрудник по согласованию с работодателем будет работать 6 дней в неделю. Вот теперь вопрос. Каково соотношение будет тех работодателей, которые нас перевести на 4 дня и на 6 дней? Но не в нашу пользу.
0: Да, на самом деле тут даже эксперты уже перечислили профессии, представители которых могут перейти на четырехдневку и, вероятно, даже перейдут. И, кстати, мы относимся с тобой к представителям творческих профессий?
1: Конечно.
0: Ну, тогда мы вполне. По крайней мере, как считают эксперты, айтишники, представители творческих профессий, сфера маркетинга, финансов. Это в первую очередь те, которые могут сразу пойти на четырехдневку. Но это все зависит от работодателя. Минтруд что говорит? Мы разрешаем. То есть закон вам позволяет. Идите. Но тут уже все решает руководство той или иной компании. Если они захотят, они могут хоть сегодня перевести вас на четырехдневку, если есть на это возможности, желания и прочее. Так, законом не запрещено.
1: А 2 через 2 хотел бы работать?
0: 2 через 2?
1: Нашли бы каких-то напарников нам?
0: Нет, если честно, нет.
1: Мальчика, девочка.
0: Потому что в отпуск очень неудобно 2 через 2 ходить.
1: Неудобно?
0: Ну да.
1: Почему?
0: Ну потому что вот захотела я поехать в деревню к родителям, вот я на 2 дня не вырвусь. Понимаешь?
1: Так возьми еще дополнительные дни. Не обязательно работать всю жизнь без отпусков. Можешь отпуск взять.
0: Я понимаю, нет. Я к тому, что вот когда длинные выходные, там можешь как-то еще успеть вырваться. А вот 2 через 2, ну короче, ни туда, ни сюда.
1: Просто чтобы вы понимали, до Марининых родителей ехать примерно... Около 1,5 суток.
0: Ну да. Я бы, знаешь, как работала? 5 через 5.
1: И когда у нас...
0: Или 7 через 7.
1: И когда у нас выходной какой-то, ну, то есть 2 выходных плюс праздничный день, мы едем. То есть мы приезжаем, здороваемся и уезжаем обратно. Вот это вот такой прикол. Непонятно.
0: Ну, было пару раз, да. Не всегда, не ври. Кстати, и в этом году нам напоминают в Минтруда, у нас в этом году 2 будут короткие недели. Ну, до них еще далеко. Первая будет в ноябре, по случаю Дня народного единства. Мы там будем работать 4 дня вместо положенных 5. А самая-самая короткая рабочая неделя будет вообще в конце декабря. Потому что у нас 31 декабря уже официально выходной. Это уже 100%, железное и все такое.
1: Слушай,
0: а это четверг.
1: Может еще придумать.
0: Соответственно, мы будем работать в конце декабря всего 3 дня. С понедельника по среду.
1: Может быть, еще придумают. Я, ну, как пить дать вообще, ожидаю. Ожидаю какие-то новости, типа депутаты предложили сделать 18 сентября выходным днем.
0: Почему?
1: Потому что там у нас единый день голосования 20-го,
0: да.
1: Но 18 и 19 у нас тоже трехдневные будут выборы. Трехдневные. Поэтому логичным шагом, наверное, было бы сделать и пятницу тоже выходным.
0: Каждый раз говорят, это было бы логично, но никто не делает, поэтому ты даже не мечтай.
1: Ну, может быть, ситуация, которая у нас в стране сложилась или сложится к тому времени, она будет располагать к тому, что, ну, можно будет подумать об этом.
0: Ну, давай доживем до сентября тогда.
1: Потому что, ну, как бы времена не прям чтобы спокойные. Понятное дело, что будет безопасность обеспечена и так далее, и так далее. Но чтобы у всех была возможность спокойно, как бы в выбранный день.
0: Я поняла. Но мне кажется, 3 дня более чем достаточно, но это мое мнение. Я тут хочу, чтобы Тимур нам... продемонстрировал свои ораторские способности.
1: Угу. Надо откашляться. Да.
0: У нас филологи назвали самые длинные слова в русском языке. Ты сейчас подожди, отдохни, у нас сейчас музыка в эфире. А сразу после Тимур там расскажет, точнее назовет эти самые длинные слова. Я просто небольшой спойлер вам. Среди самых известных примеров длинных слов, слово, состоящее из 50 букв. 50 букв.
1: Даже 55 есть.
0: Есть 55, да. Так что

0: Тимур сегодня немножечко даже тренировался перед эфиром. Он их, можно сказать, от зубов уже отскакивают они у него, так что он покажет вам свое мастерство. Я не могу, честно. Я признаюсь, я не могу так.
1: Теперь я запереживал.
0: У тебя будет еще буквально 6-7 минут на подготовку. Мы сейчас музыку послушаем, а ты тренируйся.
2: Свои люди.

0: радио Югра. Реклама.
1: Мам, а я принцесса?
2: Конечно.
1: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
2: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
1: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
5: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: рынках, мировым товарам, мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Иногда одного решения достаточно, чтобы изменить свою жизнь. Собственный дом в Сочи, на возвышенности, в окружении леса. Закрытый клубный комплекс всего на 8 резиденций. Стоимость домов от 24 миллионов рублей. До 15 июля действуют приятные скидки. Запишитесь на индивидуальный показ. 8-918-659-99-96. Сочи. Дом, в который хочется возвращаться.
2: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой». Потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Ну что, размялся? Подготовился?
2: Да нет, чем мне так умею.
1: В общем, у нас лингвисты назвали самые длинные слова в русском языке. РИА Новости сегодня пишут об этом материал. Я, кстати, некоторые тоже могу сказать, но далеко не все. Ну вот, например, есть слово из 29 букв.
2: Оно легкое вообще.
1: Да, оно обозначает комплекс лечебных процедур. Там, собственно, из названия уже понятно, какие это процедуры, да? Ну, в общем, вот его я могу назвать. 29 букв. Вода, грязи, торфа, парафина, лечение.
2: Молодец.
1: Понятно, что лечение водой, грязью, торфом и парафином.
2: Да.
1: Но это достаточно легко. Но при этом рекордсменом сейчас является... Кстати, долгое время у нас филологи, лингвисты считали, что самое длинное слово в русском языке — это слово, сможешь его сказать, превысоко вот это, которое?
2: Превысоко многорасмотрительствующий.
1: Вот, оно состоит из 35 букв и
2: есть
1: на протяжении...
2: Есть еще длинное — тифо, сурдо, олигофрено, педагогика.
1: Вот, это 30 букв. Но, в общем, вот этот из 35, оно считалось долгое время самым длинным. А сейчас вот уже...
2: А превысоко многорасмотрительствующий — это какой-то судебный, видимо, орган? Чем?
1: Ну, это как раз старинная официальная деловая лексика. В 18-19 век подобные формы использовались как подчеркнуто подчинительное обращение к высокопоставленным лицам, как ты правильно
2: чиновник,
1: заметил.
2: Чиновник, то бишь.
1: Ну, примерно так. Либо, может быть, я не знаю, опять же, суд какой-нибудь... Вот. А сейчас, конечно, есть уже слова поболее. Рекордсменом на данный момент является слово из 55 букв. И Тимур нам его сейчас даже... Я даже не буду пытаться. Но
2: нет, давай разомнемся на слове, в котором всего 50 букв. На 5 меньше.
1: Хорошо, давай сначала 50 букв.
2: Давай. Гидразина, карбонил, метил, бромфенил, дигидро, бензодиазепин.
1: Обалдеть. Это название вещества химического, как вы можете понять из названия.
2: А самое длинное, правда, зафиксированное слово, в нем 55 букв, встречается оно в названии патента на химическое соединение.
1: Да, то есть это патент, опять же, на химическое, сразу понятно, что какие примеры там будут буквы.
2: Но они, на самом деле, повторяющие слова. Тетрагидропиранил, циклопентил, тетрагидропиридопиридиновые.
1: Обалдеть. Ну, круто.
2: Там есть определенные повторения, например, тетра... гидро повторяется, пиранил, пирида, пиридиновые, пентил, но они очень схожи. Тетрагидропиранил, циклопентил, тетрагидропирида, пиридиновые.
1: Ну, в общем, это звучит даже очень как-то громоздко, но чтобы вы понимали, если вот это слово, которое сейчас Тимур прочитал, вбить в вордовский листочек и сделать его, например, стандартным 12-м шрифтом, ну или 14-м, чуть покрупнее, он занимает...
2: Всю строчку.
1: Да, почти всю строчку, там чуть-чуть остается в конце. То есть огромное просто слово. И оно все без всяких там дефисов, без ничего, это одно сплошное слово. 55 букв. Чтобы вы знали просто. Для общего кругозора, может быть, вам где никогда не пригодится, что самое длинное слово в русском языке 55 букв. Вряд ли вы его, конечно, сможете повторить, особенно не видя перед глазами, но зато знаете, сколько в нем букв и что оно обозначает. Патент на химические соединения. Вот так. Ой, вот.
2: Ну, ладно, хорошо.
1: Так, теперь.
2: Мне кажется, такую разминку надо перед эфиром делать.
1: Ну, ты ее делал, кстати, сегодня перед эфиром. И во время эфира, получается, тоже.
2: И во время, да.
1: Так, теперь. А, кстати, вот это прикольный был бы вопрос в кроссворде, да?
2: Нет.
1: Прикинь, какой-нибудь кроссворд.
2: Не прикольно.
1: Который вот просто насквозь этот кроссворд через весь проходит вот это словечко из 55 букв. Его в жизни, конечно, никто не угадает, но если сделать так, чтобы, например, какие-нибудь там, ну, 90% этого слова с помощью вспомогательных слов угадать, тогда можно и даже логически будет догадаться. Ну, прикольно, кстати, составителям кроссвордов на заметку надо кинуть.
2: В Тюмени.
1: Что в Тюмени?
2: Новость начинаю. В Тюмени чиновники будут проверять объекты ЖКХ, в частности теплотрассы, на велосипедах.
1: Ой, какая прелесть. И для здоровья полезно.
2: Руководство департамента ЖКХ. Нет, кстати, ну, эту новость я прочитал на «Аргументы недели», паблик или СМИ, да, например. Но вот хочется спросить для тех, кто в Тюмени нас слушает, правда или нет?
1: Откуда слушатели-то знают?
2: Ну, может быть, там близко вы к департаменту ЖКХ, допустим.
1: Да, сейчас такой начальник департамента ЖКХ и говорит, да-да-да, я как раз...
2: Причем на велосипеде, да?
1: А в наушниках радио.
2: В общем, в Тюмени руководство департамента ЖКХ планирует пересесть на велосипеды, чтобы инспектировать ремонт теплотрасс, к примеру. И не потому, что бензин не купить. Ну, как бы с трудности, да, есть определенные. А говорят, мы лично будем объезжать городские раскопки и участки, где идут работы, отказавшись на время от привычных служебных автомобилей, потому что это удобно.
1: Угу.
2: Быстрее мы можем объезжать проблемные участки, внимательнее следить за ходом ремонта. То есть там, где машина не проедет, мы на велосипеде ших-ших, да, где-то подмышку взял, перепрыгнул канаву и все дальше поехал.
1: Ну и в конце концов, ну лето, сбежать из душного офиса, покататься на велике, даже под видом работы, это же так круто, правда?
2: Интересно, а на личных велосипедах?
1: Вот как раз хотел спросить, служебные есть велики?
2: Или сначала нужно провести закупку велосипедов?
1: Или есть уже в этом, в автопарке департамента несколько служебных велосипедов, на которых сейчас
2: получается велопарк.
1: Интересно, а они так вот, ну, явно же в департаменте, как в любой подобной структуре, есть дресс-код. Ага. Галстуки, пиджаки, рубашечки. Они вот прям в этом виде будут ездить?
2: Нет, дресс-код будет другой. Вот эти вот облегающие шортики.
1: Какие облегающие?
2: Как у велосипедистов, спортсменов, профессиональных.
1: Нет, тогда...
2: Ну, типа лосины.
1: Тогда наши слушатели не смогут распознать. Я хотела сказать нашим слушателям тюменским.
2: Шлем, типа, очки,
1: если
2: перчатки.
1: Если видеть человека в смокинге на велосипеде, то, возможно, как раз человек из департамента.
2: Ну, то можете смело у него спрашивать, когда горячую воду дадут.
1: Да, да, а почему ты думаешь, что ее нету? Но, если честно, вот я сегодня как раз читала, что
2: даже
1: у нас...
2: Даже если есть, почему бы не спросить?
1: Да, чтобы человек замешкался, что, когда, где. Мы ничего не выключали. У нас уже в Югре на треть подготовили всю инфраструктуру к зиме. То есть работы идут.
2: Можно вот комментарий зачитать, пока далеко не ушли?
1: Давай.
2: Пишите. Это все... Я лично осуждаю такие шутки в адрес людей, которые как бы все делают для того, чтобы комфортно было жить в наших городах. Но Сергей пишет, а недобросовестным чиновникам будут выдавать велосипеды без седла? Типа провинившимся.
1: А недобросовестные чиновники, Сергей, не работают.
2: Да.
1: В правительстве Тюменской области.
2: Осуждаемо.
1: И в администрации Тюмени. И в любом другом ведомстве. Потому что недобросовестных сразу просят, собственно, по собственному. Или увольняют, или еще что-нибудь там. Так что там только добросовестные остались. Все, у нас правосудие работает.
2: Да.
1: Прокуратура тоже.
2: Как знаешь, есть такой мем, где-то, по-моему... А, это автобусная база, и у мужика что-то спрашивает репортер. Очень старинный такой мем. И он что-то говорит, типа, водители должны быть трезвые, но у нас таких нет, у нас все нормальные ребята.
1: Да, я помню. Старый мем, причем это даже не мем, созданный специально, это реально из какого-то выпуска новостей телевизионного. Водитель, ну, как бы руководитель целого автопарка говорил про, ну, нетрезвых водителей за рулем. Говорит, ну, у нас таких нет.
2: У нас таких нет, у нас все нормально.
1: Старый мем, на самом деле. Ладно, у меня тут, на самом деле, история про моих родителей в том числе. Ну, я уверена, что и вы себя тоже узнаете в этом.
2: Ну, пишет нам Сергей, ура, это победа.
1: Конечно.
2: Это победа, что мы дифирамбы поем. Мы просто за последние 3,5 часа столько наговорили, что
1: победа,
2: мы теперь...
1: Это победа, что не осталось в структурах каких-то непорядочных чиновников. Только порядочные. Ладно, я про отпуска и про животных хочу рассказать. Уже с пятой попытки не получается. Короче, почти половина россиян, 45%, оставались... Ой, не, вру. Вру, простите, пожалуйста.
2: Это... Мы не сомневались.
1: Это я циферку ниже посмотрела, сейчас вернусь к началу.
2: Давай.
1: Почти четверть россиян, то есть каждый четвертый, хотя бы раз оставался без отпуска из-за своих домашних животных. Mm-hmm. Я вот когда эту новость сегодня читала, сразу своих родителей вспомнила. Потому что каждый раз говорю, приезжайте к нам в гости сюда, в Ханты-Мансийск. А они, ну кого же мы оставим?
2: Как же мы без нашего
1: простоквашина? С кошечкой, с котиком, у них там целый зоопарк.
2: Не, у них реально простоквашина. То есть есть собака, да? Есть кот, вот чистый матроскин.
1: Да, полосатый, серый.
2: Черная кошка, знаете, такая бесхвостая. Как... Маленькая, как бы бобтейл. Вот, типа,
1: порода бобтейл, да.
2: Она маленькая, и она без хвоста, у нее такой купированный хвостик. И ее называют голчонок. Ну, то есть это реально как простоквашина.
1: Все правильно, да. Поэтому вот у них постоянная такая проблема, если надо куда-то уехать надолго. Понятно, что там по делам-то могут отъехать, оставить на несколько часов, а вот на несколько дней уже никуда не уедешь, животные держат. И вот так оказывается, у каждого каждого четвертого жителя нашей страны. Просто не с кем или некому оставить своих животных. Особенно, мне кажется, это касается как раз вот частного сектора, да, людей, которые, ну, там кошку, если дома в квартире держишь, можно и соседей попросить или отвезти к родственникам. А вот так, когда большое хозяйство, там уже особо и никого не оставишь с ним. Вот так вот. Получается, что осознанно идут россияне на... Ну, на это. То есть любовь к животным побеждает здесь желание куда-то выезжать и отдыхать.
2: Ну, я прям близко как уже, прям максимально близко к тому, чтобы завести питомца. Очень сильно близко к этому. Но единственное, что я хочу дождаться отпуска длительного, потому что заводить маленького щененка и оставлять его одного дома, это... Ну, как будто бы огромный пробел в воспитании,
1: конечно,
2: собаки.
1: Потому что и с, да, с котятами то же самое. Запишите, Тимур, пожалуйста, у нас словарь на неологизмов. Запиши слово «щененок».
2: А что?
1: Ну, щенок же. А
2: щенок... щенок. Мне нравится слово «щененок».
1: Я знаю, но его не существует, мы его поэтому запишем. А так очень милое слово, конечно. И при этом каждый пятый житель нашей страны, то есть 20%, говорят, что берут с собой просто животных в путешествие. И все, и не видят в этом никакой проблемы. У меня, кстати, вот у двоюродной сестры...
2: Ну, так у нее кот особый, он на поводке гуляет, как собака.
1: Ну, у нее два кота сейчас уже. А второй двоюродной сестры три кота. То есть у нее была кошка, а...
2: Три кота.
1: А потом она, да, вот, получается, с молодым человеком начала встречаться, у них теперь три кота на двоих, и они тоже их с собой везде в машине возят. Так я бы вообще... Я вот, ну, как бы искренне восхищаюсь такими людьми, кто-то из собак с собой в путешествие берет. Но это правда, если ты берешь уже себе собаку, это же ты член твоей семьи, как-то ты уже как бы ответственность должен понимать, правильно? Собака собаки просто рознь тоже.
2: Правильно.
1: Кого-то можно вот так вот в самолет под мышку взять.
2: Правильно.
1: А кого-то уже проблематичней.
2: Ладно, 20 минут остается до 7.
1: Угу.
2: Это значит, что... Ну, реклама должна в эфире появиться. Как бы мы ни старались говорить много...
1: Не только реклама, Тимур, еще и музыка.
2: Угу.
1: И она первоочередна здесь.
0: Свои люди.

0: Реклама.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
3: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
4: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
0: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио Югра.
1: Марина.
2: Да что опять?
1: А Рувики закрыли уже или что?
2: Нет, работает.
1: Забросили?
2: Работает.
1: Тогда почему второй мост через Обь у них до сих пор строится? Я не понимаю, я уже год наблюдаю за этим.
2: Но
1: после открытия, официального открытия, где президент...
2: Осенью будет год.
1: Да, ну, год. Почему строится? Вот планируется к открытию в 26-м году. Мне просто интересно дотянуть до 27-го года и посмотреть, что там будет написано в 27-м году, когда он планируется к открытию. Ну, не смешно, что вы не можете переименовать там уже, сказать, что построили уже, сдали, вот фотография.
2: Там есть где-то на этой страничке?
1: Тут ничего нельзя сделать, тут никуда
2: не...
1: Да
2: не тебе, а вообще, типа, исправить, написать, сообщить об ошибке или так далее. Вот какие-нибудь вообще есть?
1: Я сообщал, уже даже звонил, правда, не дозвонился.
2: Ну вот. Вот из-за того, что ты не дозвонился, они до сих пор не исправили. Ответственность, Тимур, на тебе теперь. Ну, вообще, конечно, странно, да. Ладно, я хотела рассказать, это, конечно, не касается нас с вами напрямую, хотя кто знает, может быть, кто-то из наших слушателей захочет поехать рожать в США. Но, в общем, в США сейчас решили, ну, кто решили? Трамп решил бороться с родовым туризмом, так называемым. Это когда люди едут рожать в Америку, чтобы их ребенок автоматически получил гражданство США. У них это называется право почвы. Mm-hmm. Вот это юридическая практика такая в Америке. Не буду говорить по-английски, но по-русски переводится как право почвы. Если ты родился на территории Америки, ты автоматически получаешь гражданство этой страны. Ну так вот, Дональд Трамп выступает резко против этой практики. Он говорит, что со всего мира вот это едут потом, чтобы получить наше гражданство, рожают у нас детей. Нам, говорит, такое не надо.
1: Сейчас где-то массово напряглись российские звезды.
2: Да, но они могут уже расслабиться. Я, кстати, тут подготовила небольшой список звезд, которые рожали за границей. Но, в общем, Трамп обратился в Верховный суд с требованием отменить это правило. Но Верховный суд, там у них 9 судей, ну, не знаю, всего или не всего, но вот конкретно вот это предложение рассматривали 9 судей Верховного суда. 6 выступили против Трампа, и только 3 его поддержали. Соответственно, большинством голосов они это право оставили. Хотя Трамп, ну, как бы, я его даже отчасти понимаю, наверное. Потому что действительно со всего мира едут в Америку исключительно для того, чтобы дети потом с этим гражданством жили и могли переехать в будущем. Ну, с другой стороны, ему должно это льстить. С третьей стороны, зачем оно надо вообще, да? Как бы. Ну ладно, не суть. В итоге Верховный суд оставил это право, поэтому российские звезды шоу-бизнеса могут выдохнуть.
1: Вот он тоже странный. Там у них в команде сборная США по футболу играет один футболист, очень крутой, не помню его фамилию, и комментатор матча одного, где американцы играли, рассказывал историю, как мать, он, по-моему, то ли из Чехии, то ли откуда... поехала в отпуск, ну, беременная, будучи беременной, вот, в США на какой-то там месяц или на два, и она уже в аэропорту, уже улетать обратно на родину, у нее начались роды, и у нее родился ребенок. Вот, после родов она улетела по своим делам в Европу, по-моему, из Англии, из откуда. И вот он теперь играет за сборную США. Просто потому, что когда-то его родили на территории США, и у него гражданство автоматически есть. И выбирая между двумя странами, как футболист уже зрелый, профессиональный спортсмен, он выбрал выступление за сборную США. И очень сильно помогает неплохо этой сборной. То есть, если бы не было того факта, что она родила его в аэропорту где-то там в Америке, то, ну, все.
2: То есть
1: она-то не хотела,
2: этого
1: мать...
2: Этого таланта, да, бы не было в них в сборной.
1: Это мать его, она не хотела рожать в США. Она уже, ну все, получилось. С билетом уже в аэропорту
2: я
1: сидела.
2: Я понимаю, да. Так вышло просто. Ну, здесь, как говорится, судьба уже сыграла свою роль. А вообще, если брать российских артистов, я сейчас вообще далеко не всех перечислю, но вот одни из последних примеров, которые даже я в эфире говорила, вот, например, всем известный телеведущий Павел Воля и жена его, Лиса Утяшева, вот у них двое детей, если память не изменяет, или уже, может, даже трое, но двое точно. Вот они их обоих рожали в Америке. Как потом Лиса Утяшева говорила, как мне кажется, очень странное объяснение, но, тем не менее, она говорила, в России просто было слишком много внимания к ним. Когда она выходила гулять, все ее пытались фотографировать, было много журналистов, что-то там, короче. Поэтому они поехали в Америку, где их никто не трогал. Ну, окей. Может быть, из-за этого действительно и поехали. Но мне почему-то кажется, здесь немножечко другой приоритет, но не суть. Актриса Мария Горбань, тоже очень известная, рожала в Америке. Виктория Лопырева, телеведущая и королева красоты. Анна Седокова, певица. Оскар Кучера со своей супругой. Джиган Самойловой со своей, да, женой тоже. Певица Алсу, Нюша, Кэти Топури из группы «Астудия». И даже у Киркорова суррогатные дети, то есть их мать суррогатная, тоже родила их в США. Вот так вот. То есть как бы это только так, знаете, мне кажется, 1/10 списка я назвала. Вот любят у нас артисты не на территории родной страны рожать. Но это касается не только артистов. Очень многих людей обеспеченных, это и бизнесмены, и политики, и депутаты, и чиновники, и в целом.
1: Вот перечень, с одной стороны, уже разглагольствовали на эту тему. С одной стороны, конечно, это как бы кажется непатриотичным, если с первого взгляда. С другой стороны, любой родитель, наверное, желает для своего ребенка хорошего будущего, да? Гражданство США в том числе. Даже если не рассматривать это с точки зрения, что этот человек будет ментально там любить США или еще что-то, у него просто паспорт, да, штатов, который позволяет посещать гораздо большее количество стран, чем российские, например, без визы. Вот, летать по тем же, там, не знаю, островам, в Европу легче шенген получить. Ну, условно говоря, этот паспорт, он дает много чего.
2: Ну, окей, может быть, я не спорю, просто... ладно, на самом деле тут рассуждение на несколько минут. У нас этого времени уже нету до конца часа.
1: Уже нету.
2: Но надо сказать еще здесь немаловажный факт. Потом эти люди, они вынуждены, ну вот эти дети, которые вырастут, они будут вынуждены, они же будут налоговыми резидентами США, и там еще какая-то вот налоговая ситуация такая, что им придется в эту страну еще и вкладываться, даже если они жить на территории США не будут. Там это тоже как-то прописано все в законе, я в подробности, в нюансы не вникала, но это тоже момент есть. То есть это не просто какая-то привилегия, это еще и определенные обязанности на тебя накладывает и обязательства.
1: Так. Да, другое дело, когда, например, Плющенко сначала говорит о том, что я патриот и вообще не понимаю, как можно бросить свою страну, своего президента, свою родину и отправиться там за границу, выступать за другую страну под другим флагом на Олимпиадах или еще на чем-то, а потом своего ребенка вывозит там в Азербайджан, он сейчас как бы тренируется на базе Азербайджана.
2: И выступать будет под флагом него. Азербайджана.
1: И такой интересный молодой человек, тут у него как-то в интервью спросили...
2: У Плющенко?
1: Да, у сына, у 13-летнего.
2: Гномыч?
1: Ну да. Вот. Спросили, как он относится к футболу, смотрит ли и кого считает лучшим футболистом. И разговор зашел про вратарей. Спросили, что, ну вот, Яшин у нас, Лев Яшин, который единственный обладатель золотого мяча.
2: Легенда.
1: Да, ну как ты оцениваешь его? Вот. И... Но он как бы говорит, я считаю, что это не самый лучший. Для меня Вазиня лучше Яшина, потому что я видел его игру, а игру Яшина я не видел. А по поводу золотого мяча, ну как же, у него же золотой мяч. Он заявил, что, а как его в то время выдавали? Вот, типа, условно говоря, направо-налево. И только европейцам. И типа, если бы выдавали всем и по-честному, то его бы там условный Марадона бы забрал.
2: Это в 13 лет он так рассуждает?
1: Ну...
2: Ну, давай сошлемся на его детскую неопытность еще.
1: Не, ну он, если... он не то, что оскорбил, ну как бы...
2: Я понимаю, неприятное высказывание, но...
1: Непатриотично,
2: это...
1: да?
2: И пока что это ребенок. Был бы он взрослым человеком, с него бы уже и совершенно другие были требования. А так, что-то говорит, ну что 13-летний пацан может сказать? Я не воспринимаю всерьез его слова, потому что ему 13 как минимум. Ну это реально ребенок еще. Может быть, ему там мысли какие-то родители вкладывают. Может быть, он словами своих родителей говорит, а не своими, понимаешь? А может быть, наоборот, своими родители так не считают. Неважно.
1: Ну, хотя, с другой стороны, я вот сейчас на защиту его встану. Угу. Вот если молодой человек в 13 лет знает Льва Яшина, ну, ни разу не видел ни одного матча с его участием, как он может его оценивать?
2: Ну... Пусть посмотрит. Они сейчас немножко другими интересуются, другие вещи смотрят. Мне это любопытно. Очень желаю Ольге Бузовой, искренне желаю ей женского счастья, чтобы она встретила того самого мужчину. И мне интересно, вот Бузова поедет рожать за границу или нет? Потому что мне она почему-то представляется человеком, который будет в России рожать. Да, в самой дорогой клинике, но в России. Мне так кажется. Вот очень хочется, чтобы Ольга в этом плане не разочаровала. Ну и дай бог, в ближайшем будущем это уже узнаем. Ну, искренне...
3: Она беременна?
2: Нет, у нее еще даже мужа официального нет. Но ей там все напророчили, что она уже в ближайший год-два его встретит. Там, а там и точно... Она просто очень мечтает стать мамой. Очень. Она прям говорит во всех интервью об этом, что она давно готова. Хочет, просто пока нет достойного отца для ребенка. Вот и все. Как только появится муж, сразу будут дети, я уверена. Мне кажется, она вообще многодетной мамой будет. Потому что она очень горит прям этим желанием стать мамой и... Чем больше, тем лучше. Ладно, это мы потом посмотрим. А вообще уже вечер понедельник. 7 часов, если быть точнее. Надо, значит, что сделать?
3: Пора и чай знать.
2: Закрыть.
3: Было время, потихий час.
2: Закрыть все рабочие задачи. Открыть задачи отдыхабельные. Есть у нас такие?
3: Да. Мощно отдохнуть.
2: Да, по крайней мере, до завтрашнего утра. А завтра с новыми силами будем с вами работать. А сегодня с вами были Тимур Павлов, Марина Штейненко, «Свои люди». Ну и завтра мы с вами будем. Вы уж, пожалуйста, не обессудьте, ладно? С 3 до 7 тут быстренько вам что-нибудь расскажем. Что-нибудь важное, интересное. Вот так.
3: Пока-пока.
2: До завтра. В 3 часа встречаемся в эфире «Радио Игра». Пока.
0: «Свои люди».Местное время 19 часов. Новости. Новости на главном окружном.
4: Добрый вечер, в студии Рената Гасанова. Еще 5 семей коренных югорчан смогут улучшить жилищные условия. Югра вошла в топ-10 регионов России по социально-культурной адаптации иностранных граждан. В Ханты-Мансийске пройдет фестиваль исторической реконструкции «Город трудовой доблести. Живая история». Несколько решений, касающихся жилья, строительства и других сфер, приняли на заседании правительства Югры. Основными нововведениями в своих соцсетях поделился губернатор Руслан Кухарук. Так уточнен порядок расчета социальных выплат на улучшение жилищных условий коренных северян. В документ также внесли требования к приобретаемым помещениям. Кроме того, субсидии перераспределили между муниципалитетами с учетом реальных потребностей и темпов освоения средств. Благодаря этому получить современные квадратные метры смогут еще 5 семей. Помимо этого, одобрена оптимизация градостроительных процедур, позволяющая быстрее реализовывать проекты комплексного развития территорий. Также расширяются полномочия градостроительного совета Югры. К обсуждениям будут привлекать и правообладатели земельных участков. Существенные средства пойдут на развитие ЖКХ. Из окружной казны дополнительно выделяется 416 миллионов рублей на программу развития жилищно-коммунального комплекса энергетики. Деньги пойдут на подготовку к осенне-зимнему периоду Нягани, Югорской, Покачей, а также на капитальный ремонт котельной в Октябрьском районе. Югра заняла 9 место в общероссийском рейтинге по социально-культурной адаптации иностранных граждан за прошлый год. Соответствующими занятиями охватили 25 596 человек. Этот показатель также стал вторым среди субъектов Урала. Об этом говорили на заседании межведомственной комиссии округа по противодействию экстремистской деятельности. Губернатор Руслан Кухарук подчеркнул, что в приоритете югорских властей безопасность жителей, сохранение межнационального и межконфессионального согласия и недопущение распространения деструктивных идей. Контроль за этим осуществляют в том числе правоохранительные органы и общественные институты. Общие усилия структур должны быть синхронизированы, отметил глава региона. Важной частью этой работы стал запуск пилотного центра социальной и культурной адаптации. Его открыли в мае на базе ОНО «Дома народов Югры» в Ханты-Мансийске. Здесь за первые полтора месяца лекциями на основе адаптационного курса, разработанного ФАДН России, воспользовались свыше 1500 иностранцев. Занятия помогают мигрантам познакомиться с российским законодательством, традициями, культурой и правилами поведения в обществе. Полиция Сургутского района предотвратила беду. Сотрудники вовремя заметили и спасли двоих малолетних детей, которые остались без присмотра взрослых. Все произошло в поселке Барсово в ночь на 1 июля. Экипаж патрульно-постовой службы, проезжая по улице Обской, услышал детские крики. В окне первого этажа они увидели плачущего двухлетнего ребенка. Как оказалось, рядом был второй малыш, которому 4 года. На место срочно вызвали специалистов отдела по делам несовершеннолетних. Благодаря быстрым и четким действиям детей успели забрать до того, как ситуация стала критической. Их поместили в медицинское учреждение. Далее было установлено, что 23-летняя мать оставила спящих малышей одних и поднялась в квартиру сестры этажом выше и уснула, а утром не нашла их дома. В качестве наказания женщине грозит штраф от 500 до 2000 рублей. И последнее. Ханты-Мансийск запускает добровольческую акцию «Барахолка сороковых». В ее рамках объявлен сбор вещей для фестиваля исторической реконструкции «Город трудовой доблести. Живая история». Он пройдет 12 сентября. Для воссоздания атмосферы времен Великой Отечественной войны организаторам нужны предметы быта, одежда, инструменты 1930-х, 50-х годов. Это могут быть старые керосиновые лампы, сапоги, ручные пилы или архивные фотографии. Единственное условие – вещи должны быть чистыми и пригодными для использования. Отмечу, что принести реквизит можно в любую из библиотек окружного центра до 30 августа. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама. «Автомолл». Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. «Автомолл86.ру».
5: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца.

0: Мамуля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер. Все получится.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
4: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
5: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
6: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама.
1: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
2: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
1: А, тот самый цветочный у молотка?
2: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
1: 170 рублей за одну розу?
3: Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
4: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
5: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
6: Национальные проекты России.
7: 0+.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Автомолл». Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомолл86.ру.
1: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: марках, мировым товаром, мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02.

0: 52.
1: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
2: Презентация через 5 минут.
3: Проспал экзамен.
4: Вот-вот опоздаю.
5: О чем думают люди, когда спешат? Только не о безопасности. Водитель, будь внимательнее и сбавь скорость. Пешеходы могут появиться неожиданно.
6: Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
8: Не посмела держать, и лучший друг делает худший расклад, и как назло.

0: Реклама.
1: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
2: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
1: А, тот самый цветочный у молотка?
2: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
1: 170 рублей за одну розу?
3: Ни слова больше, уже звоню.
1: 8-908-899-11-18.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8-800-301-68-88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации.

Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
2: Мам, а я принцесса?
3: Конечно.
2: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
3: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
2: Точно! В автокресле я как принцесса на троне.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
6: И что ты сделал?
5: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
7: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
9: Мне пора на покой. Я устал быть послом рок-н-ролла в неритмичной стране. Я уже не боюсь тех, кто уверен во мне.

0: радио Югра. Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

находишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио